0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком» 89.1 FM.

0: самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай. Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: София, ты же история.
3: Thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой. Девушка.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Лучшая музыка. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.il. 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: 89.1

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город
7: диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни. Тройной
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Радио. Не пропустите.
2: Всегда с тобой. Барбара Стрейсенд.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.

0: Первое радио. Новости.
1: Майор Ювалезра, погибший 24 июля в Самарии, был, скорее всего, смертельно ранен огнем наших военных. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте, сегодня понедельник, 27 июля. В Израиле ровно 7 часов утра. Первый на сегодня выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. ЦАЛИ склоняются к тому, что майор Юваль Эзра, погибший 24 июля в Самарии, был смертельно ранен огнем израильских военных, а не террористов. Об этом сообщает Ахат Исре со ссылкой на военных. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается, окончательные выводы пока не представлены. Юваль Эзри был всего 27 лет, он командовал батареей 411-го батальона 282-й артиллерийской бригады. ЦАЛЬ сообщил, что он погиб во время оперативной деятельности в районе деревни Таль. В том же инциденте погиб старшина резерва Бниягу Мелет, входивший в отряд быстрого реагирования поселения Хават-Гилат. Еще один человек получил тяжелые ранения. По данным 13-го телеканала, Беньямин Нетаньяху проинформировал министров о том, что США хотят, чтобы Израиль начал вывод войск из Сирии, Ливана и сектора Газа, и заявил министрам, что не согласится с этим требованием. Ссылаясь на неназванные источники в службах безопасности, телеканал сообщает, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы ЦАЛЬ покинул занятые им сопредельные территории, однако не уточняет, будут ли это частичные или полные выводы. Военно-политический кабинет утвердил ввод многонациональных сил Совета мира в сектор Газа. При этом министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир проголосовал против и оказался в меньшинстве. «Это международный план», — заявил министр иностранных дел Гедеон Сар. «Он может и не увенчаться успехом, но мы не должны быть теми, кто его подрывает». Зейвелькин отметил: «Мы уже решили, что этот вопрос в прошлом, и определили, что в случае освобождения заложников мы разрешим международным силам войти в Газу». Глава Совета мира в секторе Газа Николай Младенов приветствовал решение Кабинета министров Израиля, одобряющего ограниченный ввод международных сил по стабилизации в регионе. Сегодня подкомитет по вопросам разведки Комиссии Кнесета по иностранным делам и обороне проведет закрытое заседание, посвященное попыткам враждебных государств повлиять на избирательный процесс в Израиле. Глава общей службы безопасности Шабак Давид Зини представит членам комиссии данные, свидетельствующие о признаках внешнего вмешательства. Перед комиссией также выступит председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы в войне против Ирана. «У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам это необходимо», — заявил он в интервью газете Wall Street Journal. Американский президент также поделился на своей платформе Truth несколькими изображениями с угрозами в адрес энергетической инфраструктуры Исламской Республики. Сегодня, тем не менее, цены на нефть резко упали при открытии азиатских рынков, поскольку инвесторы, вздохнули с облегчением после двух ночей подряд, в течение которых США не наносили ударов по Ирану, что оставило им надежду на возможность новых переговоров. Цена барреля нефти сорта Brent из Северного моря, являющегося международным эталоном, упала на $5.58 и достигла отметки $91.38 за баррель, а цена американского сорта WTI снизилась до $84.43. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, сегодня понедельник, 27 июля, температура немножко повысится, будет близкой к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Бершеве 34. Во вторник, среду и четверг повышение температуры, жарко и переменная облачность. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного дня, но, разумеется, в компании с Первым радио.
0: Прогрев-шоу на Первом радио.

0: Я думала, ты не включишь. Молодец.
1: Ай, ну как же я ее люблю. Доброго утра всем, ребята. Это была Анастейша.
0: Это она про меня. А, нет. Это была Анастейша.
2: Не сработало.
1: Вот с такой музыки надо начинать этот день. Еще один день в нашей жизни. Давайте мы проживем его так, чтобы не было, как это, не было обидно за бесцельно прожитые часы. Вот. Угу. Да? Нет?
2: Согласимся. 7 часов 8 минут утра, 27 июля 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. Лен Семенова.
1: Доброго утра, уже сказала. Всем Кристина Кипнис.
0: Здрасте. Что еще сказать? Тут даже нечего добавить. А, нет, знаю. Это «Прогрев шоу» не сказал. Это «Первое радио» не сказал, но число и время сказал.
1: Молодец.
0: Андрей Ежов, который.
1: Ребята, чуть
2: вообще все сказал.
1: А сегодня же, подождите, сегодня же красивая дата. 27.07.26.
0: Вчера была красивая. Красивая дата, Лена.
1: Сегодня тоже красивая.
2: А сегодня, Лен, некрасивая.
1: Ну,
0: а сегодня она...
1: Обычная?
2: Не нравится.
0: Нет, вообще нет некрасивых дат. Я это уже говорила и не один раз.
1: Говорила, говорю, но... и буду говорить.
0: Но вчера она была... С 26 начиналась, 26 заканчивалась.
1: Ой.
0: Красиво же.
3: Красиво!
2: Нет, Меладзе нам не заплатил за рекламу, поэтому давайте другую песню послушаем.
0: Какую?
2: Называется «Мир открывается», друзья, от «Елки». Ну, логично. Такие названия.
0: Я открываю мир, ла-ла-ла-ла, да, этот мир красив, ла-ла-ла. А, нет?
2: Скажи честно, ты для Губина песни писала,
0: да?
2: Я понял.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Что там у нас за празднички вообще?
2: Не знаю, какие там праздники. Я в Финляндию, там день Сони.
3: Финляндия, мы не Финляндия. Да. А я только, кстати, увидела, только хотела тебя поздравить. Окей, а я тогда в Штаты. Возьмите, сегодня день, возьмите свои штаны на прогулку.
1: На всякий случай предупреждают, мало ли.
2: Не-не-нет, на поводок и рядом.
1: Слушайте, а вот мы сейчас смеемся, шутки шутками, а футки футками. В Израиле с утра, вот я когда выгуливаю собаку, я таких персонажей вижу.
3: Что, я могу себе представить.
1: Потом, вот им действительно нужно не забыть взять свои штаны с собой, потому что они гуляют в семейниках с голым пузом. Просто в семейниках по улице выгуливают собаку.
2: Давай так. Это Израиль, жарко. Ну, жарко.
3: Ну, в принципе.
1: Ну, в 5 утра.
2: Все равно уже душно, жарко. И что? Скажи спасибо, что он их надел.
1: Ага, я понял. Но день-то возьми штаны с собой, а не забудь семейнички.
2: Они в этот момент сидели, отдыхали, долго гуляли.
3: Ребята, слушайте, сегодня еще один день прогулки с домашними растениями. Вот это про что?
1: Хороший вопрос. Странно выгуливать фикус в собачьем парке.
2: Вот вопрос, а может быть, типа на балкон?
1: Так они и должны, по сути, на балконе стоять.
2: Не всегда, и не у всех есть балкон. А вот здесь, раз уже мы про ходьбу, то, пожалуйста, день ходьбы на ходулях.
1: Кстати, я был близок к тому, чтобы научиться на этих ходулях ходить.
2: А,
1: но,
2: да? И чё? Да,
1: но у меня друг умеет.
2: И что пошло не так?
1: Что пошло не так? Мне не досталась эта роль.
2: А мне интересно, вот человек, который боится высоты, и ему, ну, скажем так, надо на этих ходулях ходить, ему как?
1: Не, ну мне кажется, он просто договорится, что ему нельзя, он не может. Все, ну у него паника случается.
2: А нет вариантов.
1: Нет,
2: я,
1: не
2: кстати,
1: бывает
2: слышала
1: такого.
2: Какую-то историю, что человек, который боялся высоты, в итоге ходил на ходулях.
1: Если у человека диагностировано это, то он может вполне отказаться.
2: Откройте окна, очень душно.
1: Также сегодня день рождения хамбургера. Гамбургера.
3: Не люблю гамбургера.
1: Почему?
3: Не знаю, почему-то вот мне не заходит. Вот, ну, что-то как-то вот я так совершенно спокойно. Это как про сыр тофу. Вот мне нравится.
2: Ты знаешь, да. Неплохо. Можно, например, рыбный или куриный.
1: О, кстати, а пусть наши радиослушатели напишут на номер WhatsApp 0542070800. Любите ли вы гамбургеры, чизбургеры?
2: Как люблю его я. Да. Ты должен был добавить.
1: Как я люблю его я. Да. Совершенно верно. И какой, по-вашему, идеальный состав гамбургера? Что туда нужно закинуть? Может, там халапеньо, может, дополнительный
2: салатик?
1: Слушай,
2: ну, мне кажется, нет такого какого-то конкретного правила. Мне кажется, вот это как с пиццей. Все равно, да простят меня итальянцы, но все равно как с пиццей. Вот все туда накидай и сыром и это нереально вкусно.
1: Ну, сомнительно, но окей. Не согласен, не согласен. Не вся пицца вкусная.
3: Нет, абсолютно.
2: Я тебе на ногу наступила.
3: Я абсолютно не...
1: Дорогу перешла.
3: Нет, я абсолютно вот спокойно ко всем этим историям.
2: Жалко, у нас окна не открываются.
1: Кстати, девочки, любите ли вы ходить в поход?
3: У нас дверь открывается.
1: Поход любите?
2: Да.
3: Нет.
2: Ну, только так, смотри.
1: А теперь расшифровка.
2: Я отвечу. Поход без ночевки.
3: А, без ночевки я тоже люблю.
2: Я вот такой люблю.
3: А вот именно поход, чтобы пойти с палаткой, со всеми делами, вот это вот нет, пожалуйста.
2: Тоже нет, потому что как бы ты ни лег в палатке, на каком бы матрасе ты ни спал, неудобно. А всякая живность тебя такой, иди сюда, я тебя поцелую. А потом и кусь, just a little кусь сделает. А с учетом того, что вот как бы мы в Израиле живем, да, у нас тут такие жуки разные бывают. Недавно я такого представителя встретила. Огромный, нереально большой, черный, с усищами, просто километровыми жучара. И он, когда открыл свои крылья, я прям это видела в замедленной съемке, он открывает крылья, подожди, он открывает крылья, там еще вот эти крылья. И он что делает?
3: Что?
2: О, девочка, иди сюда. У меня ноги из-под ушей.
1: Тараканище, смотри, тараканище эпиграф. Впечатление зайчихи не вошедшее.
3: Кстати, ребята, я первый раз в Израиле увидела, как вот эти жуки летают. Вот правда.
1: Я видел. А кукарача, а кукарача.
3: Нет, нет, все, давайте мы не будем про усищи и все такое. Прости, пожалуйста, Крис, тут к тебе Борис постучался, пишет, могу подарить форточку от душноты.
2: А, Борис, а вы такой душка.
1: Ты в каком контексте сейчас это сказала?
2: Что он душка.
1: Ну хорошо. День шотландского виски, друзья. На самом деле он называется скотч. Вы уж извините. Интересно, что он происходит в США. В США день шотландского виски. В этот момент шотландцы прокашляли скотчем.
3: Слушай, ну, а почему, собственно,
2: вот я тоже не понимаю, что такое?
1: А потому что скотч — это чисто шотландская тема.
2: Ну, хорошо.
1: И он называться должен скотч.
2: Они же как его распространили по всему миру? Mm-hmm. Почему бы нам не сделать, ну, в смысле США так думать, почему бы нам сегодня, 27 июля, не сделать, что это его день? Mm-hmm. А может быть, в этот день они с ним познакомились?
3: А мне пора пожрать. Вот в Штатах 16 лет как отмечают день куриных палочек. Мне очень нравится.
1: О, неплохо.
3: Особенно с своими руками приготовленные, они вообще вкуснёшки.
2: А в Латинской Америке день бездомных собак.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Ну и последняя новость на сегодня. Между прочим, сегодня, именно 27 июля 1921 года, то есть 105 лет тому назад, впервые получен инсулин, друзья.
2: О, это круто.
1: Это помогло огромному количеству людей, с чем мы поздравляем.
2: Мяу.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
9: В соответствии с уставом мероприятия.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой.
11: Центр-кар Азур. Дыры Хашива 9.
4: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
13: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
1: Лидия Топельберг.
14: Первому радио 25 лет.
15: Прогрев шоу на Первом.
16: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Друзья, мои дорогие, теперь информация для тех, кто давно хотел вложить деньги, но не знал, куда их инвестировать. У нас сегодня в студии настоящая находка. Не просто гость, а прямое решение одной из самых больных тем. Ну вот это, да, все, поиск квартиры. Ну признайтесь, кто хоть раз сидел и мучился, какую выбрать, какой район, сколько комнат, что за ценой, знакомо, да? Так вот, внимание, у нас есть решение. Встречайте представитель компании Тидар Лилия Городецкий. Лилия, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Слушай, я вот, мы обязательно с тобой поговорим про определенные моменты, которые мы хотим и должны поговорить, но первое, что меня лично интересует, Мефца Синай, вот очень красивое название, а что оно означает для будущих жильцов? Кстати, а вы пока звоните, звездочка 8383. Да, Лиля?
2: Ну, во-первых, это будет обновленный район,
1: так.
2: Он уже в таком темпе. Если кто бывает в этой местности, он видит, что дома строятся просто с скоростью света.
1: Да.
2: И он будет, я думаю, как Рамат-Авив в Тель-Авиве.
1: Отлично. 8383. А скажи, пожалуйста, почему Бат-Ям? Вот чем так этот город вас зацепил? Почему именно там вы решили свой проект построить?
2: Ну, конечно же, Ям.
1: Да, естественно. Кто не понял, это море.
2: Да. Ну, конечно же, это набережная и город, когда город, который всегда будет востребован, всегда. Бат-Яме цены на квартиры только поднимаются. Это город, который
1: разрастается просто нереально быстро. Вы, опять же, что правильно? Звоните звездочку 8383. Расскажи про вот 4-5 комнат, которые вот у вас строятся, квартиры, да? Это же не просто метры и количество комнат, там же еще прям какой-то проект нереальный.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что это два великолепных бутика, два дома.
1: Кстати, объясни, что такое дом-бутик?
2: Дом-бутик — это дом, который не высотный, не 25 этажей, это 13 этажей. Это два дома, которых 13 этажей, как я сказала. Mm-hmm. Последние этажи — это пентхаус. И также есть там шикарный вестибюль будет, и
1: так.
2: Будет игровая комната для детей.
1: Да ты что?
2: Да,
1: отдельно, типа на первом этаже?
2: И спортивный, и зал будет
1: шикарный.
2: Ты
1: сейчас серьезно?
2: Да.
1: Слушай, так, вы опять же, что правильно, набираете номер, звездочка 8383. Скажи, пожалуйста, что по поводу оплат? Естественно, у людей сразу возникает этот вопрос. Как платить, что делать, какие есть предложения выгодные для наших радиослушателей, которые слушают Первое радио, и звонят звездочка 8383.
2: Именно сейчас
1: так
2: действует

0: Специальное предложение для слушателей программы «Первая».
1: Так.
0: Скидка до 215 тысяч.
1: Это что значит? Можно чуть-чуть поподробнее?
0: Вы покупаете.
1: Вы покупаете. В настоящем времени, да.
0: Вот вы решили купить квартиру, вы назначили встречу, вам все объяснили, и вы хотите подписать договор. Первая сумма — это 20%.
1: Так.
0: Вот, а если последующих 80% вы платите при получении квартиры, у вас еще 2 года. Это вы, в 28-м году будет уже в июне или в июле, да, будут получать люди квартиры. И вот тогда вы получите скидку до 215 тысяч, это в зависимости от размера квартиры.
1: Okay?
0: Вот, и цена... вот эти 80%, она фиксирована, не привязана...
1: Не привязана к тому, как будут меняться деньги, да, вот рост доллар и так далее и тому подобное. К этому ты все имеешь в виду?
0: Да.
1: А скажи, пожалуйста, вот условия оплаты. Какие есть условия, приемлемые для наших радиослушателей, которые вот захотят уже, наверное, сейчас все-таки уже приобрести у вас эту квартиру?
0: Ну, опять же, во-первых, нужно назначить встречу. Так. Вот звездочка 8383.
1: Да, по этому номеру вы позвоните.
0: Сначала выбрать квартиру. Так. Есть трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные. И в зависимости от выбранной квартиры, вам уже еще одна встреча будет об оплате.
1: Так.
0: Первый взнос — это 20%.
1: Угу.
0: Вот. И 80%, как я уже сказала,
1: уже
0: при получении. Да,
1: получение самих вот ключей.
0: Ключи, да.
1: Еще я помню, мы вчера с тобой разговаривали о том, что те, кто после четвертого этажа, есть еще возможность, когда они придут на встречу, когда они позвонят по звездочке 8383, назначат встречу с консультантом и придут разговаривать конкретно уже об этом проекте, есть опция у них перестроить, да, вот планировку квартиры поменять. Всех квартир, которые еще вот в процессе.
0: Совершенно верно. Абсолютно бесплатно можно перепланировать квартиру до четвертого этажа. Вот те, кто хотят брать с первого по четвертый,
1: квартиры, которые
0: готовы, то нужно уже с предоплатой.
1: Да.
0: Okay.
1: А те, где квартиры еще не готовы, у них есть опция сделать перепланировку абсолютно бесплатно, насколько
0: абсолютно
1: я понимаю.
0: Абсолютно бесплатно.
1: Слушай, давай теперь к самому главному. У нас скоро 31 июля, это пятница. И с 9 до часу я знаю, что есть опция, когда они позвонят по номеру 8383, поговорят с консультантом, непосредственно с тобой, если русскоязычный. Если кто говорит на иврите, то там другие люди их встретят, да, по этому номеру телефона. Что будет? Что вы там будете рассказывать, показывать? Что состоится 31 июля?
0: Как это называется? Будет Йом Хирот?
1: Я забыла. Сейчас, подожди. Йом Хирот — это значит день, когда они смогут посмотреть на сам процесс и будут интересны предложения по цене.
0: Как день открытых дверей. Можете прийти, посмотреть, погулять по этажам, посмотреть квартиры.
1: Там стройка не будет в этот день?
0: Вам оденут даже красивый такой головной
1: убор.
0: Так еще
1: и пофотографироваться можно, то есть сделать контент. Отлично. Дорогие друзья, я думаю, что вы уже просто обязаны набирать номер звездочка 8383. Лиля, тебе огромное спасибо, было очень интересно. Друзья, а к вашему вниманию. И есть вот такое небольшое домашнее задание. 31 июля обязательно приезжайте на территорию проекта. Это же в ваших интересах. Своими глазами посмотреть всегда лучше, чем 100 раз услышать. Ну, а все подробности и запись по телефону звездочка 8383. Тидар Мифтахин Айбатьям. Увидимся в эту пятницу.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Добрый день, друзья! В Центр Кар Азур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Azur 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
8: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да меня так тянет вновь к тебе. Меня, например, тянет к гороскопам. И, наконец, до него добрались.
2: Да, ползли.
1: Да? Включите ей микрофон в конце концов.
3: У меня не сработал фейдер, извините.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, это в смысле гороскоп. Если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды сегодня склоняют к здоровому консерватизму и спокойно реализации задуманного. В работе сегодня нужно избегать спонтанных поступков и споров. Все равно вряд ли удастся кого-то переубедить. Действовать сегодня нужно медленно, но наверняка. И вы обязательно добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится друг другу говорить «люблю». Вечер будет хорош наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов и любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати.
3: Так, у меня с женой годовщина уже закончилась. Кутеж окончен, спасибо.
4: Ну, знаете ли, можно тысячу лет еще потом праздновать.
1: Любимой женщине можно каждый день цветы дарить.
4: На секундочку. Mm-hmm. Так, овны, сегодняшний день потребует максимальной концентрации, так как звезды сулят неожиданный поворот в карьере.
1: Да.
4: Отбросьте все сомнения и уверенно шагайте вперед, ведь все сложится наилучшим образом для вашей финансовой стабильности.
1: Мне это нравится, мне это очень нравится. Слушай, как интересно.
4: Только вот последняя финансовая стабильность. Берем.
3: Тельцы, вам сегодня критически важно обратить внимание на свое здоровье и устроить организму заслуженный отдых. Отложите серьезные дела на потом, проведите это время с близкими людьми и просто насладитесь домашним уютом.
1: Близнецы, для вас сегодняшний день станет временем удивительных событий, ярких романтических встреч. Не бойтесь открыто выражать свои чувства, ведь искренность поможет укрепить давние партнерские отношения.
4: Слышал, Андрюш, это про близнецов было. Так, раки, звезды советуют вам сегодня проявить максимальную осторожность в общении с малознакомыми людьми. Направьте накопленную энергию на творчество, и тогда вы обязательно найдете ответы на давно волнующие вопросы.
3: О как! Львы, приготовьтесь к тому, что сегодняшний день принесет вам массу интересных деловых предложений. Ваше природное обаяние окажется на высоте, в принципе, как и всегда, что позволит без труда завоевать доверие новых партнеров.
1: Кто бы сомневался. Но... Девы, звезды рекомендуют вам сегодня полностью переосмыслить свои текущие траты и составить четкий финансовый план. Вечер идеально подойдет для приобретения новых знаний или чтения вдохновляющей литературы.
3: То есть для приобретения новых знаний нужны деньги, но при этом мне нужно поэкономить. Вы что себе-то противоречите?
4: Смотри, знание — это свет, а за свет платить надо. Весы. Сегодняшний день даст зеленый свет для реализации самых смелых и амбициозных планов. Доверьтесь своей интуиции, оно безошибочно подскажет верное решение в сложной ситуации.
3: Ситуэйшн. Living in a situation.
1: Есть очень хорошее слово «ситуёвина».
4: Да, потому что она сложная.
1: Ситуёвина.
3: Нет, ситуёвишна.
1: Ситуёвишна.
3: Это
1: хорошо, ладно.
3: Скорпионы, вам звезды настоятельно советуют избегать любых конфликтов, как на работе, так и в кругу семьи. Постарайтесь найти внутренний баланс через медитацию, чтобы... Да, через медитацию, Лена. Через медитацию, чтобы сохранить душевный комфорт до самого вечера.
1: Стрельцы, приготовьтесь ловить удачу за хвост, ведь фортуна решила полностью поддержать все ваши начинания. Старые друзья неожиданно порадуют приятными новостями, которые заставят вас искренне улыбнуться.
4: Я тут на секундочку, можно я немного поддержу? Так, козероги, для вас сегодняшний день окажется идеальным моментом, чтобы наконец-то завершить давно откладываемые дела. Ваше усердие будет замечено, что повлечет за собой приятные бонусы или долгожданное повышение.
1: Неплохо. А можно все вместе, и бонусы, и повышение, и еще вот эту вот финансовую стабильность.
4: У нас с тобой финансовая стабильность, нам больше ничего не надо.
3: Водолей Михайлович и Водолей Петрович, расправьте крылья, ведь сегодняшний информационный поток принесет вам гениальные идеи для личных проектов. Зарапортовался, друзья. Ну что ж делать?
4: Не упустите...
3: Люли-люли. Стояла. Не упустите шанс завести полезные знакомства, которые в будущем сыграют ключевую роль в вашей жизни.
1: Упали березы, стояла, упали кудрявая, стояла, люли-люли, стояла, люли-люли, А рыбы? Рыбы читаю. Плывите, дорогие рыбы, навстречу переменам, поскольку день обещает избавить вас от старых душевных тревог. Доверьтесь течению судьбы, она уже несет вас к периоду абсолютного гармоничного счастья.

0: 7:53.
1: Что это значит?
0: Доброе утро, солнечный Израиль. 27 июля 26 года. Тук-тук-тук. Вам в головушке, вам в ушке. Стучится прогрев шоу на Первом радио. Лена Семенова.
2: Доброго утра. Все видели бы вы лицо Кристины Кипа. Если понимаешь. Крис, ну ты вообще отсыпь, а? Я вот уже...
1: Да нет, понимаю, у меня уже кончается.
0: Ну или накапай, я не знаю.
2: Нет, у тебя
1: нет, и Андрей Ежов вот тут тоже. Здрасте. Что-то там про совесть говорит. Это что вообще?
0: Нет у нас совести, потому что мы обязаны вас разбудить в 7 утра. Ну уж извините. Такие же мы люди, ну плюс нам за это деньги платят. Ну что ж поделаешь.
2: Никому у нас... не говори, мы будем альтруистами.
0: А, все, понял.
1: Вот вообще зачем
0: ты эти три сказала? Альтруиста сейчас уходят на небольшой перерыв.
1: Два, я не с вами.
0: И вернуться к вам...
2: У этого альтруиста финансовая стабильность, понимаешь?
0: И вернуться к вам буквально через пару минут, друзья. Не переключайтесь, впереди новости, хорошая музыка и много полезной информации и хорошего настроения.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Невероятно! Две автомойки «Сити Вош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте CityWash. C-O-I-L.

0: Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки. Трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Лидский квас. Любимый квас.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Жаркое лето в «Центркар».
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
6: Реклама.
7: Прогрев шоу. На первом.
8: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
9: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
10: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
11: Самые актуальные новости
12: читайте в телеграм-канале Первого радио.
13: Хотите подписаться на канал?
14: Проще простого.
15: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
16: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
15: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
17: Первое радио. Новости.
18: Беньямин Нетаньяху сегодня вылетает в Вашингтон. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Сегодня премьер-министр Беньямин Нетаньяху вылетает в Вашингтон. Вместе с ним отправится делегация, в которую не вошли журналисты. Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено. Завтра премьер-министр встретится с президентом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная их встреча после начала войны с Ираном 28 февраля. Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном. Боевые действия пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной ракетной программы, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. По данным 13-го телеканала, премьер-министр Нетаньяху проинформировал министров о том, что США хотят, чтобы Израиль вывел войска из Сирии, Ливана и Газы, и заявил министрам, что не согласится с этим требованием. Ссылаясь на неназванные источники в службах безопасности, телеканал сообщает, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Цааль покинул занятые им сопредельные территории, однако не уточняет, будут ли это частичные или полные выводы. Цели склоняются к тому, что майор Юваль Эзра, погибший 24 июля в Самарии, был смертельно ранен так называемым дружеским огнем, а не убит террористами. Об этом сообщает канал Кан Ахат Эсре, и об этом сообщил их военный корреспондент Рой Шарон, и который подчеркнул, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается, окончательные выводы еще не представлены. Сегодня подкомитет по вопросам разведки Комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне проведет закрытое заседание, посвященное попыткам враждебных государств повлиять на избирательный процесс в Израиле. Глава общей службы безопасности Шабак Давид Зини представит членам комиссии данные, свидетельствующие о признаках внешнего вмешательства. Перед комиссией также выступит сегодня председатель Центральной избирательной комиссии, заместитель главы БАГАЦА, судья Ноам Сольберг. После почти двух лет неоднократных переносов Министерство транспорта отменило тендер на установку навесов на автобусных остановках. Ответственность за установку навесов была отобрана у муниципалитетов министром транспорта Исраэлем Кацем еще в 2018 году с целью сокращения разрыва в ситуации в муниципалитетах разных социоэкономических кластеров. На тот момент около 6 тысяч остановок в Израиле были без навесов, но это при нашей-то жаре. В связи с этим министерство выбрало подрядчика, который отвечал за установку тендеров во всех муниципалитетах. На практике оказалось, что такой подход проблематичен, поскольку везде устанавливались навесы единого образца без учета особенностей местности. В 2024 году был объявлен новый тендер, который так и не был доведен до конца. Полиция Торонто расследует обстрел, принадлежащий евреям пекарни, как возможное преступление на почве ненависти, сообщают канадские СМИ. По данным газеты «Торонто Стар», один из филиалов сети «Киевас Багльбар» попал под обстрел в ночь субботы на воскресенье. В другом филиале, в другой части Торонто, были разбиты окна. В результате обоих инцидентов, к счастью, никто не пострадал. В заявлении полиции Торонто подтверждается, что отдел по расследованию преступления на почве ненависти, оперативная группа по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия проводят расследование, выясняют, связаны ли оба эти случая между собой. В ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS, представитель полиции признал, что данные инциденты вызывают обеспокоенность у представителей еврейской общины в этом районе и сообщил, что по мере продвижения расследования присутствие полиции в округе будет усилено. И о погоде. Сегодня температура немного повысится, но пока будет обычная для этого времени года. В Иерусалиме и Хайфе 31 градус, Тель-Авиве 32, в Бершеве 34. А вот завтра, в среду и четверг, повышение температуры будет очень жарко. Переменная облачность. В пятницу, субботу и воскресенье температура без существенных изменений. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
3: Прогрев шоу на Первом. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ну, не Калифорния, конечно, но как сам Тарантино сказал, живущий здесь, что Тель-Авив и Израиль — это как маленькая Калифорния. Ну и хорошо, потому что доброе утро, солнечный Израиль. Второй час нашего эфира пошел, 8 часов 8 минут утра, 27 июля 26 года. Вы слушаете «Прогрев-шоу» на Первом радио вместе с Крис Кипнис,
1: с Леной Семеновой
2: и Андреем Ежовым.
1: Здравствуйте,
2: ребята. Нам пришло сообщение, помните, мы в первом часе обсуждали, что сегодня день рождения гамбургера, да. И все такое прочее. И вот, я не знаю, Валентин или Валентина все-таки это написал, Короче, вот что в этом сообщении. Гамбургеры хороши при одном условии. Не нужно его пихать в сладкую булку. Не знаю, какой идиот это придумал и посадил на это весь мир. Тарелка, вилка и нож. Картофельное пюре, салатик. Вот тогда это объедение.
0: Да.
2: Слушайте, ну тогда это будет не гамбургер.
1: Мимо.
2: Нет, тогда это будет не гамбургер, это будет обыкновенная котлета.
0: Девушки, скажите, пожалуйста, если вас будут перед единственным вашим выходным просить поставить будильник на утро, что вы сделаете?
2: Нафиг пошлем.
0: Ну, то есть это максимум, да, который вы... Я понял, порчу можно навести в целом, да. Можно записать в дневничок смерти, все что угодно, да?
1: Порчу на икоту.
0: О, это, кстати, неплохо. Вот об этом я подумаю.
1: Забирай.
0: Но есть человек, который совершил на самом деле ужасную вещь. Дело в том, что в Малайзии бойфренд жестко избил девушку, попросившую его поставить будильник.
2: Ой-ой-ой.
0: Короче.
1: Еще раз, что сделать? Поставить будильник?
0: Поставить будильник. Так. Дело в том, что он пришел пьянющий домой в Малайзии. И когда девочка по имени Ляо попросила его поставить будильник, то он на нее разозлился, назвал ее назойливой и решил, что...
1: Рукоприкладство?
0: Да, рукоприкладство — лучшее решение, будучи в пьяном состоянии, просто из-за того, что она попросила будильник поставить. Естественно, его забрали сейчас в полицию, и идет разбирательство. Потому что девушка сняла травмы, естественно, правильно отнесла.
2: Пускай бы впаяли ему какой-нибудь штраф его там или еще, чтобы неповадно было.
1: А пусть с ним тоже какой-нибудь нервный полицейский поговорит, у которого нейвы сдают.
0: Но у меня ощущение, что все новости из Малайзии идут из одной деревни, потому что в Малайзии тоже кое-что произошло. Мужчина развелся с женой из-за поражения Аргентины на чемпионате мира.
2: В смысле?
0: Ну, вот так вот.
1: Ну и башню
2: она
1: тоже развалила.
2: Она болела за испанцев?
0: Как ты говоришь, потому что гладиолус.
2: Ага.
0: Дело в том...
2: Красивый цветок, я еще говорю.
0: 20 июля, значит, малайка опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала, что муж развелся с ней после вот финала между сборной Испании и Аргентины. Мужчина явился домой и объявил жене тройной талак. Позже выяснилось, что он, позже выяснилось, что он побился об заклад с другом, что разведется, если Аргентина потерпит поражение в финале. Что, собственно, и случилось. Вот прикинь, то есть ты просто из-за игры, да, может быть, эта игра очень важна для тебя, но ты из-за игры развелся. Это вообще как?
2: Слушай, мужчина — хозяин своего слова. Слово дал, слово взял обратно. Ну, блин, ну
0: слово
2: вот...
0: Слово не воробей, все не воробей, кроме воробья, да?
2: Мы не знаем, что это такое. Слушайте, но мне кажется, что это вот приблизительно, как, знаешь, знакомиться с девушкой, вот пари заключая, да, вот, и все такое прочее, это вот оттуда. Как-то вот это все не очень хорошо попахивает.
1: Ну, очень нехорошо.
0: Я бы сказал, фонит.
1: А вот как вам такая находка? Медведь в машине.
0: Ага.
2: Интересно кино.
1: Да? Ну вот смотрите, значит, жители одного колорадского района проснулись от гудка сигнализации в своей же машине. И думали, что это кто, какой-то воришка, забрался туда и назойливо вот это вот все, значит, сигналил, гудел и так далее. А оказалось, медведь забрался в их машину, случайно закрылся внутри этой же машины и час давил на лапы на клаксон. Призывая его освободить.
2: Люди,
1: бедный медведь. Представляешь, что он пережил за этот час?
2: А чё он туда полез вообще?
1: Ну, что-то ему было любопытно. А может быть, он там что-то свое забыл.
0: Слушай, медведь на самом деле, окей, он залез в машину, но мелко мыслит, вот я подумал. Есть же живые существа, которые мыслят масштабнее. Потому что вот тут пришла новостишка только что прям. Енот рухнул на пассажиров через подвесной потолок в аэропорту.
2: Обалдеть. Это где?
1: Кстати, часто.
0: В Нью-Йоркском аэропорту Ла-Гуардия, между прочим.
1: Это, между прочим, по поводу енота. И навесные потолки — это частая история вот там, вот все в США. Назовем это в США.
0: США. Ну да. Вот с таким звуком, собственно, и упал енот.
1: Да. Не пострадал?
0: Ну, видимо, нет.
1: Вот
0: слушай,
1: это самое
0: они живучие.
1: Главное. Не, ну живучие, не живучие. Главное, чтобы енот не пострадал. Для меня вообще самое главное, чтобы животные не страдали.
2: Они вообще еноты милые, милые вообще.
1: Они такие... потрясающие. На самом деле, если бы можно было...
0: Как
1: бы,
0: мой питбуль, когда не погулял.
1: Когда, если бы можно было как-то вот создать такую как бы территорию, где еноту не надо было там вот грызть розетки или еще что-то, я бы завела себе енота.
0: Кстати, сейчас отдельно выводят
2: сейчас
0: таких домашних енотов.
2: У моих друзей в Минске живут до сих пор, кстати говоря, два енота, и вот подруженца сказала, что, говорит, это была большая, просто фатальная ошибка,
1: очень
2: чтобы
1: говорят,
2: завести дома енота. А, да. Мало того, что они полоскуны, так они еще и грызуны, и бегуны, и как это, шкребаны, и так далее.
1: И благонисты, и вообще у них очень суровый характер. Ну, прям зайки.
0: Ну, вот они такие, да, своевольные, но они считаются очень умными.
1: Очень
0: считаются
1: умные.
0: Умнее любой шабаки.
1: Я в енотов влюбилась, когда вышел мультик «Покахонтас». Вот с тех пор, до сих пор люблю енотов.
0: Я после просмотра мультфильма «Спирит» я влюбился в лошадей, но на лошадь у меня места не хватает в квартире, поэтому...
2: Ты просто не искал.
0: И на Брайана Адамса денег не хватило.
1: Но зато есть куда стремиться.
2: А на песню денег хватит?
0: На песню даже не надо тратиться.
2: Не надо тратиться. Авторские отчисления.
0: А не я их плачу.
1: Откройте окно.

хочешь, мы построим дом из лего-деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлет, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните *6120 «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион *6120
5: в соответствии с уставом мероприятия.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Жаркое лето в «Центр Кар».
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центр Кар Азур».
9: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Голоса Первого радио.
11: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
12: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
11: Марк Кричевский.
13: Первому радио 25 лет.
14: Прогрев шоу на первом.

0: Ты за квартира в Тидарме в Цасинайбат ям ходи, никуда больше не ходи, а то потолок в башка попадет. Поэтому, друзья, все в Тидарме в Цасинайбат ям, звоним, звездочка 8383. Это супер дома, супер просто жилой комплекс, супер компания и супер Лиля, которая сегодня к нам пришла, представитель компании Тидарме в Цасинайбат ям. Привет! Как
1: Привет.
0: Дела? Как дела, как настроение?
1: Отлично, спасибо.
0: Супер. У меня, давай мне к тебе предложение такое. Давай кратко просто сейчас опишем тезисно пять вещей, которые отличают Тидарме в Цасинайбат ям от других проектов.
1: Окей. Первое — это бутики, дома, которые не высотные, они до 13 этажей.
0: Угу.
1: Второе.
0: Так.
1: Это 10 лет гарантии. Никакая компания больше не дает 7 лет гарантии, потому что строительные материалы на высшем уровне. И, кстати, я еще ни разу не говорила тебе, что строительные материалы, а стены между квартирами, угу, они с звукоизоляцией.
0: Опа, вот это важно.
1: Ты не слышишь вообще соседей, и мало того, летом это сохраняет холод, а зимой тепло. Это очень экономно в плане электричества.
0: Да, потому что я живу в Батьяме, и как бы я громкий, жена громкая, и собака моя громкая, поэтому соседи могут иногда вешаться от нас. И как раз квартиры с хорошей звукоизоляцией, шумоизоляцией — это очень круто. Круто, спасибо большое. Звездочка 8383. Друзья, вот берем телефончики сейчас прям в руку, звоним, можете даже сейчас отключиться временно от нашей трансляции, берем звездочка 8383, набрали, все узнали, приехали. Значит, у меня вот какой вопрос тебе, Лили. Личного характера. Если бы ты сегодня вот покупала квартиру в Тидарме в Цасинайбат ям для себя, для всей семьи, неважно, на какие пять вещей ты бы посмотрела в первую очередь, вот лично для себя?
1: Ну, во-первых, очень важно, где находится сами дома, да, где, в каком районе. Вот этот район, он обустраивается, и он очень инфраструктура, структура очень развита там. И близко к Айлону, да, не нужно в пробках стоять, выехать из города.
0: О, это супер.
1: Если ты выходишь на балкон, который тебе предоставляет 16-17 метров, ты не встречаешь там соседей. Это выходит, одна сторона выходит на парк, вторая выходит в сторону моря.
0: Давай еще что-нибудь одно. Вот личная прихоть, вот такой каприз. Я, Лилия, хочу, чтобы у меня там в квартире было вот это, или рядом с квартирой, вокруг квартиры.
1: Ну, во-первых, кладовая.
0: Отлично. Так.
1: Ну, во-вторых, это еще стоянка
0: лично. О, я же говорю, пошла, понеслось, так.
1: И причем стоянка не на жаре, да, вот ты жаришь свою машину, она у меня черная, это просто для меня очень больная тема, а минус 4 этажа.
0: Отлично.
1: Вот, потом очень удобный выезд. Если даже ты нет машины, ну, например, да, бывает тоже такое, то ты выходишь из дома, у тебя остановка, все автобусы, по-моему, которые существуют в Батьяме, проходят через эту линию.
0: Вообще шикарно, вообще шикарно. Звездочка 8383, друзья, звоните, вот берете телефончик сейчас, набирайте звездочка 8383 и записывайтесь. Так, давайте всю подробную информацию. Ну, а мы продолжаем еще с Лилией. Слушай, у меня вот такой вопрос. Сейчас популярен, у меня его никогда не было, тем не менее, я все еще хочу, все еще нацелен на то, чтобы у меня в доме был умный дом, уж извини за тавтологию. Скажи, пожалуйста, предусмотрена ли система умный дом в этих новых домах, в этом проекте, или нет, или просто люди могут прийти и спокойно его встроить каким-то образом?
1: Обязательно. Ты получаешь умный дом через свой телефон.
0: Ага.
1: Ты можешь включить как его сказать, мозган.
0: Мозган,
1: кондиционер.
0: Да. Мозган можно, все говорят мозган, да.
1: Сигнализации, все ты можешь сделать. Да, там предусмотрено умный дом, вот именно вот эта программа.
0: Так, скажи, пожалуйста, чтобы вот все это посмотреть, я так понимаю, Тидарме в Цасинайбат ям, звоните, звездочку 8383, я так понимаю, Тидарме в Цасинайбат ям проект еще не закончен, он в процессе строительства.
1: Четвертый этаж уже готов, и минус 4 самостоянка.
0: Ну да, замечательно, это прекрасно. У меня вопрос, но все равно же людям хочется приехать, посмотреть,

0: это не просто на бумаге большой проект крупный, а что они хотят прийти и посмотреть возможности по планировкам, осмотреть само здание, осмотреть, что вокруг и так далее. Как они это могут сделать?
1: Когда? Во-первых, 31-го.
0: Вот.
1: Вот, 31 июня,
0: угу.
1: с 9 часов до часу дня, день открытых дверей, вы
0: так.
1: можете прийти, посмотреть, и если вам не подходит в этот день, вы можете позвонить звездочка 8383, договориться с нашими консультантами, и в любое вам время, которое угу. вам удобно, прийти и посмотреть. И уже там можно увидеть вестибюль, вы можете посмотреть квартиры, есть 3, 4, 5, посмотреть, может быть, вы что-то там хотите изменить, ну, вообще, вот воочию дать представление о квартире, которая там угу. строится, да.
0: Отлично, звездочка 8383, Тидар Мевца Синай Батьям, супер проект, супер недвижимость, друзья, не упустите свой шанс, в эту пятницу, 31 июля, встречаемся с 9 утра до 13 часов дня. Друзья, Мевца Синай Батьям. Ждем вас, дорогие друзья. Звездочка 8383. Лили сегодня была с нами. Лиль, спасибо тебе большое за компанию. Все было отлично.
1: Супер,
0: хорошего
1: спасибо.
0: Тебе дня.
2: Реклама. Прогрев шоу на первом. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Прямое включение из мира машин. Захар, привет-привет, как твои дела? Что нового?
3: Добрый день, друзья. В Центр Car Azur продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
4: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Car Azur вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом, машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
5: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дерех Ашава 9. Телефон 03-558-5458.
5: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Azur 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Azur, Дерех Ашава 9. Телефон 03-558-5458.
1: 5-4-5-8. Реклама.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» – 050-302-8880.
7: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лицкий квас. Любимый квас.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Жаркое лето в «Центркар».
11: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
10: Звоните 03-558-5458.
12: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
1: Реклама.
10: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вот если, если бы ты отбивку не включил нашу, да, вот прогрев шоу, вот можно было бы вот какой-то транс войти.
2: Я только хотела об этом сказать. Вот зря ты выключил эти барабаны, Андрюша Ежов.
3: Извиняюсь.
2: Слушайте, нет.
1: Нет, тебе
2: кровью будешь искупать. Короче, ребят, слушайте, из Штатов прилетела совершенно потрясающая новость. Мне кажется, вот с таких людей надо брать пример. Смотрите, так. Там разгорается грандиозный скандал вокруг местной королевы хайпа, которой на минуточку 96 годиков. Популярную блогершу, которую зовут Лилиан Драньяк.
1: Еще раз, стоп. Так. 96 лет, популярная блогерша.
2: Да.
1: Где я свернула не там?
2: Известная в сети как бабушка Драньяк.
3: Еще раз, как у нее полное имя?
2: Дроньяк Лилиан.
3: Лилиан Дроньяк.
2: Да.
3: Мне кажется, это ли коньяк, арманьяк, это какой-то...
2: Короче.
1: Так, 96 лет. У меня есть несколько лет набрать популярность.
2: Ребята, смотрите, официально ее пригрозили... Ей пригрозили, что ее выселят из дома престарелых. Знаете, какая причина?
1: Так.
2: Слишком шумные ночные тусовки и дикие вечеринки, которые старушка устраивает в своей комнате.
1: И я всегда говорила, что я живу не своей жизнью.
3: У людей, которые потеряли свою жизнь, у них бывает, извините, передоз, а у этой перетуз.
1: Надо, кстати, отправить.
2: Администрация заявляет, что устала терпеть грохочущую музыку и толпы веселых пенсионеров. А сама Лилиан разводит руками и говорит, что рождена сиять и брать от жизни все.
1: Красота.
3: Она разводит руками в танце яблочко?
2: Да, да, да.
1: А я, знаете, что? Я, во-первых, хочу на эту тусовку.
2: Ты еще не доросла.
1: Ну да, там, скорее всего, я по возрасту не пройду, но я буду умолять их. Нет, там надо 10 хотя бы.
3: Кристин, мы можем нас загримировать и, в принципе, завалиться на эту тусовку.
1: Вот, я хочу на эту тусовку, я хочу увидеть, во-первых, диджея.
2: Класс.
1: Деда Степана.
3: Гипертоник от бога. Он чисто, знаешь, это к своему сердечку прикрепляет этот бит и там.
1: Ты знаешь, вот эти все шуточки — это от зависти. И я не стесняюсь, я им завидую.
2: Я тоже, кстати говоря, завидую, потому что в 96 годиков вот устраивать шумные тусы вот такие вот, да и не одной, а еще же есть люди, которые ее поддерживают. Так что, ребята, если вы думаете, что после, условно говоря, 30-40 ваша жизнь в тыкву превращается, нет, абсолютно.
3: То есть ты хочешь сказать, Лен, что она не только сама стала таким нулевым пациентом, так она еще и умудрилась свиту сколотить.
2: Абсолютно.
1: Красотка, поддерживаю.
2: Вообще.
3: Прям так.
1: Хорошо, давайте так. А когда жить?
3: Тусово-масонская ложа.
1: Сначала мы учимся, да? Потом мы работаем. И работаем долго.
2: Да.
1: Когда
3: потом
1: жить?
3: Потом 40 нас... лет, кризис среднего возраста. Мне нужен мотоцикл и арбалет.
2: Да, да, да.
1: И если,
2: да,
1: не дай бог... Вот, а получается, жить-то когда? Вот. Поэтому я считаю, что, смотрите, мы немного живем в детстве, да, пока у нас нет никаких забот. И то, если у нас не гиперактивные родители, которые... Ты пойдешь на французский, на метание, я не знаю, там, ядра, фехтование. И, да, и тому потом, то есть 255 курсов, то есть тебе даже некогда вздохнуть.
3: Ага.
1: Потом у тебя начинается школа, курсы.
2: И тоже вздохнуть некогда.
1: Тоже нет, да, невозможно вообще. Потом у тебя работа, и ты должен работать свою работу. А потом еще это... Еще у кого-то дети, муж, как ребенок, то. Короче, жить-то когда?
3: И 10 минут поиграть в PlayStation. И более того, и потом тебе еще, извините, долбят мозги за то, что ты долго сидишь в туалете с телефоном.
2: Короче, я хочу новое платье и наручки.
3: Вот именно. Либо тусить с этой бабкой.
1: А я хочу к этой бабушке.
2: Это не бабка, а бабушка. Королева хайпа, понимаешь?
1: Вот я хочу к этой королеве. Королева, забери меня.
2: Пути.
1: Пути меня на тусу. Где лучшие тусовки? Как ее зовут?
2: Лилиан.
3: У нас с бабкой. Лилиан. Где лучшие подруги? У нас с бабкой.
1: Да ну у Лилиан надо.
3: Что там коньяк? Что там коньяк?
1: Да Лилиан просто.
2: Дроньяк.
1: Дроньяк. Где лучше? И как это, помните, доктор Дре, это и бабушка Дроньяк.
3: Мистер Дре. Я не удивлюсь, если к ней завалится Snoop Dogg.
1: А он уже, кстати, к ее возрасту подвигается.
2: Ну, неправда. Мне кажется, что парень еще очень в расцвете сил.
1: Так и она.
2: Он еще фору даст.
1: Так и она.
2: Я уверена.
3: Мне кажется, доктора ему так же говорят.
2: Вы вспомните столетнюю фанатку Месси. Это же тоже. Кстати, вот оно. Да. Это оно.
1: Я думаю, она из ее тусовки.
2: Может быть.
3: Не, это реально, это
1: ребята,
3: какое-то тусомасонство
1: какое-то поняла,
3: бабушкина.
1: Знаете, что я поняла? Что есть куда стремиться, и будет еще в моей бочке прохавниться.
3: Осталось только, друзья, засыпать этой энергией вам в ушки, а для этого существует прогрев-шоу вместе с Леной Семеновой и
2: Кристиной Кипнис,
1: Андреем Ежовым.
3: Ну, а у нас не заканчивается
1: да,
3: этот день.
1: Да, потому что сейчас, внимание, приготовьтесь. Ну, естественно, прогрев мы закончили, но микрофон официально переходит в руки кого? Правильно, Павла Маргуляна.
3: Правильно.
1: А вы же, конечно, догадались, что это значит, что будет колесо обозрения. Ну и, соответственно, благодаря Павлу узнаем, вот, о чем сегодня пишут о чем пишет израильская пресса.
2: Да. В 19.00 вас ждет прямой ответ с Марианной Беленькой. Имя гостя программы пока что держится в секрете, но поверьте, это тот случай, когда интрига полностью оправдана, ибо события в мире вот на данный момент развиваются так стремительно, что анализировать их надо с теми, кто действительно разбирается и знает изнутри всю поднакутную геополитику. Так что не пропустите сегодня в 7 вечера прямой ответ на первом. Будет интересно.
3: Оидар Еовреб!
2: Чего?
1: Что?
3: Я пытаюсь произнести первое радио наоборот, чтобы вы, может быть, все-таки догадались подписаться на наш YouTube-канал.
1: Аккуратнее, ты можешь вызвать какого-нибудь духа.
3: Духа первого радио, который принудит радиослушателей. Подпишитесь, друзья, много действительно интересного. Прямые эфиры, классная музыка, подкасты, в том числе и города Израиля и много другое. Обзор израильских газет, естественно. Если вы, не дай бог, что-то пропустили, какой-то прямой эфир был вами пропущен по каким-то обстоятельствам, то прекрасно, заходите, подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио, и будет вам счастье.
2: Все, дорогие друзья, мы вас любим, целуем, обнимаем. Спасибо за то, что это время все провели с нами. Услышимся здесь же, на том же месте, в тот же час.
1: И не забудьте сделать сегодня себе гамбургер.
3: Гамбургер.
2: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Лидский квас. Любимый квас.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: «Центр Кар Азур».
9: Дыры Хашива, 9.
10: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой. Голоса Первого радио.
12: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
13: Дедушка!
12: С 1997 года выступает на израильской сцене.
14: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
12: Влад Зерницкий.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Премьер Беньямин Нетаньяху вылетает в Вашингтон. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня премьер-министр Беньямин Нетаньяху вылетит в Вашингтон. Вместе с ним отправится делегация, в которую не вошли журналисты. Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду, 29 июля. Однако время возвращения в Израиль пока не объявлено. Завтра Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля. Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном. Боевые действия пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. В Цале склоняются к тому, что майор Юваль Эзра, погибший 24 июля в Самарии, был смертельно ранен огнем израильских военных, а не террористов. Об этом вчера в вечернем выпуске новостей на телеканале «Кан-11» сообщил военный корреспондент Рой Шарон. Он подчеркнул, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается, окончательные выводы пока не представлены. Ювалю Эзре было 27 лет. Он командовал батареей 411-го батальона 282-й артиллерийской бригады. Цаль сообщил, что он погиб во время оперативной деятельности в районе палестинской деревни Таль. В том же инциденте погиб старшина резерва Беная Умелет, входивший в отряд быстрого реагирования поселения Хават-Гилат. Еще один человек получил тяжелые ранения. Американские власти усиливают давление на Иерусалим с целью не допустить китайские компании к проекту строительства метро в Гуш-Дане, крупнейшему инфраструктурному проекту в истории Израиля. По данным компании НЕТА, на этап предварительного отбора по основным тендерам проекта объемом около 65 миллиардов шекелей подали заявки 20 групп, включающих 33 компании из 8 стран, 11 израильских компаний, 9 индийских, 6 китайских, 5 европейских и всего 2 американские. Как сообщает 12-й канал, недавно американский экономический атташе в Израиле встретился с главным аудитором Минфина Михаль Абади Буинджо. Главной темой встречи стало участие в тендере компаний из стран, не являющихся дружественными по отношению к Израилю. В Сиэтле вечером 26 июля произошла стрельба на гастрономическом фестивале «Bite of Seattle». Два человека погибли, еще как минимум пятеро, включая ребенка, были ранены, сообщает газета «Seattle Times». Момент начала стрельбы попал на видео, которое записывал один из продавцов еды. Мэр города Кэти Уилсон заявила, что полицейские задержали одного подозреваемого. Какой-либо информации о нем нет, мотивы стрельбы неизвестны. Эфиопские авиалинии объявили об увеличении активности на маршруте между Израилем и Аддис-Абебой с 21 до 26 рейсов в неделю. Авиакомпания добавит по одному рейсу в сутки с воскресенья по четверг. На текущий момент Ethiopian Airlines являются единственной авиакомпанией, связывающей Израиль с крупным африканским узлом. Кроме того, ее сеть маршрутов позволяет удобную пересадку на азиатские направления. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
3: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: 9:04. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы на Первом радио 89.1 FM. Колесо обозрения. Второй выпуск на этой неделе нашей программы, в которой мы знакомимся с содержанием израильской прессы сегодняшней, печатной прессы. Принт, как ее называют в среде журналистов. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян. У нас сегодня понедельник, у нас сегодня 27 июля. Июль завершается в конце этой недели, и уже начнется август, как вы понимаете. Но лето продолжается. Знакомимся с повесткой вчерашних суток, закончившихся. То, с чем нас, в свою очередь, знакомят газеты. Газета «Идет охранот» сегодня вышла. Вот я спрашивал, будет ли она после чемпионата мира по футболу выходить чаще с приложением «Спорт» в неделю, чем это было раньше. И пока да, приложение «Спорт» и сегодня, и вчера, и сегодня. И сегодня на первой полосе этого приложения спортивного с заголовком «Бриллиант Барселоны» рассказывают о нашем футболисте, молодой парень, который пробивается чуть ли не в основной состав «Барселоны», ему всего 17 лет. Значит, Хензи Флик, по-моему, так его зовут. В общем, здесь большой репортаж. Нет, это Хензи Флик, это, видимо, тренер или кто-то из футболистов. Уриан Горан, так его зовут, идет по пути Берковича, Бенаюна и Зааби. То есть это наших самых известных футболистов. Он пока в молодежном составе Барселоны, но на него все больше и больше обращают внимание. Перспективный, молодой, и вот удостоился того, что он сегодня на первой полосе приложения «Спорт» газеты «Идет охронот». Ну, здесь, как всегда, в этом приложении полоса программ передач, телерадиопередач, полоса досуга, 4 даже полосы досуга, кроссворды, судоку, должен быть еще гороскоп, да, гороскоп есть, все как обычно в приложении «Спорт». Вот, давайте посмотрим на главные темы сегодняшней прессы. Газета «Исраэль Айом» печатает фотографию с похорон одного из наших бойцов, погибших во время теракта в конце прошлой недели, с заголовком, значит, «Ляхдир шуф пахат кидайшей пигу алёявор побешекет». Это, видимо, высказывание одного из командиров нашей армии, что внушить палестинцам какой-то страх для того, чтобы они понимали, что любой теракт не пройдет без последствий для них. И вот, ну, фотография похорон, плачущие над свежей могилой с венками цветов родственники погибшего, и вот такой заголовок. Под над ним и такая строчка: «Цааль предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить трение между палестинцами и евреями в Иудее и Самарии», то есть вот чтобы эти две части населения как бы не соприкасались друг с другом, потому что это мы видим, к чему приводит. Под заголовком написано: «Глава правительства сегодня вылетает в Соединенные Штаты для встречи с президентом Трампом и представителями администрации его». На повестке дня напряжение, ну, высокое напряжение с Ираном, естественно, противостояние с Ираном, террор, который поднимает голову в Иудее и Самарии, и опасения того, что Трамп будет настаивать на том, чтобы мы вышли из Ливана, освободили ливанскую территорию. Ну, понятно, чем они вызваны. Они вызваны, как мы знаем, недавно Трамп встречался с президентом Ливана Ауном в Белом доме, и тот наверняка, значит, предложил Дональду Трампу оказать давление на Нетаньяху, на Израиль, для того, чтобы израильская армия вышла с ливанской территории. Вот такой текст под этой фотографией, под главным заголовком в газете «Исраэль Айом». Ну, давайте мы останемся здесь первой полосой. Список Смотрича, вот такой заголовок. Значит, после Бецалеля Смотрича в партии религиозных сионистов самые популярные, ну, они и были, наверное, самые известные, это Орит Струк и Симха Ротман. на втором и третьих местах в списке. На первом Бецалель Смотрич. Об этом есть более подробные материалы на внутренних полосах газет. Партии, как мы видим, постепенно формируют, выстраивают боевые ряды, я бы так сказал, перед выборами. Напомню, что по закону до 7 сентября должны быть поданы списки партий. После 7 уже ничего менять нельзя будет. И поэтому есть вот сколько месяцев и 10 дней для формирования списков всех партий, который должен быть представлен в Центральную избирательную комиссию. Еще один заголовок. Газета называет это как «Тахкир», то есть журналистское расследование. Заголовок такой. У Министерства внутренних дел есть инструменты для борьбы с коррупцией в муниципальных советах, однако она их не задействует. Оно, министерство, оно их не задействует. Вот такой заголовок. Еще один анонсирует материал на 14-й полосе газеты «Исраэль Айом». Идет Ахронот. Главный заголовок. Президент Сирии, цитата: «Мы действуем для того, чтобы достичь договора, который приведет к миру с Израилем». Вот такой заголовок сегодня главный ведет Ахронот. Над ним строчка следующего содержания. Нетаньяху сегодня встретится в Вашингтоне с Трампом. Герцог беседовал с королем Бахрейна. В подзаголовке следующий текст. Значит, снижаем ожидания. Оптимистичный месседж из Дамаска в Иерусалим. В Пентагоне сообщили, что... Значит, ну, противостояние с Ираном находится пока на стенд-бай, Бамтана написано здесь, то есть в ожидании, из-за того, что в Соединенные Штаты заканчиваются МИАРТИМ, то есть ракеты противовоздушной обороны. Сегодня здесь газета приводит статистику вообще по этим ракетам, мы к ней еще придем. Ну, называется причиной того, что Соединенные Штаты уже несколько дней, второй или третий, не атакуют Иран, называют газеты то, что у них не хватает противоракет. Они заканчиваются. То есть расходуется много, производится гораздо меньше. Не успевает производственные линии воспроизводить арсенал этих ракет. Параллельно с этим есть продвижение по поводу договора с Ираном насчет открытия Ормузского пролива и других путей коммерческого снабжения, но еще в других местах, которые Иран тоже грозился перекрыть с помощью хуситов, в частности, и так далее. Вот, это сегодня главная тема. Судя по размеру заголовка в газете «Идет Ахронот». Так, дальше газета говорит о том, что вот во время столкновения и теракта, в котором погибли два наших бойца в пятницу, сначала была информация, что это экскурсия вокруг арабской деревни Тель или Таль, не знаю, как точно произнести, не была согласована с армией. Вчера об этом газеты писали, а сегодня газеты пишут, что в армии знали об этой экскурсии до того, как все произошло. Значит, человек, который занимается безопасностью на ферме Гилад, пытался согласовать с военными источниками охрану вот этих туристов, экскурсантов, ну, я уж не знаю, можно назвать туристы, это поселенцы, которые туда ночью пришли для какой-то экскурсии, и который закончился вот таким смертельным столкновением с местными жителями. Тут начались действия поселенцев в отместку за этот теракт, поджоги мечетей, автомобилей палестинских жителей и целая серия действий части поселенцев в ответ на этот теракт. Об этом пишет газета. И еще материал один. Сегодня годовщина гибели 12 детей от ракеты Хизбаллы в деревне, в друзской деревне на севере Маджель-Шамс, по-моему, да, там это было, когда на футбольное поле, где играли дети, упала ракета Хизбаллы, было 12 погибших, несколько десятков раненых, и сегодня там будет церемония памяти, и будет открыто памятный такой барельеф на земле с участием родителей погибших детей, вот двое из них здесь мы видим на этой фотографии. И еще газета анонсирует материал из области общественного транспорта. Из-за работ на железнодорожных ветках в районе шоссе Айлон, возможно, оно будет затапливаться зимой, там будут наводнения, если будут слишком сильные дожди. Вот об этом предупреждает на газета. То есть Будут сильные дожди, надо будет, видимо, в машину положить спасательный круг или еще что-то на всякий случай. Из-за этого, такого предупреждения, так я думаю. Так, газета анонсирует, кстати, сегодня на сайте Вайнет, кому интересно, будет такой конгресс «Вейдат Битахон Леуми», конгресс национальной безопасности, который инициирует газета «Идет охранот», он под ее спонсорством проходит. И Вайнет с 10 часов, по-моему, начнет на своем сайте трансляцию. Там многие крупные фигуры в области безопасности и политики будут выступать, делать какие-то заявления. Сейчас таких вещей будет очень много. Мы, у нас фактически разгорается, скажем так, предвыборный период. Поэтому таких конгрессов, симпозиумов, встреч будет много. Вот желающие на сайте Вайнет могут найти прямую трансляцию этого конгресса. Вейдат комиссии, как угодно можно перевести. Вот такие материалы. Давайте мы сейчас начнем. Есть у нас время в этом часе. Да, листать газеты. Значит, Исраэль Айом, первый разворот. Нетаньяху, поднимающийся по трапу самолета. Фотография сделана в Тегеране. Значит, это... Ну, выставка ракет, какие-то ракеты, я уж не знаю, вряд ли настоящие, на какой-то площади в Тегеране. И заголовок этого материала — визит Нетаньяху в Вашингтон. Цель визита, значит, предупредить Трампа о невозможности компромисса с Ираном, в том смысле, что Иран все равно обманет, будет убеждать его Нетаньяху, что доверять им нельзя. Но в то же время Нетаньяху доложил, собрался кабинет безопасности, и Нетаньяху поделился с министрами нашего правительства опасениями, что Трамп окажет на него давление для того, чтобы выйти из Ливана, из сектора Газа и из Сирии. Вот такие опасения есть у нашего премьер-министра. Ну, во всяком случае, газета пишет о том, что Израиль наконец-таки разрешил Совету мира войти в сектор Газа, там будут и палестинские представители, в тех районах, которые не подчиняются, не находятся под контролем Хамаса, начинать предпринимать какие-то гуманитарные акции, то, о чем говорилось давно, но до сих пор этого не произошло и не происходило. Сейчас журналисты считают, что это в преддверии визита Нетаньяху в Вашингтон. В ответ на вопрос Трампа, а что с Советом мира, который я создал, он под руководством президента Трампа, а там ничего не продвигалось, сейчас Нетаньяху сможет ответить, он уже начинает работать, мы дали добро на то, чтобы он начал работать в секторе Газа. Там вот такие подвижки, но не в тех районах, которые контролируются Хамасом. Сколько там таких районов, я, честно говоря, не знаю. Значит, в Иране заявили, что мы прекратим атаковать страны Персидского залива, раз Соединенные Штаты прекратили атаковать наши объекты, то есть взаимный обмен такой вот... Условное прекращение огня, тоже в этой статье говорится об этом. Мэйр Бен Шаббат, который когда-то возглавлял Совет по национальной безопасности, размещает на третьей полосе статью, которую он назвал так. «Игры с переговорами с Ираном по поводу Армуза – это только вступление, на самом деле, к самой серьезной проблеме ядерному проекту Ирана». Главная цель Нетаньяху должна быть убедить президента Трампа и его команду в том, что переговоры с Ираном ни к чему не приведут. Иран будет все равно стремиться к тому, к чему он стремился последние годы. Вот такую статью размещает мэйр Бен Шаббат. Дальше пятая полоса. Фотография Дональда Трампа и президента Сирии Аш-Ара. Значит, мы действуем для того, чтобы достичь договора с Израилем. Это слова президента. Встречались они, видимо, на съезде НАТО в Турции, потому что позади них плакаты с надписью «Анкара, Анкара, Анкара». И в этой статье написано, что президент Сирии Ахмад Аш-Ара заявил, что его страна стремится достичь взаимопонимания с Иерусалимом. В то же время он заявил, там Трамп говорил, что, может быть, Сирия будет участвовать в каких-то действиях против Хизбаллы. Он сказал, что Сирия не будет участвовать в войне против Хизбаллы, несмотря на требования Трампа. И заявил о том, что требования американцев к Дамаску уже стали более жесткими в последнее время. В Ливане сообщают о том, что есть сирийская инициатива для международного контроля за границами. Причем международный контроль в лице Багдада, то есть это Ирак, и Бейрута, это Ливан. Ну и в этой же статье газета размещает принципы президента Сирии. Да, договору в области безопасности на основе разделения сил договора о разделении сил 1974 года. Не вмешательство в Сирии в действия против Хизбаллы, военное вмешательство. Нет договору, мирному договору с Израилем. То есть есть, скажем так, два вида договора, я бы так их назвал. Договор какой-то в области безопасности, который более реален, а вот всеобъемлющий договор, мирный договор с Сирией невозможен без урегулирования в отношении Голанских высот. Это тоже принципы, которые заявил президент Сирии. И, значит, да, Сирия обязуется действовать для того, чтобы прекратить поставки оружия Хизбалле через свою территорию. Мы знаем, что при президенте Башаре Асаде это происходило постоянно. Сирия была таким каналом переправки оружия в Ливан, Хизбалле. Израиль, когда удавалось перехватить это дело, мы это дело бомбили, но наверняка не все караваны с оружием могли быть обнаружены, потому что доставляли его всевозможными способами. Шестая полоса газеты «Исраэль Айом». Значит, премьер-министр, по-моему, какой он страны? Валдерс Бикер, по-моему, Австрии. Он поддерживает правые силы. Встречался с председателем Йоси Даганом. Это глава муниципального совета Самарии. Ну, и вот тот ему вручил карту Иудеи и Самарии. Значит, ну, тем не менее, газета пишет, что задача армии предупредить насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев, потому что это вызывает ответные акции, и это такой маагаль, то есть круг. Мы вам отомстим, мы вам отомстим, мы вам отомстим, мы вам отомстим. И газета пишет, что в 26-м году, уже в этом году, против поселенцев было выдвинуто 50 обвинительных заключений. Вот об этом пишет газета. Дальше здесь на седьмой полосе репортаж с похорон Юваля Эзра, погибшего во время теракта в пятницу. Правительство дает добро на мобилизацию сотен тысяч милуимников, но это не значит, что сотни тысяч будут призваны в армию, но потенциал для этого может быть. Значит, специальные, ну вот цавшмоны, да, вот всем известно, что это такое, будут продлены до сентября, будут активны, то есть по нему в любой момент могут призвать в армию еще десятки или сотни тысяч резервистов, об этом тоже пишет газета. Исраэль Айом. Мы дошли тут до рекламных полос. Пока я их листаю, давайте мы послушаем первый рекламный блок этого часа. Тут уже речь идет о политике. Поговорим о ней сразу же после этого рекламного блока.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Лицкий квас. Любимый квас.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
7: Звоните 03-558-5458.
6: Реклама.
9: Новости – это то, чему мешают появиться на свет. То, что мы печатаем и не печатаем, значит слишком много. Кэтрин Грэхэм, Вашингтон-Пост.
10: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

«Колесо обозрения», часть вторая, время 9 часов 24 минуты. Продолжаем листать газету «Исраэль Айом». Значит, у нас 12-13 полоса, это новости израильской внутренней политики, подготовки к выборам и так далее. Главный материал, мы видим фотографию, сделанную в Кнессете, Нетаньяху и Давид Битан, который предлагает ему что-то типа конфетки, а Нетаньяху так вежливо отказывается от нее. Ну, если можно судить по фотографии, что у него в руках, тут я не пойму, но что-то может быть вкусненькое. Заголовок этой статьи: сегодня утром члены центра Ликуда определят, разрешит ли Нетаньяху 8 ширьюним, 8 бронированных мест в списке на реальных местах в этой партии. Напомню, что Нетаньяху требует дать ему возможность поставить людей на 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 29 место в списке Ликуда, тех людей, которых он посчитает нужным. В Ликуде понимают, что многие депутаты тогда останутся без шансов попасть в следующий Кнессет, и они возражают. И, судя по всему, лидером вот этих возражающих является Давид Битан. Честно говоря, мне непонятно было какое-то время назад о том, что законодательная комиссия Ликуда разрешила Нетаньяху. Видимо, есть еще какие-то. Теперь центр Ликуда должен разрешить или запретить. Вчера заявили, что мы партия не одного человека, и поэтому праймерис есть праймерис, их надо сохранить и оставить. Посмотрим. Ну, как я уже сказал, вчера я говорил, что сегодня члены центра Ликуда решат, а завтра в газете, в завтрашней программе «Колесо обозрения» мы узнаем, что они решили. Собственно говоря, те, кто в газетах, мы узнаем, что они решили. Сегодня уже во второй половине дня будет известно, что они решили в других СМИ. Ну, газета пишет о том, что гарантировано место Гидеону Саару. Зеев Элькин под вопросом, будет ли бронировано для него место или нет. Хаим Кац, у него тут его приближенная Эти Атия, тоже пытается убедить Нетаньяху поставить ее на какое-то место, реальное место. В общем, члены центра Ликуда сегодня будут решать, разрешить или не разрешить главе правительства поставить на реальные места своих людей. Также здесь статья о списке, который сформировался в партии Циунут Адатит, то есть религиозный сионизм. Лидер партии Бецалель Смотрич. Значит, главными стали Орит Струк и Симха Ротман, но они на третьем и четвертом месте. На втором месте здесь фотография, нет фотографии, такой черный.

4-5-5, 4-4-5. То есть вряд ли шестое и седьмое место проходные, но посмотрим, все может быть. Результаты выборов. Есть специалисты, которые знают, чем они закончатся. Я точно не знаю. Значит, когда хотят бороться против коррупции, то борются против коррупции. Это вот этот самый материал в газете «Исраэль Айом», журналистское расследование. Дело в том, что в МВД, а у нас, напомню, нет министра МВД на этой должности полностью, потому что представители партии ШАС покинули эти посты в свое время. И там кто-то, по-моему, тот же Хаим Кац совмещает несколько министерских постов. И газета пишет о том, что в МВД есть специальные комиссии, которые устраивают слушания, ШИМУА, так называемые, лидера муниципальных советов, то есть держать их, скажем так, под строгим контролем. И если раньше эта комиссия собиралась постоянно, то сегодня, десятки раз она собиралась, то сегодня чуть ли не два раза всего она собралась. И, то есть МВД ослабила контроль за лидерами муниципальных советов и ослабила контроль за возможной коррупцией. На 15-й полосе газета пишет о похоронах матери Орона Шауля. Полтора года после того, как все-таки его тело вернули, после более чем десятилетнего пребывания в руках Хамаса, Заава Шауль скончалась, отец его скончался несколько лет тому назад, ее похоронили рядом с ее супругом, ну вот здесь тоже фрагмент с ее похорон, и заголовок «Ты нас научила, ты научила народ Израиля очень-очень хорошему уроку, родительскому уроку, как родители должны бороться за своих детей при любых обстоятельствах, и даже в ситуации бороться за возвращение тела ее сына». Чтобы он был похоронен в израильской земле. Международная полоса, здесь международная информация говорит, что берлинская полиция в течение 21 часа обнаружила автора наезда на параде гордости в Берлине, в результате которого погибла одна женщина, 29 человек получили ранения. Полиция сообщила, что у трех из них, которых было тяжелое состояние, состояние стабилизировали врачи, но полиция нашла, это немецкий гражданин, родившийся в Ливане, в свое время пытался вступить в ряды Даиш, потом вернулся в Германию. Нашли его на каком-то окраине, то ли склад какой-то, то ли общественный парк. В общем, там была открыта стрельба, и его застрелили. Вот такая информация в газете «Исраэль Айом». Сейчас я дошел до экономических полос, и следующую информацию я бы озаглавил. Давно такого не было, и вот опять заголовок. Проясняется, цена на бензин возрастет в августе на 8%, господа. Значит, ну, газета объясняет, что растут цены на нефть. Доллар укрепляется по отношению к шекелю последние недели. И все это говорит о том, что Федеральный банк, Федерал Резерв Соединенных Штатов не будет снижать ребит. И, соответственно, и израильский банк вряд ли будет снижать ребит из-за этих показателей. В общем, готовьтесь. Если вы думаете, что август, когда поднимутся, скорее всего, цены на бензин далеко, так он недалеко. Он начнется в конце этой недели. Но пока официального объявления нет. Официального решения, насколько, как, когда. Но вполне возможно, что в ближайшие дни будет принято решение нам об этом сообщать. Так. Ну, правительство предпринимает меры для помощи израильскому хай-теку. Там у него кризис. Во-первых, очень много людей увольняют из-за внедрения искусственного интеллекта. Правительство и государство пытаются влить какие-то финансовые потоки туда для укрепления и поддержки. Все-таки хай-тек наш считается локомотивом израильской экономики, и его надо поддерживать. Ну вот на исторической страничке газета как раз отмечает, что сегодня 2 года со дня трагедии гибели детей на футбольном поле Маджель-Шамс в друзской деревне у подножия Хеврона. Ракета Хизбаллы попала прямо туда. Погибло 12 детей. Это было в 24-м году. Так, дальше спортивные материалы. Мы пришли к Исраэль Айом. Тут еще один спортивный материал, который интересен вот чем. Я вам сообщал,
Я вас обманул, господа, вот я признаю, я вас обманул. Правда, я был пассивным обманщиком. Кристина от ужаса вообще, тут у нее такое соответствующее выражение. Никогда такого не было, говорят.

0: Вот опять обманул. Значит, газеты писали о крупнейшем достижении израильского футболиста Анана Халяили, по-моему, которого покупает за 25 миллионов евро покупает итальянский Интер. Он должен был начать играть, я вам об этом помню, рассказывал. Футбольные болельщики наверняка тоже помнят. А сегодня говорят и пишут, что эта сделка, оказывается, сорвалась. Футболист уже видел себя в рядах Интера. Интер – одна из сильных клубов европейских. И в последний момент договор не подписан. И теперь он будет витать в воздухе, пока неизвестно, где он останется. Он мечтает о Бундеслиге, но вот пресса следит за его судьбой, и мы вас тоже будем держать в курсе. Теперь Исраэль-Айом мы закончили, познакомились с главными материалами. Идет охронот. Значит, Нахум Барнеа размещает, я первый разворот, это всегда колумнисты, размещают свои колонки. Нахум Барнеа говорит, что правительство ведет нас к следующей интифаде, и она, если начнется, будет не такая, как первая и вторая. Ну, обвиняет в бездействии и правительство, и армию, который не останавливает погромы, устраиваемые поселенцами, и долго это продолжаться не может, в конце концов это может взорваться, и виноваты в этом будет правительство Израиля, которое не принимает никаких усилий. Ну, и это все больше вызывает международное беспокойство, такая ситуация. Вот это главная колонка Нахума Барнеа. Дальше фильм «Одиссея» Кристофера Нолана внедрился уже на полосы газет, не имеющие отношения к кино. Сегодня на месте карикатуры в газете идет охронот. На третьей полосе следующий рисунок. Значит, Ормузский пролив перекрыт, такая плотина. За ним по ту сторону стоит Муджтаба Хаменаи и, видимо, какой-то командир корпуса стражи Исламской революции. Там за ними вдалеке танкер нефтяной, рядом с ними иранский флаг. А они через эту вот плотину смотрят на приближающегося к ним на деревянном плоту троянского коня, сбитого из дерева. И из коня раздается такой вопрос. Интересно, они уже посмотрели фильм «Одиссея»? То есть знают ли они, что конь — это конь непростой конь троянский. Вот такая карикатура сегодня в газете идет охронот. Кризис, который остановил Трампа, вот как раз-таки газета пишет о нехватке противоракетных различных ракет, скажем так, в разных американских системах. И газета пишет вот такую статистику. Например, ракеты «Патриот». Было запущено примерно 50% из того, что было на складах, видимо, американской армии, от 1100 до 1400, обратите внимание, а производит их от 50 до 60 в месяц. То есть почувствуйте разницу, как говорится. Дальше. Противоракетная система SM-3. Было запущено 200. Это примерно тоже 50% того, что было в арсенале. А значит, производят их... значит, ну, написано, что от 3 до 5 лет одну ракету производят. Дальше. ТХАТ — это система, которая была поставлена в Израиль тоже. Как мы знаем, было запущено около 200 ракет. Ну, газета пишет, что это от четверти до половины всего арсенала. А производят 8 ракет в месяц. То есть тут явные вообще арсеналы как бы расходуются, а производство за ними не успевают. Ракета «Томагавк» 1200 было запущено, это треть арсенала. Значит, на одну, производство одной ракеты уходит от полутора до почти 3 лет, пишет. И еще противоракетная система JASSM, то есть JASM, вот так вот я бы назвал, было запущено 1100, а производит в год 396, то есть треть. И газета утверждает, что вот эта нехватка и быстрый расход арсеналов остановили действия Соединенных Штатов против Ирана. Ну, так считает газета. И статья на эту тему называется «Машбер», то есть кризис, который остановил Трампа. Дальше встреча, заявление президента Сирии. Мы действуем для того, чтобы достичь взаимопонимания с Израилем. Мы об этом уже говорили. Собственно говоря, это подтверждение той информации, которая была и в Исраэль-Айом. Кабинет разрешил Совету мира начать работать в секторе Газа, мы об этом тоже говорили. Но журналисты говорят, что это в преддверии встречи Нетаньяху и Трампа, чтобы у Нетаньяху было что ответить Трампу, а что с моим Советом мира, почему он до сих пор не начал работать в Газе. Сейчас они там начнут работать, среди них и есть палестинские представители, кстати. Значит, Йоси Яшуа, военный корреспондент газеты, тоже пишет на ту же тему, что и Нахум Барнеа, что мы играем с огнем, что вот насилие со стороны части поселенцев может воспламенить террор и интифаду на территориях, значит, запустить Маагаль Накама, он так пишет. То есть круг мести. Мы отомстим вам, а мы вам, а мы вам, а мы вам, и который будет трудно остановить. Так. Дальше. Ну вот как раз-таки пишут здесь три фотографии размещены. Первые с похорон нашего солдата, погибшего в пятницу. А еще две фотографии. Это полусгоревшие палестинские грузовики и... значит, деревня к югу от Тулькарама, на которой, значит, расисим, да, то есть напрыскали еврейская кровь бесплатно, дам иуди, но эфкер. Есть такая фраза, что просто так не позволю вам проливать. Карти Садом видеороликом искусственного интеллекта. Здесь видеоролик, на котором Гади Азинкот обнимает Абу Мазана, а рядом с ним Мансур Аббас. Абу Мазан, естественно, президент палестинской автономии, Мансур Аббас, лидер партии РАМ. Ну, о чем? Понятно, что это фейковая фотография. И газета пишет о том, что председатель Центральной избирательной комиссии, судья Верховного суда Ноам Солтберг, принял решение, что все видеоролики, которые монтируются с помощью AI, должны быть, соответственно, помечены, что этот ролик произведен с помощью AI. И, в частности, Бецалель Смотрич, лидер партии религиозных сионистов, которая вчера провела свои, ну, почти праймерис, там не совсем праймерис это были, ему было дано указание убрать из сети как раз ролик, произведенный с помощью AI, на который Гади Азинкот пожимает руку Мансуру Аббасу и Абу Мазану. Ну, вот что-то такое, что здесь изображено. Экзамен Нетаньяху, значит, судьбоносные выборы в центре Ликуда. Ну, тоже мы об этом говорили. Центр Ликуда должен решить, разрешить ли лидеру партии забронировать 8 мест на реальных местах в списке партии на выборах. Так, значит, программа экономии. Те, кто удаляются из Израиля, высылаются из Израиля, нелегальные иммигранты, в отношении которых принято решение, что они должны, знаете, что нелегальные иммигранты, у них с ними ситуация сложная. Они могут подать просьбу о предоставлении политического или убежища, или неполитического, из-за того, что в их стране им грозит смертельная опасность, и тогда их нельзя высылать из Израиля. Но есть часть, которых по закону можно высылать, и до сих пор государство их высылало за свой счет. Сейчас принято решение, что они должны сами оплачивать полеты, когда их отсюда отправляют куда-то в разные страны. И газета пишет о том, что начиная с января месяца в казну государства таким образом поступило около миллиона шекелей, когда эти люди сами оплачивали самолет, на котором мы их отправляли из Израиля. Ну, на развороте газета размещает памяти русских ребят, которые погибли от ракеты. Здесь фотография 12 человек. Пишет, что было это все 27 июля 24 года, 18 часов 18 минут. И родители двух ребят сидят перед барельефом, он такой на земле памятный барельеф, который будет открыт в память о погибших в этой трагедии. Эта газета «Идет охранот» посвящает свой разворот материалу на эту тему. Стена, которая останется в их память о них, так называется эта статья. У нас второй перерыв, вновь реклама, и потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeabay Srim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeabay Srim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
9: В соответствии с уставом мероприятия.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Жаркое лето в «Центркар».
12: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
11: «Центркар Азур», Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
13: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
14: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения, 9 часов и 45 минут. Второй выпуск программы на этой неделе. Сегодня я заменяю, сегодня день Кричевского Марка, но у нас тут перестановки в службе новостей, поэтому я сегодня вместо него и завтра буду вместо себя. Следующий материал газеты «Идет охранот» большой, говорит о том, что на железнодорожных путях в районе Тель-Авива, на Айалоне, ведутся большие работы, что увеличит количество поездов, которые будут ходить там. Но вряд ли, тут газета реально оценивает возможности наши, вряд ли они будут закончены к зиме, и поэтому, если будут сильные дожди, возможно, там будут затопления, я уже об этом говорил. Советую, господа, к концу летнего сезона на всякий случай кинуть в машину спасательный круг, иди знай, как это все может закончиться. Но газета пишет о том, что это даст нам. Значит, сегодня в течение часа вот в районе Айлона, да, параллельно к нему проходит 14 поездов. После вот этих окончания ремонтных работ будет 26 поездов. Это намного увеличит количество пассажиров. 72 миллиона сегодня. В 2040 году будет 300 миллионов проезжающих. Ну и чаще будут поезда ходить. В общем, это все для нашего блага делается. Вопрос в том, когда это все будет закончено. Но фотография тут сделана такая сверху. Работ, которые ведутся вот между железнодорожными путями в районе Айалона в Тель-Авиве. Дальше материал, ну, такую на женскую тему, я в нем слабо разбираюсь, об увеличении потребления женщинами предохраняющих средств, да, как это называется, Кристина, ты знаешь? Противозачаточных, да, противозачаточных средств. Тут, значит, таблетки на 5% увеличилось с 19 по 25 год. Ну, по-моему, это такое увеличение соответствует просто естественному росту населения. Значит, вагинальные кольца, господи боже мой, о чем я говорю, на 11% увеличилось и на 16%... маточное какое-то еще. Я сейчас что-нибудь спорю, наверное, женщины до мной будут смеяться. Некоторые уже смеются. 163 тысячи подано просьба на таблетки вот эти, на кольца 17 тысяч. Ну, я не буду углубляться. В общем, тут мехапсод кьют. Ну, речь о том, что появляются таблетки, которые более надежные, скажем так, лучше выполняют свою функцию и так далее. Так, здесь тоже репортаж из Берлина о том, что террорист был убит берлинской полицией. Ну и фотографии участников гей-парада, букеты цветов, цветы на месте, на том месте, где он въехал в толпу. Я, между прочим, по-моему, в прошлом году был как раз в Берлине, когда был гей-парад, пошел посмотреть, что это такое. Огромное количество людей, грузовики с громкой музыкой, банки пива везде там. Ну, такое веселье беспредельное. Но сегодня, которое закончилось трагедией, напомню, что погибла одна женщина и 29 человек были ранены. Значит, переворот, удивительный переворот, приближенный к Трампу. Вот такой материал на международной полосе газеты «Идет охранот». В течение нескольких лет, значит, женщина, которая принадлежала к праворадикальным кругам Соединенных Штатов, зовут ее Лора Ломар, и в то же время она приближенная Дональда Трампа была, она оправдывала в течение нескольких лет агрессию России против Украины, говорила, что все правильно, так и должно быть. На прошлой неделе она приехала в Киев, встретилась с Зеленским, обвинила Путина в терроре и в интервью с Зеленским признала, что она распространяла фейк-ньюс. Вот здесь фотография ее беседы с Владимиром Зеленским в саду за столиками. Сидят они. Значит, огонь угрожает стране вина. Ну, продолжающиеся пожары. Страна вина — это район Бордо во Франции. Мы знаем, что там есть два основных винных региона. Да, это район Бордо и Бургундия. Вот в районе Бордо там все горит. И пока газета продолжает писать, что пожар распространяется и распространяется. Вчера, я вам рассказывал, эвакуировано более 250 000 человек из этих районов Испании и Франции. Дальше материал отца Хайманут, эфиопской девочки, которая пропала сколько уже лет прошло, по-моему, больше 2 лет уже прошло, и отец заголовок такой: мы рады за Юваля, того мальчика, который нашли спустя сутки 4-летнего, но огромное расстояние между тем, что вот его так много искали и нашли в конце концов, и вообще полная неизвестность в отношении нашей дочери пропавшей, которой я уже говорил, вот у нее ситуация, которая на русском называется «корова языком слизнула», вообще ничего, ноль информации и никаких ниточек нет у полиции, во всяком случае, то, что нам известно. Вот газета пишет, что с момента ее исчезновения прошло 883 дня. 883 дня — это 2,5 года, наверное, где-то так примерно измеряется. Газета вчера, первая об этом сообщила газета «Исраэль Айом», сегодня идет охрана, догоняет ее в этой информации, о том, что возобновляется следствие по делу Таир Рады, убитой в Кацрине девочки, школьницы. Дело, связанное с Романом Задоровым, как мы знаем, которого суд оправдал, отпустил после того, как он 15 или 16 лет сидел в тюрьме. Он уже должен был получить многомиллионные компенсации от государства. Но сейчас полиция заявила, что у ней появились новые технологические какие-то вещи. Технологии углубляются, разрастаются. И на основе их они хотят исследовать те улики, которые были в распоряжении полиции. Значит, но тут материал о том, что мать Таир Рады, Илана Рады, говорит, что я об этом узнал вообще из газет, из прессы. Меня никто из полиции не поставил в известность о том, что следствие возобновляется. Вот такая информация. Здесь фотография и Илана Рады, и Таир Рады, которая была жестоко убита в туалете школы в Кацрине в 2006 году. Ей было тогда 13 лет. То есть прошло 20 лет с тех пор. На страничках Lifestyle пишут, что у нас вот 19 июля закончился Иерусалимский кинофестиваль, который продолжался 10 дней. Кинофестивалей много разных проходит в мире. И газета пишет о том, что Кевин Бейкон, значит, был фестиваль в Карловых Варах. И туда приехал голливудская звезда Кевин Бейкон со своей семьей, с супругой, с сыном, и он, естественно, стал гвоздем программы. Заманить вот звезду такой величины на любой не очень, скажем так, известный из кинофестивалей, это достижение. Вот Кевин Бейкон приехал, и израильская пресса об этом тоже пишет. Значит, дальше экономические полосы ведет Ахронот. Значит, повлияет ли AI, искусственный интеллект, на дальнейшее увольнение в израильском хай-теке? Ну, это вопрос, никто точно не знает, но AI все больше и больше внедряется во все области нашей жизни, от выборных боев, каких-то предвыборных боев, до увольнения в хай-теке, как мы видим. Повлияет, не повлияет? Наверняка повлияет, если бы меня спросили, я сказал. Состоялась презентация выдачи лицензий на заправку электромобилей 11 компаниям, которые подали свои заявления. И теперь, что значит выдача лицензий? Более жесткие требования будут к этим установкам для зарядки автомобилей. За ними их будут контролировать, следить и так далее. И вот 11 компаний будут иметь право на установку таких точек зарядки, тех, которые есть, те, которые дополнительные будут, потому что электромобилей становится все больше в стране. Вот с участием министра экономики Эли Коэна произошла такая церемония. Дальше. Среди наших слушателей наверняка есть богатые и очень богатые люди. Я надеюсь. Кристина говорит, что точно есть. Значит, вот для них информация такая. Тут проведено очередной раз исследование самых дорогих городов мира для богатых людей. И составлен список самых дорогих по итогам 26-го, но не по итогам, уже к середине 26-го года. Но я бы сказал так, господа, что богатым... Я сейчас перечислю первую пятерку самых дорогих городов для жизни. Но, скажем так, по моему мнению, богатым людям все равно, какой там уровень дороговизны в городах, где они живут. А вот небогатым людям еще сложнее в таких городах жить, как вы понимаете. Поэтому будьте осторожны. Это я обращаюсь к тем, у кого нету десятков и сотен миллионов на счету долларов или евро. Самый дорогой город, 4-й год подряд, Сингапур. из-за дороговизны квартир и машин, которые там, на которых разъезжают жители этого города. На втором месте Цюрих, потом Монако. По-моему, надо говорить Монако. Там же французский, нет? Ну, всем понятно, о чем речь. Гонконг и Лондон. Вот такая пятерка самых дорогих городов для жизни богатых людей. Потому что там много богатых людей, поэтому и цены соответствующие. Вот такая информация. И вот я еще хочу рассказать о том, что вы видели, у нас сейчас идет такая сильная рекламная кампания, то, что называется «Диюр Муган». Они приходят в программу PM, к Владу Зерницкому приходили представители вот этого «Диюр Мугана», такого комплекса жизни для пожилых людей. У нас у многих предубеждения, но вот посмотрите, вот такая информация. Пожилая женщина, которая 10 лет была в таком комплексе, где... в Тель-Авиве, Бейт Балев, она там и скончалась, и она написала завещание, 258 тысяч шекелей, она завещала вот этому самому комплексу для того, чтобы провести ремонт, чтобы там стало еще лучше жителям, еще лучше там услуг и так далее. То есть она завещала, ну, не знаю, может быть, у нее просто по жизни некому было больше, но завещала именно вот этому комплексу Диюр Муган деньги, которые у нее были. Так, еще у нас выращено впервые виноград, который электричество поставлялось с электропанелей, солнечных панелей. Вот тут вот лозы виноградные, над ними панели. С помощью электричества, которое добывалось естественным путем, вырастили первый урожай винограда в нашей стране. Тоже об этом говорит газета «Идет охранот». У нас все на сегодня, господа. Обзор закончен. Всем нам хорошего дня и спасибо за внимание.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» – 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! «Ситивош Экспресс». Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте CityWash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас – любимый квас.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Жаркое лето в «Центркар». 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
11: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
12: Большой город. Бешеный трафик. Стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
15: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
14: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
16: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
17: События военные могут начать идти на спад.
18: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
19: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
14: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
19: В прямом эфире с трансляцией.
20: Можешь слушать, а можешь смотреть.
8: Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
20: Голоса Первого радио.
21: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
22: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
21: Александр Солнцев.
23: Первому радио 25 лет.
24: Первое радио. Новости.
25: Соединенные Штаты настаивают на выводе Цаля из Газы, Сирии и Ливана. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проинформировал министров своего кабинета о том, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа, сообщает 13-й канал со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника телеканала, Вашингтон заинтересован в том, чтобы армия обороны Израиля осуществила серию отводов на трех фронтах, однако не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск. При этом отмечается, что Нетаньяху выразил несогласие с этим и заявил своим министрам, что намерен сопротивляться. «Я скажу им нет», цитирует телеканал заявление премьера. Глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер считает, что в случае крупномасштабного удара по Ирану американские войска смогут компенсировать нехватку противоракетных комплексов «Патриот», ослабив способности Герана запускать большое количество ракет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, такую оценку Купер представил президенту США Дональду Трампу на совещании с главными советниками и военными чиновниками в минувшую пятницу, где рассматривались варианты продолжения ударов по Ирану. Глава Центком указал, что двухнедельные удары в районе Ормузского пролива значительно снизили способность Ирана атаковать корабли, и основные цели бомбардировок были в основном исчерпаны, сообщили источники. Они отметили, что Купер возможным следующим шагом считает возобновление крупномасштабных боевых действий, чтобы завершить уничтожение 20% целей, которые американские военные обозначили, но не поразили во время операции «Эпическая ярость». Партия РАМ и ее председатель, депутат Кнессета Мансур Аббас, объявили о проведении первых в истории партии праймерис. Голосование состоится 22 августа. Его участники определят список кандидатов в Кнессет на предстоящих выборах. В партии заявили, что праймерис станут завершающим этапом организационной подготовки к выборам и будут проведены в соответствии с требованиями устава. Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что за любое действие против Тегерана придется платить, и украинский удар по иранскому торговому судну не останется без ответа. «За любое нападение на Иран всегда приходится расплачиваться, и это остается актуальным и сегодня», написал Азизи в соцсети X. Он отметил, что США и Израиль это хорошо понимают. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море не может остановиться. Остаться без ответа. Зеленский напал на иранское коммерческое судно, убив моряка, вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну, написал Аракчи в соцсети X. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, малооблачно. Днем в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Андрей Ежов.
26: Первое радио. Всегда с тобой.

Время на часах 10 часов 7 минут утра. Дата не изменилась. 27 июля 26 года. Вы слушаете Первое радио. И с вами Андрей Ежов. Уже да, не прогрев шоу, но тем не менее не смог пройти мимо и не прийти, не провести этот замечательный эфир, не закрыть, так сказать, этот утренний гештальт для того, чтобы порадовать вас своим голосом, хорошей музыкой, ну и, конечно, полезной информацией. Ну что, друзья, не поел я, не успел. Вот не успел. И так я ем довольно-таки однообразно, либо это творог с каким-нибудь вареньцем вкусным, допустим, малиновым, очень его люблю, либо это какой-нибудь ролл из кесадильи, просто вот эту лепешечку кладешь, сверху какое-нибудь яйцо, яичницу сделал, сверху блям, завернул все это дело и съел в себя. Довольно-таки однообразно на самом деле, потому что вообще организм такого не любит. Организм не любит, когда все однообразно, организм не любит, когда нет какого-то разнообразия для твоего пищевода, для твоего пищеварительного тракта. Поэтому, друзья, слушайте, накидайте, что можно сделать буквально за 5 минут, потому что времени с утра у меня нет. Честно, я с утра пока встану, пока вообще приду в себя, пока погуляю с собакой, пока лапы помою собаке, потом еще нужно переодеться, все свои дела сделать, и на завтрак фактически остается всего 5 минут, точнее, на готовку завтрака. Друзья, посоветуйте, пожалуйста, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800, 054-2070-800. Вообще, какой завтрак можно сделать за 5 минут? Ваши варианты, друзья. Я уверен, вы у нас ранние пташки. Даже если вы только что проснулись, все равно вы ранние пташки, потому что для многих 10 утра — это тоже раннее утро. 054-2070-800. Какой завтрак можно приготовить за 5 минут? Прям как я люблю его назвать, офигенский завтрак. Давайте, пишите 054-2070-800. Ну а мы пока послушаем «Я голодный», поэтому хочется плакать, но, как мне сказал тут Ева Польна, лично, между прочим, передала, что парни не плачут, и даже в честь этого песню написала, поэтому давайте ее послушаем, ну, надо уважать все-таки.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Слушайте, какие вы умнички, друзья. Уже 6 сообщений мне написали на номер WhatsApp 054-2070-800 по поводу того, как разнообразить свой завтрак и как сделать именно завтрак за 5 минут, не больше, друзья. Напоминаю, 054-2070-800. Раз вы у меня такие умнички, я решил такое сделать баш на баш. Раз вы мне пишете завтрак за 5 минут, то я вам сейчас расскажу про обеды, ужины и любой вид перекуса, от чего у вас просто слюнки не просто потекут, а Ниагарский водопад пойдет. Друзья, если вы ищете настоящие вкусы вообще Востока, Кавказа, все это в Мантис, идите в Мантис, друзья. В Мантис есть все. Золотистые чебуреки, раз, сочная самса, два, домашние пельмени, три, там, четыре, пять, шесть, в зависимости от того, сколько вы пельменей любите. Вареники, кюрзе, хинкали, сытный ароматный бакш, лагманы, душпере, да чего там только нет. Вообще, еще отдельно, вот вообще, ван лав мой, это пышные пирожочки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда эти создаются вручную и исключительно из свежих, качественных продуктов. Их самое главное по очень, кстати, приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Да вообще не вопрос, друзья. Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Откуда забирать? Сейчас мы вам скажем. Решен Лицион, промзона Ромат Илиагу, улица Исхак Бен Цви, 23. Есть, кстати, свободная бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню, конечно же, смотрите в соцсетях. Кстати, кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами, друзья. Фабрика Мантис — это то, что сделано вручную, а приготовлено с душой.
1: Реклама.
3: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
9: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
8: Павел Маргулян.
10: Первому радио 25 лет.
11: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Эй, Захар, ты где? Вот, посмотрите на него, прячется за машиной. Захар, привет! Ну что, расскажи нашим зрителям, зачем ты высунулся из машины и что ты нам расскажешь интересного?
3: Добрый день, друзья! В центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
4: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450. 50 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
5: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
2: Захар, спасибо большое. Я уже сказал радио. Дайте машину.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: этой песне было суждено просто родиться только для того, чтобы быть частью какой-то романтической комедии, когда парень сознает, что любит свою девушку, а она уже улетает, потому что поругалась с ним, или как-то они друг друга не поняли, и вот она уже в аэропорту стоит на стойке регистрации, или уже фактически у самолета, и он через весь Нью-Йорк бежит, едет в аэропорт, стоит в пробке, но ради любви он прибегает, признается ей в чувствах, и все у них прекрасно. И они сытые. Потому что не до романтики, когда ты голодный, на самом деле. Вот я это понял. И это работает в разной степени абсолютно на всех. Когда ты голодный, как говорится в одной рекламе, не буду называть, чья это реклама, ты не ты, когда голоден. И это на самом деле правда. Поэтому, друзья, я вас просил написать на номер WhatsApp 054-2070-800, пока я еще в себе, какой завтрак, офигенский завтрак можно приготовить за 5 минут. Не больше. Вот 5 минут. Мне там не нужно расписывать фуагру. Мне нужно расписать что-то простое, сытное и, главное, пожалуйста, полезное. Спасибо. Чтобы все-таки как твой организм работал, не с толкача, так сказать, заводился. 054-2070-800. Кстати, знаете ли вы, дорогие друзья, что мне уже сколько людей понаписало? Вот сейчас я расскажу. Выпить сырое яйцо. Так, 5 минут. Смотрите, кто мне написал. Миша. Миша написал «выпить сырое яйцо». Миш, 5 минут, не 5 секунд. Чуть-чуть у вас есть все-таки время, чтобы это яйцо, с этим яйцом что-то вытворить эдакого. «Доброе утро», пишут. «Я очень люблю на завтрак кусочек хлебушка, у меня гречневый. Сверху сыр бри, а на него порезанные на кружочки готовые». Отваренная свекла, это бомба, какое вкусное сочетание, Юля, спасибо, Юля, большое, что написала. Дальше, Дэн пишет, кофе, сигареты и на балкон, 17 этаж, это вы мне, Дэн или Бодя, как вы себя подписали, прыгать предлагаете 17 этажа или что? Кофе, сигареты, на балкон, 17 этаж, самый лучший завтрак. Ну, наверное, вид просто хороший, спасибо, я очень надеюсь. Дальше пишет Серега Гольдфарб. Шаломчики, самый быстрый завтрак — это тот, который ты приготовил еще вчера вечером. Утром остается только открыть холодильник, разогреть или вообще не разогревать. И через минуту ты уже завтракаешь. Проверено, экономит время и нервы. Ну, знаете, как это, с этим не поспоришь. Спасибо. И дальше нам еще написала Лия или Ли. Бутерброды любые. Довольно обширно. Но, тем не менее, Ли уточняет. Хлеб черный, белый, хлебец, крекер сверху, колбаса, рыба, творог, сыр. Овощи какие-то нарезать, яйцо отварить, съесть с хлебом и маслом, сыром и овощами. Овсянка в микроволновке, но надо обязательно греть понемногу времени, несколько раз, чтобы не убежала. Вот за это спасибо, Ли, потому что у меня пару раз кашка убегала. Так, омлет, 2 яйца, разболтать, плюс столовая ложка кетчупа. Что? Плюс чайная ложка горчицы, плюс жменька тертого сыра и все. Так, такой омлет полушакшучный называется. Или вареное яйцо с щучьей икрой.
1: Ничего себе, Игорь, внезапненько. Надо попробовать. Вот это, кстати, это все интересно, но вот это прям вы меня заинтриговали, Игорь. Вареное яйцо с щучьей икрой. Вау! Дальше. Андрей пишет. Тезка, привет. За 5 минут можно приготовить самый вкусный завтрак. Называется «Разбуди жену».
2: Если я в 6 утра разбужу жену, то я на эфир не приду. Я и на дальнейшую работу не приду, потому что в травмопункте я буду очень долго.
0: Дальше. Сыр, туна, кетчуп, майонез.

Помидорка и в тостер на пару минут. Санек Твери. Санек, а что делать, если тоста нет? Тостера у меня нет. И все. Вот, как бы, значит, как-то придется готовить, видимо, на сковородке. На сковородке у меня регулярно все подгорает. Не знаю, почему. Друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800. Накидайте мне каких-нибудь вкусных, полезных, сытных завтраков за 5 минут. Вот максимально, чтобы вот я накормился и был в хорошем настроении. Потому что что-то сегодня прям... Я голодный и я нервный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Жаркое лето в «Центркар».
5: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: «Центркар Азур». Дер Хашива 9.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Реклама.
6: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Реклама.
1: А как вот в детстве нас приучили, да? Вот есть первое, второе, десерт с компотом и так далее. Может быть, там третье, в зависимости от того, насколько зажиточными были ваши родители. И тем не менее, сейчас-то мы выросли, и сейчас мы можем есть все, что угодно, и в каком удобно и угодно порядке. Это, допустим, вот сытный и ароматный бахш. Вопрос, почему мы это должны есть, допустим, вторым? Нет, я это съем в любом случае. Золотистые чебуреки, сочную самсу, домашние пельмени, да все сразу и в перемешку. Вареники, кюрзе, все что угодно, лагман, душпюре. Где это съесть теперь? Давайте я немножечко разогнался. Давайте теперь остановимся на секундочку и подумаем, а где все это съесть? В Мантис, конечно же, там есть вообще все. Там есть, кстати, пышные пирожки с мясом, картофелем, яблочками. Ой, прям... Ладно. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественнейших продуктов, а главное, по очень хорошим, приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома, никуда не ехать толком? Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой и делайте все дома, радуйте гостей и себя. Внимание, гурманы! По многочисленным просьбам теперь наваристый, настоящий восточный плов. Готовят каждый день, кроме воскресенья, правда. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Мы ждем вас, друзья, по адресу. Решен Лицеон, промзона Ромат Ильягу, улица Исхак Бен Сви, 23. Есть собственная, что немаловажно, бесплатная парковка. А дополнительную информацию и полное меню, конечно же, смотрите в соцсетях Мантис. Друзья, потому что фабрика Мантис — это вообще что? Это то, что сделано вручную, а приготовлено всегда с душой.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот Эд Ширан говорит о том, что я не знаю, I don't know. Правда, он активно растягивает, но тем не менее, друзья. Я растягивать не могу больше. Я очень хочу есть. Я думаю, не я один такой, друзья. И вот вы мне написали. Спасибо вам огромное. Я не знаю, вот в отличие от Эда Ширана, который не знает, как любить, как признаться в чувствах, как вести себя правильно, я не знаю, как вас отблагодарить, как вас расцеловать, потому что вы столько всего мне понакидали. Столько всяких рецептов. Вот даже никто отдельно сайт скинул с названием «Завтрак за 5 минут». Спасибо тебе огромное, никто. Написал «Не мучайся, тебе рецепт надолго хватит». Вот, спасибо, это я сохранил уже. Дальше нам пишет... Кто нам пишет? О, Даниэль нам пишет. «Я уже 20 лет завтракаю 2-3 яйца, сваренные ровно 3 минуты. Коттедж или эшель, оливки и свежая мягкая пита. Можно просто любую булочку. А если имеется тост, то самые обычные тосты с той же питы или булки с разными ингредиентами. И быстро, и сытно, и вкусно». Кстати, друзья, посоветуйте, из ниндзи, в ниндзи можно делать тосты какие-нибудь или нет? Просто я ей довольно топорно пользуюсь, может быть, кто посоветует. «Овсянка мелкого помола заливается на пару минут кипятком, потом минута в микрогале, потом добавляем оливковое масло 2 ложки, горсть тыквенных семечек, горсточку орехов и ягоды. Перемешать. Все за Завтрак готов», написал, не знаю кто, но номер заканчивается на 3202. Спасибо тебе огромное. Это, кстати, очень интересно. Кашу я по утрам люблю. Так, Евгеша пишет: «Доброе утро, Андрей. Вот, держи мои рецепты. Палочки-выручалочки, так сказать. Отлично, мне такие и надо. И полезно, и вкусно, и сытно. Первое. Творог 5%, 150-200 грамм. Йогурт натуральный 4%, обычно в бутылках по 3 литра. Либо можно кефир. Кефир, к сожалению, я не переношу физически. Либо греческий йогурт. Вот. Наливаешь в творог, добавляешь либо варенье, пару чайных ложечек, либо сухие или замороженные ягоды. Если с вечера приготовить, то добавить горсть овсяных хлопьев, и тогда помимо хорошей порции белка будет еще и хорошая доза клетчатки». Спасибо. И вот второй рецепт от Евгеши летит. Яйцо вареное порезать, баночку тунца в собственном соку, огурец свежий и заправить греческим йогуртом с чайной ложкой горчицы, ну и соль, перец по вкусу. Я так понимаю, Евгеш, у вас особая любовь к греческому йогурту. И тут можно как салат, а можно в тортилью. Кстати, интересно. Вкусно, полезно, белково. Приятного аппетита. Евгений, спасибо тебе огромное, что вообще пишешь. Вообще, друзья, у нас еще второй час впереди, поэтому нам будет о чем поговорить. Во втором части, конечно, хочется с вами поговорить уже о чем-то более сбалансированном и полноценном. Знаете ли вы, дорогие друзья, что такое гарвардская тарелка? Для тех, кто вообще не знает, это такое простое, наглядное, грубо говоря, руководство по здоровому и сбалансированному правильному питанию, которое создали... Удивительно, эксперты Гарвардской школы гарвардскую тарелку сделали. Она делит каждый прием пищи на 3 основных компонента: овощи и фрукты, полезные всякие белки и цельные злаки там и углеводы. Собственно говоря, из чего она должна состоять? Значит, половина этой тарелки должна быть насыщена овощами и фруктами. Далее, четверть — это должны быть всякие белки. Типа рыба, курица, мясо, яйца, бобовые и так далее. Или орехи. И еще четверть — это злаки, то есть углеводы всякие, рис, гречка, овсянка, киноа, макароны, цельнозерновой хлеб. Вот, друзья, мне интересно, не поленитесь, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800, заполните и составьте свою гарвардскую тарелку. Напомню, 50% — это овощи, фрукты, чем вы заполните. 25% — это всякая рыба, курица, мясо, яйца, бобовые. А еще четверть — это всякие макарошки, рис, гречка и т.д. и т.п. 054-2070-800, друзья, пишите. В этом часе я с вами прощаюсь, но не прощаюсь навсегда, потому что у нас еще второй час, а значит, впереди много интересного. Давайте, заполняйте свою гарвардскую тарелку, пишите мне 054-2070-800. Посмотрим, как вы питаетесь, друзья.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
4: Жаркое лето в «Центркар».
5: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: «Центркар Азур», Дер-Хашива 9.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы, снова Вергунова. Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
7: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
6: Екатерина Вергунова.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Новости.
10: Беньямин Нетаньяху вылетает в Вашингтон. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня премьер-министр Беньямин Нетаньяху вылетает в Вашингтон. Вместе с ним отправляется делегация, в которую не вошли журналисты. Предполагается, что Нетаньяху покинет Вашингтон в среду, 29 июля. Однако время возвращения в Израиль пока не объявлено. Завтра Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля. Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. Другой центральной темой станет сектор Газа. Накануне поездки военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем ЦАЛя. В армии склоняются к тому, что майор Юваль Эзра, погибший 24 июля в Самарии, был смертельно ранен огнем израильских военных, а не террористов. Об этом в вечернем выпуске новостей на телеканале «Кан-11» сообщил военный корреспондент Рой Шарон. Он подчеркнул, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается, окончательные выводы пока не представлены. Ювалю Эзре было 27 лет, он командовал батареей 411-го батальона 282-й артиллерийской бригады. ЦАЛ сообщил, что он погиб во время оперативной деятельности в районе палестинской деревни Таль. Министерство обороны США объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые и недорогие высокоточные дальнобойные системы. Главное требование – низкая цена и легкость производства. Необходимо продемонстрировать систему в течение нескольких месяцев и запустить в серийное производство в течение года-полутора. Как говорится в заявлении, будущие конфликты потребуют от объединенных сил обеспечивать дальнобойное воздействие по доступной цене в нужном масштабе с такой стоимостью и темпом, которые нынешние запасы вооружения в одиночку поддержать не способны. Запрашиваемые системы должны дополнить дорогостоящие и ограниченные по количеству боеприпасы и позволить поражать более широкий круг целей. Европейские страны рассматривают новый подход к процессу принятия санкций против России после того, как Греция задержала предыдущий крупный пакет, требуя исключения для своей судоходной компании, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Одна из идей, набирающая популярность в Еврокомиссии и среди наиболее проукраински настроенных стран, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами, вместо того, чтобы стремиться к крупным пакетам ради пиара. По словам чиновников, это снизит риск задержки санкции, поскольку у стран будет меньше возможностей использовать право вето в ходе переговоров. Один из собеседников Financial Times говорит, что принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций против России может стать последним в таком формате. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

когда-нибудь мне надоест музыка Queen. Но не сегодня. А мне это кому? Мне это Андрею Ежову. Здравствуйте, друзья. Первое радио 89.1 FM, 11 часов 7 минут утра, 27 июля 26 года. Вы слушаете про... Нет, потому что нет, это уже, знаете, профдеформация это называется, вот. Ну что, друзья, сейчас начало 12-го, это значит, что вы точно должны были уже проснуться. Если что, Sony, просыпайтесь, потому что вы проспали, скорее всего, рабочий день. Ну, а с другой стороны, вы сможете как следует выспаться и поесть. Вам хотя бы повезло в этом плане, потому что я с утра с самого не поел, и первый час мы посвятили тому, что вы мне благо накидывали всякие рецептики, что ж такое поесть за 5 минут, приготовить дома и так далее. Это было очень круто, я все сохранил, все буду пробовать, друзья, и буду делиться по возможности. Так что спасибо большое, что накинули. Во втором часе нашего эфира я решил поговорить с вами про гарвардскую тарелку. Напоминаю, это такое, это такая тарелочка, разделена она на три части. 50% это овощи и фрукты, четверть это полезные всякие белки, типа рыба, курица, мясо и т.д. и т.п., яйца. И еще четверть это всякие сложные углеводы, макароны, рис, гречка, овсянка, киноа и так далее. И я попросил вас написать на номер WhatsApp 054-2070-800, как вы заполните свою собственную гарвардскую тарелку. Из чего она будет состоять? Допустим, половина — это овощи и фрукты, четверть — это полезные белки, а еще четверть — это всякие злаки и углеводы. И вот написал нам товарищ Виктор из Ашкелона. «Доброе утро, глазунья!» Глазунья. Дальше к нему салат из огурчиков и помидорчиков, салат листья свеклы, а также приготовить цветную капусту. Залить все соусом из сметаны и майонеза и чеснока, кушать с черным хрустящим хлебом, причмокивая от удовольствия. Также слушать первого радио. День удался. Виктор, спасибо, день удался. Не очень только понял, это у вас такой завтрак или это так вы составили гарвардскую тарелку. Не сказал бы, что это прям очень полезно, но, по крайней мере, видите, как спасибо большое, гарвардскую тарелку вы свою составили. Это очень и очень и очень круто. Спасибо большое. Что еще может быть? Вот лично моя гарвардская тарелка, я могу сказать, это кусок сочного стейка. Вот прям такого, знаете, говяжьего стейка. Друзья, вегетарианцы, веганы, уж извините меня, но я мясоед. Значит, кусочек сочного стейка. Дальше к нему какой-нибудь фруктик типа, не знаю, какого-нибудь цитрусового типа мандаринчика. И плюс к этому еще добавить огурцов и помидоров. И дополнительно из того, что у нас есть из углеводов, конечно же, мои любимые макарошки. Как же я их люблю в разном виде, особенно пасту. Но паста это будет перебор, поэтому получается макароны, кусок стейка, огурцы, помидоры и мандарин. Вот такая у меня гарвардская тарелка получилась. Какая получится у вас? Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800. 50% это овощи, фрукты, четверть это полезные всякие белки, мяско, яйца и так далее. И, конечно же, цельные злаки, четверть и углеводы. Пишите 054-2070-800 и не вспоминайте, что уже 11 часов 11 минут, как нам, собственно, и говорит об этом группа Бандерас. И сейчас она споет нам соответствующую песню с названием «Не вспоминай».

0: Прогрев шоу. На первом.
1: Ой, не туда нажалось. Ну ладно, небольшие технические неадекватки, но это со мной такое бывает, ничего страшного. Ладно, мы идем дальше, дорогие ребята. И нам написала Оля из Ашдода. Я только недавно узнала про этот принцип. Теперь стараюсь, чтобы в тарелке всегда были овощи, курица и немного риса. Уже чувствую разницу. Да, кстати, прелесть гарвардской тарелки заключается в том, что она способствует не только восстановлению всего ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, но и дополнительно позволяет похудеть, убрать лишний вес, ну, конечно, не без помощи определенных каких-то физических нагрузок, друзья. Без этого, к сожалению, никак. Хоть гантельки килограммовые, но уже хорошо, уже вы будете сжигать калории. И дальше пишет Йоси из Тель-Авива: главное не диета, а всякий там баланс. У меня в тарелке обычно салат, хумус, куриная грудка и немного цельнозерновой питы. Многоточие. А потом психую и заказываю Макдак. Йоси, а вы знаете толк в гастрономической тусовке. Хорошо, спасибо. Пишет нам... Секундочку. Пишет нам Тамара из Рананы. Дома даже дети, кстати, привыкли. Приучила к гарвардской тарелке. Ничего себе. Интересно, Тамара, напишите, сколько лет детям? Сколько детям лет? Интересно, прям круто. Сначала овощи, потом белок и гарнир. Теперь сами напоминают мне, если тарелка не по правилам. Ничего себе, у вас дети замотивированы. Отлично, вообще супер. Если они еще и спортом занимаются, это замечательно. Дальше. Моя гарвардская тарелка, написал еще раз Евгеша. Овощи. Помидор, огурец, болгарский перец, можно пару листиков салата. Белок, стейк, либо обжаренная на капле масла куриная грудка, либо какая-нибудь рыба, углеводы. Либо рис, либо запеченная картошка, либо вместо макарон, не совсем знаю, как называется правильно, короче, рисовая лапша с каким-нибудь соусом. О, как! Кстати, Евгеш, спасибо за сообщение большое. Все зависит от того, все вы правильно написали, зависит от того, что за соус. Вот что за соус? Если это какой-то жирный соус с присутствием сливок, то это, конечно, не очень хорошо, это довольно жирно, это довольно тяжело, и такое ощущение на животике остается не очень приятное. А если это какой-то легкий соус, без участия большого количества масла и каких-нибудь там трансжиров, то вообще супер, вперед из песней, отличная гарвардская тарелка. И еще, конечно же, нам написал Игорь. Игорь пишет: моя проблема — это сладко. Но если уж собирать эту вашу гарвардскую тарелку правильно, то овощи, индейку и гречку вот уже тянет на десерт. Игорь, спасибо большое за сообщение. Отлично. Ну что ж, друзья, давайте немножечко прервемся, послушаем хорошую музыку, послушаем интересные, полезные предложения рекламные и, конечно же, вернемся совсем скоро. Так что ушки на макушке и скоро услышимся.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» – 050-302-8880.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
6: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио.
8: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
9: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
8: Андрей Смертенко.
10: Первому радио 25 лет.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Радио. Реклама.
1: Захар, ну что, с чем пришел? Рассказывай, рассказывай быстрее.
2: Добрый день, друзья. В центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, обалдеть. Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Так. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также радио. В Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашева 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Класс. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер-и Хашева 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
1: Телефон в ручки взяли, набрали этот номер, звоним и ездим на новом красивом коне, друзья, по выгодным ценам Center Car. Спасибо, Захар!
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А вот не ждали, я снова здесь вместе с вами. Время на часах 11:45, 27 июля 26 года. Это значит, что в эфире Андрей Ежов. Да, я понимаю, что внезапно, но все-таки. Но я здесь, тем не менее. Сегодня говорим с вами про еду. Ну куда же мы от нее денемся? А все почему? Потому что я голодный. Вот как хотите. Я за пультом сижу, бугагашеньки, ничего вы мне не сделаете. Хочу поговорить про еду, потому что я с утра нормально не позавтракал. И вы мне в первом часе накидали огромное количество вариантов, как сделать себе завтрак за 5 минут. Это круто, за это вам огромное спасибо. Целую ваши мысли и сердца. Во втором часе мы с вами говорили и говорим про гарвардскую тарелку. Напоминаю, это такая тарелочка, разделена она на три части. Половина — это овощи и фрукты. Четверть — это полезные всякие белки, курица, рыба, ну и все, что предлагают в самолете во время полета. Что-то белковое. И, значит, четверть и еще одна — это всякие углеводы, в том числе и сложные, гречка, макароны, овсянка, киноа, хлеб цельнозерновой и т.д. и т.п. Друзья, я вас попросил, настоятельно просил, слезно просил, пожалуйста, напишите, какая ваша гарвардская тарелка, что вы в нее положите. Вот что нам написал Никто. А какой-нибудь диеты, чтобы набрать вес, у тебя нет? А то другой диетой пользуюсь. Кушаю один раз в день, но целый день. Не помогает. С 80-х годов так вес и не набрал. А ведь много не надо, согласно росту, 4 килограмм не хватает. Слушайте, никто, я вам советую обратиться на самом деле просто к определенного рода специалисту, который поможет вам, действительно, к специалисту, профессионалу, а не бабке Поветунье, которая вам действительно профессионально выскажет, что вам надо делать, какие шаги предпринять ради того, чтобы... у вас был тот вес, который вам нужен. Потому что я радиоведущий. Я могу только вас проводить к профессионалу. Так, что у нас еще? Естественно, нам написал... Кто еще? О! Миша написал из Иерусалима. Я бы еще не забывал про полезные жиры. Немного всякого авокадо, оливкового масла. И салатик таким вкусным становится. Ох! Миш, вот не убавишь, не прибавишь. Потому что вот, наверное, только... когда начал жить с женой, вот я начал есть авокадо. До этого, честно, у меня была тарелка обеденная, ей-богу, как у ребенка 5 лет. Котлетки, макарошки, все. А сейчас, извините, авокадом балуемся, лишним не будет. Ладно, друзья, у вас последний шанс написать, что вы положите в свою гарвардскую тарелку. 054-2070-800. Напоминаю, тарелочка делится на три части. 50% — это всякие фрукты, овощи, ягодки и так далее. Четверть — это мясо, рыба, курица и т.д. и т.п., яйца, в общем, белки. И дальше идут всякие углеводы, еще 25%. 054-2070-800.

Друзья, спасибо большое. Вы меня насытили вашей любовью, вашими комментариями, вашими сообщениями. И это очень круто. В завершении, чтобы поднять вам настроение, написал человек по имени Миша. Сала, бородинский хлеб и рюмочку коньяка, и можно солененький огурчик. Да что же вы со мной творите? Мне наоборот же надо поесть, а не накушаться. Снова спасибо все равно, Миша, что написали. Все, всем хорошего дня, друзья. Впереди много интересного, хорошей музыки, хороших людей, хороших ведущих и, конечно же, хорошего настроения. Все, меня зовут Андрей Ежов, время на часах 11:52, 27 июля 2026 года. Люблю, целую, пока-пока.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
4: Center Car Азур. Дере Хашива 9.
0: Реклама.
6: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
7: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
11: Самые невероятные новости
10: читайте в телеграм-канале Первого радио.
11: Самые актуальные новости
10: читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
12: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь.
13: Каждый лайк. Понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
14: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
13: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
15: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
16: События военные могут начать идти на спад.
17: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
18: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
13: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
18: В прямом эфире с трансляцией.
1: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
19: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
1: Марианна Беренькая.
20: Первому радио 25 лет.
21: Новости.
22: Цель перехватил 2 беспилотника, летевших со стороны Иордании. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия обороны Израиля менее часа назад перехватила два беспилотных летательных аппарата, обнаруженных в приграничной зоне с Иорданией. Беспилотники не залетали на израильскую территорию. Место запуска выясняется. Тревога активирована не была. В промышленной зоне Сдерота сегодня произошел пожар на территории нескольких предприятий. На место прибыли сотрудники Министерства охраны окружающей среды, которые работают вместе с пожарными и другими экстренными службами. По данным пожарно-спасательной службы, на данном этапе подозрение на инцидент с опасными веществами исключен. Сейчас специалисты проводят замеры и оценивают возможные экологические последствия пожара. Ведомство призывает население ориентироваться только на официальные сообщения и не распространять неподтвержденную информацию. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху накануне визита в Вашингтон проинформировал министров своего кабинета о том, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа. Об этом сообщил 13-й канал со ссылкой на осведомленный источник. По данным собеседника телеканала, Вашингтон заинтересован в том, чтобы армия обороны Израиля осуществила серию отводов на трех фронтах, однако не уточняет, идет ли речь о полном или частичном выводе войск. При этом отмечается, что Нетаньяху выразил несогласие с этим и заявил своим министрам, что намерен сопротивляться. «Я скажу им нет», цитирует телеканал заявление премьера. Делегаты конференции Ликуда сегодня проголосуют по предложению премьера Нетаньяху внести изменения в устав партии. Речь идет об изменениях порядка формирования предвыборного списка. В голосовании примут участие примерно 4000 человек. Голосование проходит на 16 участках в различных районах страны. Оно началось час назад и завершится в 8 вечера. Активистам партии предстоит принять два решения, которые повлияют на то, как будет выглядеть список правящей партии. На голосование вынесена просьба Нетаньяху предоставить ему возможность ввести в предвыборный список 8 человек по своему усмотрению до 29 места. Во фракции намерение Нетаньяху кооптировать 8 человек вызывает резкую критику. Наиболее острое возражение звучит со стороны главы экономической комиссии Кнессета Давида Битана. «Этот шаг приведет к обвалу на выборах», заявил он. Помимо этого, делегатам конференции предложено ответить на вопрос, готовы ли они предоставить депутатам и министрам, действующим и бывшим, возможность баллотироваться через округа, что до сих пор не допускалось уставом партии. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News рассказал, что по данным украинской разведки осенью в России будет проведена новая мобилизация, рассчитанная на призыв 300-500 тысяч человек. По его словам, она начнется в октябре после проведения 27 сентября выборов в Государственную Думу. Поскольку президент Владимир Путин опасается вспышки недовольства населения, мобилизация, по словам Зеленского, будет скрытной. Президент отметил, что для срыва мобилизации необходимо создать у России проблемы с материально-технической обеспечением, вооружениями, топливом, а также ввести еще более жесткие санкции. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачная. Сейчас в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Давай дорожить сегодняшним вечером и ночью. Потому что завтра я, наверное, меня уже не будет здесь. Предлагает Eagle Eye Cherry в этой композиции, которая называется Save Tonight, открывший сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио. 27 июля, Йом Шини, понедельник. 13-й день, Юд Гимел, месяца Аф в еврейском летоисчислении. Приветствую всех слушателей второй половины дня на Первом радио 89.1 FM. Программа PM. Что у нас? В следующем часе загадка. Посвящается женщинам. Женщины, готовьтесь. Женщины как-то это... Радиослушательницы. Я считаю, это более нежное определение. Ну, мы продолжим говорить про Диюр Муган, Адмея Вейсрим. Всю неделю будем рассказывать вам, что это такое. Может быть, кому-то из наших радиослушателей или вашим родителям стоит об этом подумать и задуматься. И мы будем рассказывать подробно, что это и как это. Я надеюсь, что мы продолжим наше традиционное общение. Уважаемые радиослушатели, я вас приглашаю. Напоминаю, что любой из вас приглашен написать нам или наговорить в голосовом сообщении в WhatsApp какое-то сообщение, какой-то текст на любую тему, которая вам важна. Я раз в квартал повторяю следующий диалог, что писать можно на самые интимные темы в широком смысле этого слова. Потому что далеко не у каждого из нас есть человек, которому можно высказаться о каких-то своих внутренних делах, проблемах, рассуждениях и так далее. А вот в эфире высказаться можно. Казалось бы, парадокс, да? Тут у меня нет одного человека, которому могу высказаться. Он мне предлагает высказаться в эфире, чтобы это услышали много людей. Во-первых, если это будет текстовое сообщение, я его прочту, и вы подпишитесь так, как считаете нужным, вас никто не узнает. Во-вторых, если я почувствую, что к вашему сообщению, вашему состоянию нужны слова поддержки, я их выскажу обязательно. И, может быть, они вам как-то помогут. Не помогут, можете пойти дальше и не прислушиваться, а, может быть, помогут. И всегда у человека должен быть какой-то... В будущем, наверное, будет какой-нибудь живой робот в углу, который можно будет высказывать, он с тобой будет беседовать, рассказывать тебе. У него будет весь опыт, в нем засунут человечество. Он будет давать советы тебе, поддерживать тебя. Если ты зол, он будет резиновый, можно будет его ударить пару раз в челюсть и выплеснуть злость и так далее. Наверное, такое будет. Пока такого нет. Поэтому я от вас держусь на расстоянии. Меня ударить нельзя, если вы злы. Но написать о чем-то, выплеснуть что-то можно. Не обращайте внимания на тех, кто у нас пишет только на глобальные какие-то темы, политика, шмалитика и так далее. Вы можете написать о чем угодно. О своих каких-то личных делах, эмоциях, горе, горестях, радостях, соображениях и так далее. В общем, давайте общаться, в том числе, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что для этого у нас есть два канала связи. Первый — на странице программы PM в Фейсбуке, в разделе «Мессенджер» можно писать сообщение для эфира. И второй — наш WhatsApp, где номер первого, на который можно отправлять сообщение, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Там можно голосовое, можно текстовое. Не забывайте только подписываться в сообщениях или представляться в голосовых. Ну и помнить о том, что от каждого радиослушателя за программу не более 2 сообщений, пожалуйста. PM до 14. Поехали. Поехали.

0: Кармен группа. Песня «Звездопад». До нее была наша с вами Мишель, которая называется «Моя Мишель». Теперь ваше сообщение. Традиционно Слава пишет нам первым за несколько минут до начала эфира. Привет всем. В Фейсбуке он пишет. Слышал, что Алла Пугачева несколько месяцев назад упала и сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. На закрытии фестиваля в Юрмале она пришла с тростью, но при этом выглядела бодрой, веселой, много шутила. Я хочу ей пожелать скорейшего восстановления, а также ждем новых песен. Какая она все-таки молодец, всем нам мира и благополучия, а нашему премьеру удачной командировки в США. Слушайте, ну, сломала тазобедренный сустав, это звучит очень грозно. По-моему, у нее такая распространенная для этого возраста штука, шейка бедра там сломана, люди падают, ломают ее, она там слабая. Она сейчас восстанавливается, сходит с палочкой, выглядит бодро, так что все нормально, и присоединяюсь к пожеланиям скорейшего восстановления и выздоровления. Так. Я перехожу в WhatsApp, тут у меня что-то какие-то указания дают. Что ты мне даешь указания? Кто-то такой дает мне указания? Все. Он перестал давать указания, только я грозно прикрикнул. Появилось сообщение от деда Изи. Шалом, Павел. В японском есть слово «суйка». Переводится как «арбуз». Слово «нето» — это сетка. Слово «нидзюсити» означает 27. Сетка японцы называют полоски на арбузе. Они просто сложили эти слова, и получилось «недосити», «нето суйка». Сегодня, 27-го, в Японии отмечают День арбуза. Праздник «недосити суйка». Кстати, в Японии есть черные арбузы. Это специальные сорта «денсуке». Они продаются по цене 370-400 шекелей за штуку. В праздник арбуза их продают довольно много, а на вкус я пробовал. Если честно, наши за 25 шекелей вкуснее. Дед Изя, по-моему, вы покушались на мой язык. Вы хотели, чтобы я его сломал сегодня? Признайтесь честно. Так, кто-то нам прислал... Причем у нас есть радиослушатель постоянный, который не слышит просьбы. Он присылает нам линки на ютубовские какие-то клипы или еще. Больше ничего, никакого текста, ничего, просто линк. Делится с нами, так сказать, от всего сердца. Уважаемый радиослушатель, телефон которого кончается на 332, вы напрасно это делаете. Ну вот я просто пролистываю, и это все уходит туда, вниз куда-то, в небытие. Самое ценное сообщение в эфир — это то, что ваши собственные слова, которые вы напишите сами себе, а не пришлете линк на что-то. Были в Эйлате, море просто волшебное и очень вкусная еда. Марина, это с большой буквы, стоила копейки с подвозкой туда и обратно и гостиница. Я не понял, что такое еда Марина. Кстати, без... А, Марина, это подпись, извините. Господи ты, боже мой. Тут просто нет никаких знаков препинания. Я подумал, что это за Марина. Потому что Марина же, вы знаете, Марина может быть женщина, это может быть стоянка яхты, может быть всего что угодно. Ну, слушайте, самое главное, что вам понравилось. И еда вкусная, и море волшебное. И стоило недорого. Отлично, Марина. Надеюсь, что и было не очень жарко еще. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Хочу порекомендовать последний выпуск подкаста «От реки до моря» с Максимом Харкиным, пробывшим в плену 738 дней. Я понимаю, что за последнее время мы слышали много подобных историй, но и это должно быть услышано. Если переслать за пределы Израиля, это еще важнее. Хорошего всем дня, Сабаск. Есть такой подкаст, ведущие Илья Ксерот и Ян Левинзон. И вот Сабаск рекомендует недавний выпуск с Максимом Харкиным. Одним из наших заложников. BMW – это подпись. Павел, вот сегодня в обзоре газет ты привел такую информацию, что в США значительно уменьшается количество ракет и противоракет. Томагавков, Патриот и других видов этих вооружений. Но ни слова об Иране. Сколько у них осталось всяких разных ракет? Сколько Иран производит ракет в день или не производит? Есть ли какая-либо информация? Нет никакой информации. Иран – это другое государство. США – это демократическая страна, в которой гораздо больше открытой информации. Про Иран мы ничего не узнаем. нету ничего. Он может говорить все, что угодно. Про себя, про свой арсенал баллистических ракет. Перепроверить это может быть только разведка. И не всегда точно, как вы понимаете. Нет такой информации. Так, Александр М. Добрый день, Павел. Добрый день, страна. Передаю привет всем, кто меня знает, и своей любимой Анжелочке. Желаю всем хорошей недели, легкой работы, улыбок на лице и спокойствия в душе. Мирного неба над головой. У меня, как всегда, настроение супер. И он прислал несколько картинок, подтверждающих его супер настроение. Зугин. Простой вопрос. Почему я должен вернуться и опять голосовать и помогать партии НДИ победить на выборах? Знаю Евгения Сову, Ивета и Юлю Малиновскую. В передаче «От реки до моря» с Левинзоном и К. и компанией по девятке Юли крутили полтора часа, слушая, не перебивая, который забыл рассказать о получении адвокатской лицензии после практики в Министерстве транспорта в бытность Либерманом, министром транспорта Израиля. Спрашивает и интересуется Зугин. Во втором сообщении. Лично мне не безинтересно, кто будет в правительстве и в КНЕСТе. Это меня мобилизует в мне доступных средствах массовой информации. Здесь так написано. Поздравляю всех евреев, иудеев, израильтян с Днем еврейской любви, Ту-би-Ав, а через 9 месяцев будет еврейский бэби-бум. Значит, уважаемый господин Зугин, я в порядке исключения разрешаю вам прислать третье сообщение, но короткое. Напишите, кто вас заставляет голосовать за НДИ. Назовите мне этого человека. Я хочу знать его. Кто над вами издевается и, возможно, заставляет вас голосовать так, как вы не хотите. Или, я бы даже сказал, не хочете. Кто этот неизвестный нам человек? Реклама сейчас.
1: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Терех Ашива 9. Тидар Мефца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Бат-Ям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
3: Как тебе удалось?
2: Доска ТВ. Рекомендую.
4: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
1: Реклама.
5: Добрый день, друзья! В Center Car Azur продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены.
6: Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Center Car Azur вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
7: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дерех Ашива 9. Телефон 03-558-5458.
6: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца.

0: Ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
1: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
0: Эммануэль Сулейманов.
2: Первому радио 25 лет.
3: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Эд Ширан и Лупа Фиаско, Old School Love. Такая старомодная любовь. Дай мне обычной старомодной любви. Поет герой этой песни. Мы продолжаем. Время 34,5 минуты. 13-го.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
3: Лицкий квас. Любимый квас.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
7: Center Car Азур. Дер Хашива 9.
0: Реклама.
9: Библиотека ТМ.
10: Разделите каждую сложную задачу на столько частей, сколько возможно и необходимо для ее решения. Рене Декарт, французский философ и математик.

Егор Крид рассказал нам о том, что нравится герою его песни. Продолжаем. 51,5 минуты. Ваше сообщение. Д. Саша написал мне: не прочитано вчера. Ну, извините, вы прислали вчера для программы ПМ сообщение в 8:10 утра. Я посмотрел на время, пролистал и увидел, что для ПМ. Мы вчера написали: всех мариманов с праздником. Написал вчера Д. Саша. Может, сыночек в Майами приютит папашу до ноября, дать Израилю отдохнуть от царя на подольше? Дворник, что это такой ответственный период? Как он может остаться там, папаша? Он летит на 2-3 дня и вернется. ПМ, мне попало в старой газете объявление о знакомстве. Мужчина ищет женщину 75-80 лет для взаимного уважения. Василиса. Ну... Смотрите, есть люди, которым в этом возрасте одиноко. Они ищут уважения и сами готовы уважать. Почему бы нет? Добрейшего дня, Паша. Вы читали во время обзора газет, что первый виноград выращен с помощью электричества от солнечных панелей. Объясните мне, дураки, для чего электричество винограда? Я, ей-богу, не понимаю. Солнце и дождь — это все, что нужно. Андрей МД. Андрей МД, ну, конечно, вы в Молдове, вы не понимаете. А где у нас летом дождь? Не подскажете? Поэтому, наверное, полив какой-то осуществляется с помощью каких-то установок, которые питаются электричеством от солнечных панелей. Это у вас там, наверное, летом в Молдове есть дождь, а у нас нету. А виноград растет. Зугин на вопрос мой, кто его заставляет голосовать за Либермана, потому что он написал, почему я должен вернуться и опять голосовать за него. Он отвечает так. Это был переделанный вопрос депутату Евгению Саве на братском лучшем радио. Смысл был такой, что должны сделать или пообещать предвыборной гонке лидеры партии НДИ с Либерманом, чтобы я и мы проголосовали за них. И каковы гарантии исполнения обещаний? Зугин, с уважением. То есть Евгению Саве задали вопрос на лучшем радио, а вы отвечаете у нас здесь, да? Вы странный несколько человек, уважаемый господин Зугин. Так, по-моему, я все вижу из того, что пришло к этой минуте. Прочитал, в смысле, не только вижу, но и прочитал. Поэтому пишите, господа, есть еще почти 40 минут для отправки сообщений до полвторого, плюс-минус, потому что загадка в следующем часе. А Виктор Ротшильд снова к нам придет. Поэтому или в Фейсбуке на странице программы PM, или, напоминаю, наш ватсаповский номер телефона, на который можно присылать сообщение, 054-2070-800. 054-2070-800. Хочу поставить для вас песню. Правда, я рекомендую ее, может быть, потом будет время. Найдите ее в Ютубе. Ее исполнит Амир. Это такой израильский француз или французский израильтянин, который представлял однажды Францию на фестивале Евровидения. Его жена какое-то время жила в Герцлии. Он у нее вообще, по-моему, корни отсюда. Но он сейчас уже во Франции популярный певец. И вот песня его посвящена любви двух молодых людей. Они, судя по всему, глухонемые. Но песня говорит нам о том, клип точнее говорит о том, что то, что ты не можешь говорить или не можешь слышать, для любви не преграда. Достаточно рук, которые скрещиваются, достаточно глаз, взгляда друг на друга и романтической обстановки типа озера, там деревья, трава какая-то и так далее. Давайте послушаем эту красивую песню, которая становится еще красивее с клипом на нее. «Амир Long Times», так она называется.

0: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Лицкий квас. Любимый квас.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центр-кар Азур. Дере Хашива 9.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
7: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
6: Лена Семенова.
8: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Нафтали Беннет обещает объявить Катар враждебным государством. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет на конференции Института вопросов национальной безопасности, проходящей под эгидой газеты «Идиот» и «Хронот», заявил, что если он будет переизбран на эту должность, он объявит Катар враждебным государством. Катар – это жестокий антисемитский рак, распространяющий свои метастазы по всему Западу, даже в канцелярию премьер-министра Израиля с целью уничтожить Израиль. Есть люди, которые называют его сложным государством. Это не сложно. После 7 октября здесь нет ничего сложного. Нужно понимать, Катар инвестировал около 25 лет в глобальную операцию по оказанию влияния, которая, возможно, наносит Израилю наибольший ущерб. Сегодня в университетах США Катар инвестировал миллиарды, чтобы воспитать молодое поколение, и поэтому студентов там учат лозунгу «От реки до моря», сказал Беннет. Крупный пожар вспыхнул этим утром на заводе «Топуган» и соседнем предприятии в промзоне Шаранегев возле Сдерота. Пожарно-спасательная служба изначально сообщила, что на одном из заводов была зафиксирована утечка аммиака. Однако позже спасатели исключили возможность утечки опасных веществ, передает Вайнет. На месте происшествия работают 13 пожарных расчетов при поддержке сил из других округов. Спасатели приказали эвакуировать всех людей из промзоны и соседнего торгового центра. Жителям района Шхуната-Музика на западе Сдерота было приказано запереться в домах и закрыть окна. Граждан попросили воздержаться от прибытия и скопления людей в районе пожара. Американские власти не смогли заставить Иран сдаться и при этом создали себе проблемы, заявили сегодня в иранском МИДе. Война, которая, как предполагалось, должна была привести к краху Ирана за 3 дня и заставить его сдаться, в итоге, спустя 5 месяцев, затягивает самих американцев в болото, приводит Ир на слова представителя иранского ведомства Исмаила Багаи. Он также подчеркнул, что Вашингтон заплатит за свои действия. По словам представителя МИДа, Тегеран не тревожат ни обеспокоенности США, ни связанные с нефтью вопросы, поскольку важнее всего для него защита национальных интересов и обеспечение безопасности. На вопрос журналистов о проходящих переговорах между Ираном и Оманом по Армузскому проливу Багаи отметил, что это двусторонний диалог, никак не связанный с США. Европейские страны рассматривают новый подход к процессу принятия санкций против России после того, как Греция задержала предыдущий крупный пакет, требуя исключений для своей судоходной компании, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Одна из идей, набирающая популярность в Еврокомиссии и среди наиболее проукраински настроенных стран, заключается в том, чтобы согласовывать и вводить санкции по отдельности или небольшими тематическими группами, вместо того, чтобы стремиться к крупным пакетам. По словам чиновников, это снизит риск задержки санкций, поскольку у стран будет меньше возможности использовать право вето в ходе переговоров. Один из собеседников издания говорит, что принятый на прошлой неделе 21-й пакет санкций против России может стать последним в таком формате. Британский певец Бой Джордж опубликовал в соцсети X песню «We Will Dance Again», посвященную жертвам и выжившим после резни на музыкальном фестивале «Нова» 7 октября. Публикацию артист сопроводил хэштегом «Шалом». В тексте песни Бой Джордж отвергает обвинение Израиля в геноциде. «Вы говорите геноцид, я говорю война». Далее говорится о том, что речь идет о войне, начавшейся после нападения людей, пришедших убивать израильтян. Бой Джордж неоднократно публично выступал против культурного бойкота Израиля. Весной этого года он заявил, что не намерен отворачиваться от своих еврейских друзей, и напомнил, что ранее выступал в Израиле, несмотря на призывы отменить концерты. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Ну что ж, спасибо Бой Джорджу и Culture Club за поддержку. Кама Камиллиан, так прозвучала, такая песня прозвучала сейчас в начале второй части программы PM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 27 июля, сегодня понедельник, Йом Шини. Мы на первом радио 89.1 FM. Идем по плану, это означает, что скоро загадка. Еще ваши сообщения, для них есть еще минут 20 с небольшим. Пишите, делитесь мыслями, чувствами, эмоциями на любую тему, которая важна персонально вам. Напоминаю, наш ватсаповский номер телефона 054-20-70-800. Ну и второй вариант – это Facebook, страница программы PM. Здесь, кстати, наш постоянный слушатель. Откуда я знаю, что постоянный слушатель? Про человека, который не подает о себе никаких признаков, не пишет никогда, я не могу ничего сказать. Он слушатель, постоянный, непостоянный, временный. А человек, который пишет часто, я могу назвать его постоянным слушателем. Из Афулы, который называет себя то капером, то рыбаком, то охотником. Сегодня он написал сообщение протеста. «Буду молчать, пока диктатура идет. Бывший». Вот так. Диктатура, это он определяет мои действия как диктатуры в отношении него. Ну, посмотрим, сколько вы продержитесь, уважаемый слушатель из Афулы. Еще одно необычное сообщение, так как сегодня понедельник, Аншель написался, прислал нам два голосовых сообщения не вчера в воскресенье, как он обычно делает в воскресенье в четверг, а сегодня в понедельник. Ну, давайте послушаем. Понедельник, так понедельник.
1: Выражаю соболезнования семье погибших военнослужащих. Вечная память героям Израиля. Мои года, мое богатство. Так в песне поется. Сегодня мне исполнилось 80 лет. Но я не унываю. Главное быть активным и востребованным, чтобы оставалось, не оставалось время на грустные мысли. А самое главное – здоровье, чтобы пережить этот день. После телефонные звонки с поздравлением не умолкают.
0: Второе сообщение.
1: Моя семья и друзья готовят для меня сюрприз, надеюсь, что приятный. Оптимизм и позитив не рождаются на пустом месте. Для меня это создается занятием спортом, любовью петь и танцевать в окружении точно таких же друзей. Все у нас в Израиле будет хорошо. Зайгезун, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Ну, смотрите, судя по сообщениям Аншеля, то, что он ведет здоровый и активный образ жизни, это мы знаем. И пусть так дальше продолжает. Это секрет и успех, залог долголетия. Аншель, мазаль вам тов. С днем рождения и здоровья. Валентина написала нам вот что. Не понимаю, как Трамп может спокойно наблюдать за этими плевками в его страну. По сути, Иран вытирает ноги об него. Поразительная выдержка у человека. А что он должен делать, Валентин? Что он должен? На каждое высказывание там чье-то в Иране реагировать как-то? Он уже многое что попробовал. Пока не работает. Насколько мы можем судить? Так. Это я прочитал, это я сказал, это я озвучил. Все к этой минуте, что пришло. Давайте возвращаемся к музыке. Сейчас Авив Гефен, известный израильский певец, популярный, известный и популярный. Песня его называется «Махар». Завтра. Авив Гефен.

Так, это был Авив Гефен. У меня есть еще несколько сообщений. Косте. Это подпись. Когда приходит сообщение от Анжеля, Павел аж со стула подпрыгивает. С чего мне подпрыгивать со стула-то? Я не понял. Добрый день, ПМ. Все прекрасно и чудесно. Жизнь продолжается. А также с днем рождения для Анжеля. Еще много лет жизни, счастья и мира над головой. Виктор из Ашкелона. Вот, Косте, что вы должны были написать Анжелю. А не то, что вы написали. Дон Кихот, добрый день. Мне так показалось, или песня на французском, прозвучавшая в конце первого часа, напоминает прекрасную симфонию Эда Ширана. Слушайте, я не знаю. Но мне кажется, эта песня, которая прозвучала, написана раньше, чем песня Эда Ширана. С днем рождения, Анжеля, человек-оптимизм, Ростислав. Вот люди присоединяются к поздравлению. Очень хорошо. Плохо пробовал. Болтать надо меньше, а больше делать. Моссад. Возражения и отговорки не принимаются. Кто-нибудь понял, о чем пишет нам Моссад? Я не понял. Ну, не понял, значит, не понял. Сейчас загадка. Собственно говоря, Моссад и должен писать так, чтобы это было загадочно и непонятно. А то он же Моссад, для этого Моссад, внешняя разведка наша. Значит, уважаемые радиослушатели, сегодня загадка такая. Я говорил, она больше посвящена женщинам, но принимать участие в отгадке могут все желающие. И женщины, и мужчины, и вообще все, кто угодно. Мне стало известно, что давным-давно тому назад Елена Рубинштейн, такая королева красоты,

0: Значит, Елена Рубинштейн, королева красоты, выпустила книгу, которая называлась «Моя жизнь ради красоты». Ну, она владелец косметической фирмы, понятное дело. Имя ее известное было. И вот эту книгу венчало предложение, которое я сейчас начну, а вам надо его закончить. Нет некрасивых женщин. Есть. Вот так вот и закончите, пожалуйста, эту фразу Елены Рубинштейн. Позвонив нам по телефону 0752-891. 0752-891. Как она закончила эту фразу? Нет некрасивых женщин, есть. Закончат вместо Елены Рубинштейн наши радиослушатели сегодня. Так, пока вы думаете, дозванивайтесь. Ира, а Аншель наш слышит сейчас. Слышит сейчас, интересно. С днем рождения, его здоровья, бодрости до 120. Я не знаю. Как мне кажется, в результате наблюдений за сообщениями Аншеля, он их заранее готовит, свои сообщения. Присылает нам в эфир, а вот слушает он или нет, не знаю. Надеюсь, что да, потому что вот есть несколько человек, которые поздравили его с днем рождения, пожелали ему здоровья. Косте разъясняет, почему он считает, что я подпрыгиваю со стула, когда сообщение от Аншеля. Я к тому, что только имя на Аншель бы Павел ставите акцент и выделяете его голосом Аншель. Да когда это такое было вообще, Косте? У вас, может быть, эхо там на радио звучит? Я говорю, Аншель? Я не помню, что я такого говорил. Окей, у нас есть звонки радиослушателей. Алло.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Зачем вы вмешиваетесь в наши женские разговоры?
1: Я могу выключить тогда, извините.
0: Нет, раз уж вы в эфире, то оставайтесь. Как вас зовут?
1: Саша.
0: Саша, слушаем вас.
1: У меня есть два варианта. Один смешной, как бы шуточный, а второй как бы настоящий.
0: Надо один, Саша, надо один вариант. Выберите один, пожалуйста.
1: Нет некрасивых женщин, есть неосвещенные.
0: Неосвещенные?
1: Да.
0: В смысле, светом или...
1: Нет, неосвещенные именно имеются в виду те, которые об этом не знают.
0: Непосвященные, может быть, в свою
1: красоту?
0: Все. Окей. Красивый вариант, но нет. Она сказала по-другому. Вам спасибо за попытку. Идем дальше. Алло.
2: Здравствуйте, Павел.
0: Здравствуйте, вы кто?
2: Это дед Изя.
0: Дед Изя. А где женщины вообще? Вопрос был про них вообще. Звонят мужчины. Что такое? Ну ладно, они, наверное, заняты, они работают. Моя такая версия. Слушаем вас, дед Изя.
2: Подписывая женщины, я часто смотрю передачу «Что, где, когда».
0: Ага.
2: Звучал этот вопрос много лет назад.
0: А, серьезно? Я просто не смотрю ее много лет, поэтому не знаю. Так.
2: Там ответ, который последовал, был зачитан как правильный. Ответ был такой: нет некрасивых женщин, есть ленивые.
0: Слушайте, вы не только смотрели, вы и помните вопросы и ответы, которые поступали на них, да? Я так понимаю.
2: Не все, не все.
0: Окей, Елена Рубинштейн совершенно верно в этой книге написала: нет некрасивых женщин, есть только ленивые женщины, которые ленятся довести себя до состояния, чтобы поражать окружающих. Правильный ответ, дед Изи, есть только ленивые. Так заканчивалась ее фраза. Ваша музыкальная заявка.
2: Заявка.
0: Да.
2: Как-то я вам рассказывал, что на трассе увидел очень красивую девушку, которая поменяла колесо. Не созвались мы с ней больше, ни к чему это все. Но почему-то мне вспомнилась песня Владимира Кузьмина, которая называется «Девушка из ниоткуда». Примерно была такая ситуация в моей жизни.
0: А когда это было примерно, вы помните?
2: Месяца два назад, что-то такое.
0: И вы до сих пор помните эту ситуацию, дед Изя? Слушайте, может быть, и она тоже помнит до сих пор эту ситуацию?
2: Может быть. Она девушка из ниоткуда.
0: Окей, ваша заявка после рекламы в нашем эфире. Спасибо вам большое, всего доброго. Бай-бай. Песня посвящена вот таким случайным встречам, которые иногда бывают судьбоносные, а иногда ничем не заканчивается.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
3: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лидский квас. Любимый квас.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Center Car Azur.
7: Реклама.
8: Голоса первого радио.
9: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу 3 дочерей.
10: Папа!
9: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
11: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
9: Игорь Рубин.
12: Первому радио 25 лет.

0: Что его тут наши радиослушатели поздравляют. Нет, некрасивых женщин бывает только мало водки. Это грубо, Елена Рубинштейн так написать не могла, уважаемый неподписавшийся автор. Поздравляем Анджи с круглой датой дня рождения, желаем отличного здоровья и прекрасного настроения, и для этого передайте для него песню на идыш в исполнении сестер Берри. Нет, извините, я музыкальные заявки не выполняю. Ну, как бы, это такое жесткое правило программы. Продолжаем. Авигдор, замечательная фамилия Ротшильд, снова со мной. Авигдор, цораем товим шуф.
1: Цораем товим.
0: Ма лё амарну? Лё амарну мазе ткуфат нисайон.
1: Бо нספר את זה. לפני זה לא קבן, עוד אין לנו תאריך לפגישה.
0: אה, כן?
1: תאריך לפגישה. בוא נדבר על תקופת ניסיון בפגישה.
0: אוקיי.
1: בוא נקבע כבר פגישה ונדבר על תקופת ניסיון.
0: Значит, понимаете, да? Во-первых, вы слышали, у нас реклама была, что от Maeve и Stream предлагает сейчас 4 месяца эксперимента. Вы можете там нести чек Пикадон, еще что-то, пожить 4 месяца, 3 месяца, 2 месяца. Понравится, не понравится, вы можете отказаться, вам все вернут, что вы заплатили, и будете идти дальше по жизни. А если понравится, значит, остаетесь. Но, а Виктор говорит, что для этого первого шага надо позвонить звездочка 620, для того, чтобы договориться с людьми, которые беседуют, которые все объясняют и рассказывают. Коховит 663, коховит звездочка
1: 6.
0: למה אני כל הזמן
1: שש אחד עשרים
0: שש מאה ועשרים ככה זה צריך שש מאה ועשרים כוכבית שש 120 я все время спотыкаюсь на этом номере. אוקיי, ספר מה זה פגישה, מה לפני פגישה,
1: תקופת הניסיון. אני רואה, אני קולט שתקופת הניסיון זה אישו שאנשים מתקשים איתו. תקופת הניסיון זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בתהליך שלנו שאנחנו עושים לקליטה של דיירים חדשים. אנחנו פשוט מאפשרים לכל מי שחותם איתנו על הסכם, אנחנו מאפשרים לו תקופה של 4 חודשים שבמהלכם הוא יכול להרגיש, לחוות ולהבין שזה מה שהוא רוצה, ואם הוא מרגיש שהוא לא רוצה, שהוא עשה טעות ושהוא מתחרט, הוא משוחרר בתקופת 4 חודשים, הוא משוחרר מכל ההתחייבויות החוזיות שלו, בלי שום כנס, הוא משוחרר לגמרי.
0: למרות שאתה אמרת, הוא צריך לחתום הסכם, אבל הסכם בלי שום התחייבות.
1: הוא כן? חותם על הסכם, הוא חותם על הסכם, שההסכם הוא מכלול שלם של תנאים ושל התחייבויות שלו כלפינו ושלנו כלפיו.
0: כן.
1: יש הכל אותו דבר, רק שבמהלך 4 חודשים הוא יכול להתחרט והוא משתחרר מההסכם בלי שום מגבלות. זהו, משתחרר מההסכם, מקבל את החוזה חזרה, מקבל את כל מה ששילם חזרה, והכל בסדר גמור, אנחנו לא כועסים.
0: Господа, напоминаю, что Авигдор подчеркивает, что вот этот четырехмесячный период эксперимента, вы подписываете договор на то, что начинаете там жить, но если вы передумаете, договор этот перестает иметь силу, все деньги, которые вы заплатили, вам возвращаются, и вы свободный человек. Это делается для тех, помните, я говорил, что у нас, у русскоязычных, скажем так, есть некое предубеждение против такого понятия, как дом престарелых. У нас ассоциация, что это какой-то сарай с крысами, тараканами и так далее. А вот Адмея Вейсрим предлагает вам приехать и посмотреть. Я понимаю, что и у детей, и у родителей может быть предубеждение. Вы хотите мне отдать дом престарелых и так далее. Мама, папа, давай, мы не хотим тебя никуда отдавать против твоей воли. Поедь, поживи, посмотри. Если скажешь, заберите меня отсюда, мы тебя заберем отсюда. Вот они пошут метарь, это мацав, киеш дат дума, цель руси матайдеш, okay. Замаза бейтавод, за бейтавод, они лёроце бейтавод, они лёроце летутхем, вэкольмины, они умер тинасу. תנסו בלי התחייבויות.
1: תנסו, לא, לא. תנסו, יש אנשים, קודם כל זה חשוב שאנשים יבינו, זה לא בית אבות. זה פשוט בית שמציע לך.
0: זה מלון בעצם, כן, זה ריסורט.
1: כן, תקור. זה כמו מילון, זה כן. כמו מלון, זה כמו ריזורט. זהו. ולפעמים אנשים עושים צעד שהם מתחרטים עליו.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон ЛиЦон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон ЛиЦон. Звездочка 6-120.
3: Соответствие с уставом мероприятия.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон ЛиЦон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Лицкий квас. Любимый квас.
7: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон ЛиЦон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон ЛиЦон. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Center Car Азур.
10: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
11: Добрый день, друзья! В Center Car Azur продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Center Car Azur вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий.
12: 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой.
11: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car. Азур. Дерех Ашива 9. Телефон 03-558-5458.
12: Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур. 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур. Дерех Ашива 9. Телефон 03-558-5458.
0: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

Стив Миллер Бенд со своей самой известной песней. Кадабра Абра. Абра-кадабра. Заклинатель Кураги, наш радиослушатель, который подписывается так. Шалом, суперзвезда, ведущий радио. Не могли бы вы в честь дня рождения Аншеля поставить песню группы Любэ Комбат Батяня с уважением Аншель? Не мог бы поставить. Уже объяснял много раз, почему. Андрей М.Д. А Костя прав, Паша неровно дышит на Аншеля. С днем рождения, Аншель. Тут он смайлики добавляет, Андрей М.Д. Ну, неровно, может быть, и дышу, но не падаешь со стула, как написал Костя. Спасибо деду за Кузьмина. Это Лора написала. Сегодня она не подписалась, до этого подписывалась. Спасибо за Кузьмина. Еще одно от Валентины. Вот же шалунишка неугомонный, добавляет она. И Трамп много чего пробовал. И еще песня, открывшая второй час, звучит каждый месяц и уже надоело. Что, больше нет песен? Кто подбирает музыку? Или что под руку попалось? Моссер. Песня, которая звучала в начале часа, была подобрана под новости и позицию Боя Джорджа, поддерживающей нашу страну. Если вы не поняли, почему она прозвучала именно сегодня. Я много лет, хотя вы как Моссад должны были понять. Я много лет работал фотографом, продолжает он, и у нас была поговорка: нет некрасивых женщин, есть хреновые фотографы. Всем здоровья и удачи. Доброго всем дня. А, так вот откуда появилась фраза: некрасивых женщин не бывает, а бывает мало водки. Всем хорошего настроения, Михаил из Рамадгана. Нет, эта фраза появилась из других мест. Нет, Елена Рубинштейн точно. Родился с Трампом в один год, дают бесплатно бейтовод, дворник. Трампу тоже 80 исполнилось в июне. Это он про Аншеля, я так понимаю. Больше никому не буду доверять, душу не открою никому, кроме как из первого радио. На радио, ребят, хочу быть на радио всегда я первым. Теперь у меня нервы. Это когда я не на первом, Марк Оригинал. Ну, берегите нервную систему. Будьте с нами, Марк Оригинал. Так. Тук-тук-тук. Сержант написал нам вот что. Я понимаю, что уже прошло два, но, может, есть шанс? Чего два? Наверное, два дня. Поздравить основателя группы «Круиз» Валерия Гаину с 70-летием. Кстати, моего земляка, ну и послушать что-нибудь из репертуара по этому поводу. Ну, вот это повод для выполнения как бы заявки, да, потому что Валерий Гаина, 70 лет, серьезный возраст, группа «Круиз», многие помнят. «Крутится волчок». Давайте послушаем их композицию.

Так, господа, времени, к сожалению, нет. Я все-таки хотел бы завершить сегодняшнюю программу каким-то жестом поддержки Аллы Борисовны Пугачевой, которая восстанавливается после перелома в ноге. Вас хочу поблагодарить за внимание всех. Тех, кто писал, вдвойне поблагодарить. Ну и услышимся завтра и в 9 в обзоре газет, и в 12. Хорошего дня всем нашим радиослушателям. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центр Кар Азур».
4: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: «Центр Кар Азур».
3: Терех Ашива 9.
1: Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
6: Звездочка 8383.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
9: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
8: Андрей Эрнштейн.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. Новости.
12: Бенямин Нетаньяху вылетит с визитом в Вашингтон. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху сегодня отправляется с рабочим визитом в Вашингтон. Завтра премьер встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаньяху и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак. Другой центральной темой станет сектор Газа. Пожар, вспыхнувший в промышленной зоне Сдерота, все еще не удается взять под контроль. В компании «Ракевит Исраэль» сообщили, что из-за пожара поезда временно не останавливаются на станции Сдерот. Напомню, крупный пожар вспыхнул этим утром на заводе «Топуган» и соседнем предприятии в промзоне «Шаар-а-Негев» возле Сдерота. Пожарно-спасательная служба изначально сообщила, что на одном из заводов была зафиксирована утечка аммиака, однако позже спасатели исключили возможность утечки опасных веществ. Между тем, источники на заводе сообщили Вайнет, что возгорание началось еще вчера. По их словам, на место выехали пожарные расчеты, но, по всей видимости, они не потушили возгорание до конца. Этим утром пожар вспыхнул заново с гораздо большей силой. Среди прочего, сгорели 1000 тонн картофеля и склад снеков компании «Штраус». Оппозиционные лидеры выступили сегодня на конференции Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете и использовали эту площадку для громких предвыборных заявлений. Так, глава НДЯ Виктор Либерман заявил, что если ультраортодоксы и дальше будут уклоняться от призыва, то прямые налоги возрастут на 16%. Такова будет цена политики нынешнего правительства, за которую придется расплачиваться израильтянам. В ходе выступления Либерман обвинил премьера Нетаньяху в срыве плана, который мог бы предотвратить трагические события 7 октября. В декабре 2016 года я передал тогдашнему премьер-министру Нетаньяху документ на 11 страницах и написал, что боевики Нукбы могут атаковать Израиль, захватить поселение и взять заложников, сказал лидер НДИ. Я даже указал дату. Я подал в отставку, когда потребовал провести упреждающий удар и ликвидировать всю верхушку Хамаса, но этого не сделали по разным соображениям, сказал Либерман. Иран предупредил Болгарию об опасности размещения на ее территории американских самолетов-заправщиков. Заместитель министра иностранных дел Исмаил Багаи подчеркнул, что это сделает Болгарию соучастницей американо-израильских ударов по Ирану. «Те, кто принимает в Болгарии решение, понесут за это ответ», — сказал чиновник и добавил, что это опасное решение превратит их страну в соучастницу. Он также отметил, что в прошлом для обеспечения американских ударов по Ирану использовался аэропорт Софии. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Тема дня».
0: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
7: Спасибо, Свет и Карабуд, за то, что знакомит нас с выпусками новостей. Но действительно, тема дня здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня таки, да, зовут Марк Кричевский, напротив меня Дарья Достоевская. Я напоминаю, что наш телефон все тот же 0752-891, 0752-891, 0752-891. Но WhatsApp номер я, Даша, просто редко люди довольно этим номером пользуются. А что касается WhatsApp, то я повторю всего два раза 054-20-70-800, потому что Павел Михайлович, что называется, перед нашим эфиром вам его многократно повторял. 054-20-70-800, ничего не меняется. Итак, давайте я скажу, что задело меня. Вы знаете, я там уже подготовился, думаю, сейчас как начну, сейчас как скажу. И тут вот буквально за 3-4 минуты до того момента, когда мне надо идти в эфир, я открыл сайт «Вести». И посмотрел новый опрос, они это была конференция по национальной безопасности идет охранот, и данные представлены Институтом исследований нацбезопасности ННСИ, очень известный институт, в котором работают, так сказать, много бывших, те, которые были дипломатами, генералами, высокопоставленными шабакниками, ну, в общем. И вот они, новый опрос, который говорит о том, какие самые пугающие сценарии для граждан Израиля. Опять же, я раз посмотрел, и что интересно, согласно июльскому опросу, 39% респондентов боятся гражданской войны, то есть отметили возможность силового конфликта между разными группами в израильском обществе. 39% — это больше трети. Это почти, но это меньше половины, но это вот хорошая часть общества боится гражданской войны. Я задаю себе вопрос, сам себе вот быстро, вот вы знаете, в реальном времени. А что должно произойти в обществе, чтобы с почти 40% его, чуть ли не там, даже больше, чем каждый третий, боялись гражданской войны? Как надо было вести это общество и куда, чтобы 40% народу считали, что гражданская война – реальность? И потом нам говорят про единство народа, нам рассказывают какие-то там сказки, что мы, собственно говоря, один народ и так далее. Так вот, 40% этого народа считают, что вполне возможно мы будем выяснять отношения с помощью оружия. Это катастрофическая цифра, не знаю, меня она очень сильно испугала. Такой же процент считает важнейшей угрозой получения ядерного оружия Ираном, но это уже как бы другой вопрос, это вопрос внешнеполитический, как это получится там у Трампа и израильских премьер, ну, израильского руководства, это уже другой вопрос. Нас, к сожалению, мы здесь мало что решаем, от нас мало что зависит. А вот по первому вопросу, извините, ну, на третьем месте находится массированная ракетная атака на наш тыл, но мы этого, извините, дерьма наелись, мама, не горюй, поэтому, естественно, мы этого опасаемся. Значит, 31%, чуть меньше трети, говорят об эрозии, что их пугает эрозия демократического характера государства Израиль. Это почему бы их это начало пугать, вопрос. Затяжную войну на каком-либо одном фронте считают ключевой 27% респондентов, потерю поддержки со стороны США 22%, снижение общей экономической производительности из-за демографических изменений 12%. Ну, потому что, я вам скажу, 12% — это очень много, это в основном грамотные люди, которые многие из которых, или друзей которых, или коллег которых, или родственников которых, в общем, сегодня говорят о том, что хотят покинуть Израиль, или уже покинули Израиль. Или говорят, опять же, я это слышу сам, что если коалиция останется, мы будем серьезно об этом думать. В общем, короче говоря, тут я не буду много об этом говорить, это опять же есть в вестях. Я вот, честно говоря, я сам не очень изучил этот вопрос вот так вот внимательно, потому что не было времени, но тем не менее, это, мне кажется, очень интересный тренд, который мы должны с вами изучать и должны как минимум обратить на это внимание, потому что ситуация, мягко скажем, не очень здоровая. Итак, 0752891 телефон, 054-2070-800. Но что еще меня задело, это, конечно, заявление Беннета на конференции Института вопросов нацбезопасности ННС, что в будущем правительство объявит Катар вражеским государством. Но, как сказал Нетаньяху, Катар — государство сложное, но не враждебное. Но Беннет назвал Катар антисемитской опухолью, практикующей насилие, распространяющей свои метастазы на весь западный мир и даже на канцелярию премьер-министра Израиля. В общем, конечно, Катар — очень враждебная страна. Очень враждебная страна. Назвать ее сложной. Ну, опять же, Нетаньяху тогда это назвал, потому что у него половина канцелярии, ну, не половина, часть канцелярии получала деньги от Катара, и в том, ну, прежде всего, Урих. Но, как бы, да, а Урих — это ближайший человек. Ну, уже ближе, мне кажется, сейчас, я не буду сравнивать с детьми, я не знаю, но то, что Урих очень близок, это 100%. А Виктор Либерман на этой конференции сказал, что если не будет закона о призыве для всех, то граждане будут вынуждены платить подоходный налог гораздо выше, чем сегодня, примерно 16%. Но это Юджин Кандель об этом говорил, что подоходный налог, если наши ультраортодоксальные сограждане не выйдут на работу, то да, будем много-много платить. А сегодня Нетаньяху, как вы знаете, вылетел в США. Посмотрим, они будут говорить про Иран. Американцы, судя по всему, будут требовать выхода Цааля из Газы, Сирии и Ливана. Ну и вчера Нетаньяху сказал, я буду стоять насмерть и сопротивляться. Я скажу им нет. Вот так вот. А вы говорите, он не может Трампу сказать нет. Он может сказать министрам, что он может сказать Трампу нет. А вот может ли он сказать Трампу нет, это мы, конечно, с вами будем разбираться. Ну хорошо, много там чего было. Давайте, наверное, да, вот уже время. Давайте, наверное, перейдем к вашим, так сказать, сообщениям. 0752891 телефон, 054-2070-800. Я специально, так сказать, повторил телефон и WhatsApp, номер WhatsApp, потому что, чтобы переодеть очки для чтения, знаете ли. «Привет, Марк», — пишет Алекса. «О гражданской войне я вам уже говорил. И это же я говорил сразу после выборов, когда Биби стал еще раз премьер-министром. Она будет, если светские не одумаются, Алекса». Алекса, вы знаете, я не понимаю, что значит «светские не одумаются». Я хотел бы, чтобы вы, ну, скажем так, если у вас есть возможность, опять же, если у вас есть возможность, расшифровали, что вы имеете в виду. Действительно, я не понимаю. Я нахожусь среди тех, получается, 39% людей боятся гражданской войны. Я понимаю, что такая холодная война, если мы, у нас же была горячая война, так, такая настоящая война, потом была холодная война, но я имею в виду на международной арене. Я понимаю, холодная война идет. Я как бы вот, ну да, это безусловно. Я среди тех, там получается, 61%, кто считает, что горячей фазы гражданской войны не будет. Я так считаю. Опять же, я могу еще раз ошибаться, и вы можете тысячу раз быть правым. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я, ну, сказать про уверен, ну, я очень-очень на это надеюсь. И надеюсь, это потому что все-таки была у нас, я верю в историческую память, Сенат Хинам, то есть без ненависть немотивированная, скажем, ненависть друг к другу. Все-таки у нас есть эта историческая травма, второй храм и все такое. Вот, римляне. Но как бы там ни было, мне кажется, что мы где-то остановимся. Но я не понимаю вашу фразу. Вот вы пишете, спасибо, светские не одумаются. Не понимаю, что вы имеете в виду. Честно, просто вот, ну, не все можно понять. И здесь я как раз вот, это и тот самый случай, когда не понимаю. Так, Айзенкот левый, спрашивает Инна. Я не понимаю, что... Я сегодня уже... Да-да-да, Даша разводит руками, потому что тут сидел Кричевский, там, выпендривался, делал вид, что все понимает. А тут второй раз, второй радиослушатель, и опять... Я не понимаю, Даша. Да что с тобой сегодня? Ты что? Ну, реально, я... Ну да, так бывает. Но если серьезно, вы понимаете... Я в Израиле надо пересмотреть понятие правый и левый. Если, вот смотрите, я просто знаю по себе. Еще 10 лет назад, когда... Когда я голосовал за Ликуд, когда я, ну, там, ну, много я общался с ликудниками и все. Меня вот представители левого фланга израильской политики, я опять же встречался со всем, считали чуть ли не там мегаправым. Потом, когда я немножко, а потом сильно разочаровался в деятельности премьер-министра, я не поменял свои взгляды, я об этом говорил, и про палестинское государство, и про либеральную экономику, и так далее, и так далее, и так далее. Про поселенцев, я имею в виду не отморозков, а поселенческое движение в целом. Я, и когда я уже очень критично начал относиться к премьер-министру, я что-то скрывать, я стал там чуть ли не леваком. Хотя я остался на тех же позициях, что я был. То же самое, если взять классический, ну вот, если взять израильские правые и левые, то Айзенкот, выступающий против Нетаньяху, он, безусловно, левый, левак, как угодно. Если взять то, что он говорил ну, он не так много говорил, но то, что, если взять, что он говорил, он классический центрист с упором вправо. Я не вижу там ничего левого. Классический центрист с упором, так сказать, направо небольшим. Именно поэтому, кстати, вот падает блок Беннета Лапида, потому что нишу центризма занимал Лапид, а сегодня ее просто, его оттуда как бы выталкивает набирающую мощь Айзенкот. Поэтому он для меня вообще не левый. Вот левая партия, это вот, да, демократы, это Мерец. Это левая классическая партия. Я бы не сказал, там, крайне левая. Нет. Потому что, ну, если сравнить ее, например, с партией Меланшона, непокоренная Франция, так эти вообще, там сказать, вообще-вообще. Да, поэтому как бы, ну и другими там ультралевыми партиями в Европе. Нет, нет, я не вижу его левым. Хотя для меня, еще раз, для меня слово «левый» не ругательное. «Левый» — это нормально. Нормально иметь два крыла. Самолет с двумя правыми крыльями не полетит. Так сказать, два правых ботинка вы не оденете. Государственное в политике должно быть то же самое. Должны быть левые, должны быть правые. Я очень против экстремистов. Правых экстремистов, левых экстремистов, они для меня одним, так сказать, полем или как одной краской мазаны. Да, но это уже другая история. Но это другая история. Поэтому я даже не знаю, насколько Айзенкот левый. Не, вообще нет. Ну, по мне так вообще нет. Ну, еще раз, друзья мои, я вот, и мы пойдем на рекламу, я просто хочу... А, еще есть время, да. Я просто хочу еще раз вам сказать. Вас будут на самом деле пытаться, ну, это называют, примитивизировать ваше мышление. То есть, так как человеку очень сложно думать, так как человеку занят, так как человеку нет времени разбираться, ведь это мне хорошо, да, я за деньги, так сказать, читаю газеты, разбираюсь, читаю книги, читаю разных, так сказать, разные материалы, мне еще за это платят. Вам же за это не платят, у вас есть необходимость зарабатывать деньги. Поэтому вы не можете, не потому что не хотите, не потому что там умнее, глупее, просто у вас нет на это времени. И поэтому человек, который этим не разбирается, не занимается этим профессионально, его легко на самом деле примитизировать его мышление в этом смысле. И поэтому вот это вот «ты правый», «ты левый» — это маркеры. Ну, понятно, что я сейчас говорю, не поддавайтесь этим маркерам, смотрите на не только на слова, но и на дела, на факты. Это легко сказать. Но я прекрасно понимаю, насколько сложно в этом всем разобраться. Именно поэтому будут подкидывать, а он левый, а он такой, а он сякой, а он правый. Что называется подкидывать. А вы вот пытаетесь на это не попасться, хотя я еще раз, тысячу раз повторяю, здесь нет такого, что я такой весь в белом, а вы нет. Нет, просто мне платят деньги за то, чтобы я газеты читал. Ну, это как, знаете, как музыкальному редактору платят за то, чтобы она музыку слушала. Все как бы платят за музыку и слушают в свободное время, а ей за это платят. Ну, вот примерно то же самое. Поэтому, постарайтесь. Опять же, я все понимаю, это крайне-крайне сложно сделать. 0752891 телефон, 0542070800 номер нашего WhatsApp. После небольшой рекламы продолжим.
0: Тема дня на Первом радио. Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
13: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
14: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто! «Ситивош Экспресс». Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
16: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
0: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
7: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. 0752891 телефон, 0542070800 номер нашего WhatsApp. Вот Инна вдогоночку. У какой партии есть программа? Да у всех, по-моему. Я не помню, у Ликуда на самом деле. Ликуд старается не публиковать. А так все. Беннета, кстати, замечательная. Вот Беннета Лапида замечательная программа. Сейчас вот какие-то отрывки своей программы постоянно дает Либерман. Кстати, партия «Демократы», на свои после праймерис, Голан сказал там раз, два, три, четыре, пять. Ну, так знакомьтесь, все это есть на самом деле, знакомьтесь, конечно. Конечно, это несложно все посмотреть, естественно. Так, привет, привет, кто там? Так, а кто этот человек? А вы не думали... как зовут человек? Александр вот пишет. А вы не думали, 39% боятся гражданской войны, а потенциально остальные не боятся, а желают ее? Ну, не знаю. А зачем? Вы понимаете, я не вижу... Ну, давайте так. Кто эти? Давайте, Александр. Вот опять же, я... давайте. Будет гражданская война. Предположим, не дай бог, чу-чу-чу-чу-чу по деревянному, то есть по моей лысой башке. Кто от этого победит, кроме наших врагов? Мы уже этого говна мы нажрались в 70-м году до нашей эры, когда римляне осадили Иерусалим, когда они стояли, окружили Иерусалим, а вот эти вот ребятки наши сжигали складские помещения с едой, склады с едой друг друга. Поэтому я не знаю, кто хочет, я не знаю, кто заинтересован, и я не знаю, как можно победить. То есть это можно просто уничтожить страну, да, у нас страна два раза у нас было по 80 лет, да, поэтому я надеюсь все-таки дожить и до столетия Израиля, вот надеюсь. Поэтому мне кажется, что заинтересованных нет. Другое дело, проблема в этом, что все правы. Потому что ортодоксы правы, либералы правы, они считают, только они и правы. Поселенцы правы, я не знаю, там, бибисты правы, все правы. И ни у кого нету вопроса, А может быть, мы не правы? Может быть, и в их словах, я имею в виду в словах оппонентов, есть хотя бы маленькая доля истины? Нет. Они все леваки. Как сказал этот один из депутатов вот Ликуда, когда он говорил про... Господи, забыл фамилию, неважно. Ну, когда вчера... сегодня будет заседание комиссии КНЕСТа по иностранным делам обороны, там под комиссия по разведке, Давид Зини будет докладывать о том, как наши враги пытаются повлиять на наши выборы. И один из ликудников говорит: конечно, они хотят привести к власти другое правительство. То есть получается, если вы голосуете не за Нетаньяху, не за его блок, хотя вы имеете право и за него голосовать, это выбор, демократия, то вы работаете на врагов Израиля. Вот что он сказал. И это страшно, потому что если люди считают, что голосовать не за их лидера, это работа на врагов Израиля, то о чем с вами можно говорить? Вы потенциальная пятая, там, шестая, седьмая, 25-я колонна. Это проблема. То есть, если я голосую не за коалиционные партии, я работаю на Иран, Пакистан, Китай и на парагвайскую разведку. Это то, что он сказал. Это вчера он сказал об этом. Ну, про парагвайскую разведку я сам. Вот, поэтому как бы вот об этом речь. Это страшно. И мысль о том, что твои сограждане, которые думают не так, могут быть в чем-то правы, а ты можешь в чем-то быть неправ, вот ко мне приходит. Я, конечно, говорю, я гоню эту мысль от себя. Нет, ну так не может быть. Я прав всегда. Но если серьезно, то я, конечно, об этом думаю. Но именно это и есть залог гражданской войны. Только я прав, и только я должен победить. Кстати, об этом, опять же, Юджин Кандель об этом и говорил в нашем эфире. Так что пересмотрите, это очень-очень интересно. Так, насчет угрозы, так, Антиарсават пишет. Насчет угрозы гражданской войны. Если мы говорим о войне между условными бибистами и капланистами, то шансы на это невелики. Стычки тут и там, да, глобально вряд ли. А вот если речь идет о войне между светскими и религиозными, то тут, по моему мнению, шансы увеличиваются. И поэтому самое правильное решение... это тотальное разделение страны на светскую и религиозную. Всем здоровья, антирасоват. Но опять же, уже третий раз я вспоминаю Канделя. Действительно, был важный разговор с ним. Я с ним дважды общался. Один раз, так сказать, на своем YouTube-канале «Лысая правда», второй раз здесь, на Первом радио. И это вопрос, ну как? Вы понимаете... Понятно, Юджин Кандель чересчур умный человек, и он говорит: я могу тысячу раз быть неправым, но предлагаете свое. Вы можете критиковать мое, я тоже, ну вот это он говорил об этом разделении, да, на кантоны, скажем, но предлагаете свое. И теоретически я понимаю и вас, антиарсават, и его, я не знаю, как это сделать практически. Не знаю, но что-то меня тут как бы не... Что-то мне тут не хватает в этом разделении. Что-то мне не хватает. Ну вот Алекса, спасибо, Алекса, он, так сказать, я попросил его расшифровать свою точку зрения. Я напомню, он написал: если светские не одумаются, то может быть гражданская война. Он расшифровывает: им надо учиться единству эфиопов и ортодоксов. Алекса, вы понимаете, так не бывает. Я вам скажу. Вы не можете. Что такое западная цивилизация, а те светские люди, которые... Ну, светские люди — это люди западные. Не все либералы из них. Не все светские люди либералы, понятно. Но все они такого западного, такой, многие не любят слово «ментальность», но западного образа жизни. А западный образ жизни, он не предполагает общинности. Нравится, не нравится. Когда ты... Западный образ жизни предпочитает... личную свободу, личную ответственность и собственную борьбу за место под солнцем. То есть ты борешься, грубо говоря, тот же, если мы возьмем того же Роман Гофман, он боролся за место под солнцем свое не для общины. Другое дело, он разбил там стеклянный потолок, спасибо, все. Он боролся за себя, любимого, родного, единственного и неповторимого. И это нормально. когда кто-то становится из русскоязычных, например, да, или там не только, там, директором там чего-то большого, он не за вас думает, не за всю общину, наплевать ему. Он думает о себе, это норма. И зарплату он получает сам, и ни с какой общиной не делится. Мы индивидуалисты. Это может не нравиться, но это то, что есть. Когда люди слабы, когда люди сами самостоятельно не могут выжить, им нужно объединяться. И вот то, что делают эфиопы, когда, ну, выходцы из Эфиопии, скажем так, то, что живут большими общинами ортодоксы, это показывает их слабость. Это не показывает их силу. Сила — это знание, умение и так далее. К сожалению, я надеюсь, что через какое-то поколение знания, умения, так сказать, будут и у эфиопской общины, все больше людей там мучатся, как-то им тяжело пока очень сильно, но многие из них стараются. И скажем, я не знаю, что будет с ортодоксами. Вот о чем речь. Это слабость. Иногда вот эта общинность, это сила, знаете, когда, потому что морду бить лучше 100 человек на 3, чем 3 на 100. А вот в жизни подняться только индивидуал, только индивидуализм. Вот как-то здесь так, я поэтому... Так, Люба пишет. Всем доброго дня. Мы можем отделить религию от государства? Ну, как мы можем? Мы пока не можем. Нет, но мы можем, но пока нет. Если есть или несколько партий составят договор, что после выборов они объединятся или перед выборами об этом объявить, представляю, что будут предлагать религиозные партии этим партиям, которые пройдут барьер, Люба. Вы понимаете, тут есть один момент. Я не покупаю вот эту идею, что в Израиле невозможно отделить религию от государства, еврея от иудея, ну и так далее. Я просто плохо. Ну, как там? Очень плохо. История Испании говорит о том, что испанцы считали себя католиками, невозможно отделить католичество от испанца. Ничего, в 1922 году, когда приперло, когда они поняли, что религия их утопит, и у них все плохо, ничего, отделили уже 100 лет, чуть больше 100 лет. Причем испанцы не перестали быть католиками. Вот верь сколько хочешь, но государство — это одно, а католичество — это другое, и никто не запрещает тебе.

огромного количества людей есть такое. Не-не-не-не, спасибо, не надо. Когда это твой выбор, это совсем другое. Это совсем другое. Религия играет другими красками. Она становится средством объединения, а не разъединения людей. Это, мне кажется, очень важно. Ну, мне так кажется. Так. Здравствуйте, сейчас нахожусь не в Израиле, лечусь, но увидел в аэропорту Кипра висит плакат новой партии Азенкота. Откуда такие деньги на такую пропаганду? Хотя этот лидер, будучи в армии, совершил много ошибок, приведших к трагедии 7 октября, да он не был в армии уже давно. Как и другие генералы, старшие, ставшие политиками, Ганс, да и Либерман и Лапид тоже сопутствовали этой трагедии. А сейчас они вроде судей клеймят нынешнее правительство Михаила Скацрина. Но, Михаил, вы неоднократно звонили, говорили о том, насколько вы любите Нетаньяху, и вот вы всех перечислили. И Айзенкот, который уже давно не был в армии, и Ганса, который был в оппозиции, и Либермана с Лапидом, которые были в оппозиции. Но почему-то не сказали про Нетаньяху. Я дико удивляюсь, но я и говорю, это интересная история. В 2008 году, выступая в Кнессете, потому что Нетаньяху требовал создания Государственной следственной комиссии, лидер оппозиции, по поводу событий Второй Ливанской войны, или это было в 7-м, или в 8-м, но проверьте меня, Google. Он выступает и говорит, так прекрасно выступает, и говорит фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Нельзя обвинять в неудачах и провалах армию и службы безопасности, потому что они всего лишь инструменты в руках политиков. Главную ответственность всегда несет премьер-министр. Сказал Бенямин Нетаньяху. Я эту фразу напечатал у себя там в соцсетях. Одна дама написала, такая, из таких, как Михаил. Вы врете! Ей так раз ссылочку, и она больше не появлялась. То есть вы врете, Нетаньяху не мог сказать, что главную ответственность несет премьер-министр. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому, Михаил, если вы не доверяете премьер-министру, который сказал, главную ответственность несет премьер-министр, обвиняете всех, кроме него. Но это странно. Что касается рекламы на Кипре. Я уверен, у Айзенкота, вы говорите, откуда деньги? Я думаю, у него много денег, потому что дело в том, что, знаете, здесь немножечко у нас есть такая пирамида такая. Одни деньги зарабатывают, а другие сегодня, это правительство их тратит. Да вот кто деньги зарабатывает, в основном, это хорошо, плохо, это 25-я данная вещь, они в оппозиции к этому правительству. И я уверен, они ставят на того человека, на которого они что называется. Поэтому я думаю, у Азенкота денег, конечно, если он собирает деньги, а они собирают деньги, денег у него должно быть много. Вот и все. Откуда? Оттуда. И вообще, Михаил, я еще раз говорю, вы можете как угодно относиться к премьер-министру, очень рад, что кто-то его поддерживает, кто-то всем сердцем, если бы не Нетаньяху, то не было бы Израиля. Окей, это ваше право. Но это не дает... Но все-таки логическое мышление все равно не должно вам отказывать. И поэтому, когда вы перечисляете всех в трагедии 7 октября, но не называете премьер-министра, это странно. Хотя мы, конечно, должны были и Эрцеля Леви вспомнить, и руководителя Шабака Баара, конечно. Конечно, они тоже виноваты. Именно поэтому все и требовали, кстати, службы безопасности, армия, государственную комиссию по расследованию. Государственную комиссию по расследованию. Давайте расследуем. И кто они? Сделали все, чтобы ее не было? Нет. Премьер-министр. Вопрос. Почему? Ответ, наверное, Михаил, вы дадите сами. И, кстати, вам выздоровление. Скорейшего выздоровления, потому что раз вы лечитесь, то надо... здоровьем не шутят, здесь я совершенно серьезно. Здравствуйте. Что-то у нас не слышно. Давайте дальше. Так, по моим скромным наблюдениям,

0: Евгением. Вы, Марк, являетесь для меня опытным аналитиком, но, несмотря на это, вы продолжаете надеяться, что победят в выборах, победит в выборах некто другой, а не Биби. Печально. К сожалению, исход выборов давно обречен, и поэтому люди, уезжающие из страны, которой правят одни и те же, поступают очень верно, счастливчик. Вы знаете, я вам скажу. Во-первых, конечно же, самая большая проблема любой страны – это несменяемость власти. Любой страны. Демократической, недемократической, любой. Я, опять же, для меня большой пример – это Ангела Меркель. Это человек, которая допустила столько ошибок так на излете своей карьеры на должности канцлера, что «Мама, не горюй». Ее книга. И, кстати, ее книга говорит о том, я как-то говорил об этой книге, потом я ее там прочитал, эта книга говорит о том, что все вокруг во всем виноваты, кроме кого? Естественно, ее. Она ни в чем не виновата. Все козлы, а она, так сказать, миледи. Это как бы один вопрос. В любой стране, если человек долго задержался у власти, это большая проблема. Даже если в этой стране нет ограничения по срокам, там, Орбан, там, неважно, там, Нетаньяху, это большая проблема. Я не знаю насчет того, что вы продолжаете надеяться, что победят в выборах. Я вообще не надеюсь. Я считаю, мне кажется, что в обществе наступил некий перелом. Что вот эта аура Нетаньяху, как мистера экономика, мистера безопасность, мистера того, мистера сего, как тефлонового политика, это не оскорбление, боже упаси, это такой термин, тефлоновый, то есть не пригорает. Что бы ни случилось, к нему не пригорает. Так вот, мне кажется, к нему начало пригорать, и люди увидели, что он уже не тянет. И, кстати, история вот этим с праймери с Ликудом, она тому это подтверждает. То есть аура уже потускнела, прошу прощения. В этой связи у оппозиции появляются шансы. Как они ей воспользуются, я понятия не имею, но, судя по всему, они готовы воспользоваться. И я не верю, что исход выборов давно решен. Я не верю. Я в это не верю. И более того, если так будет, я думаю, что очень скоро, если бы исход выборов был решен, кстати, реформа, вот так называемая Левина, она должна в одном из пунктов было взять под контроль Центральную избирательную комиссию. Я думаю, что этого не произошло, потому что если бы сначала они взяли ЦИК под контроль, потом они бы взяли всю прессу под контроль, и я бы уже, наверное, уже не вещал здесь. Вот, и думаю, да, думаю, вряд ли. Поэтому, ну вот, когда меня попрут с первого радио, знаете, там уже все решено. Скажем так, вот вам индикатор. Ну и не только меня попрут, там многих кого попрут, не с первого, а вообще со СМИ. Многих кого попрут. Так что, а те, кто уезжает, ну знаете как, это очень сложный процесс. Я уважаю тех людей, которые уезжают, уважаю тех людей, которые приезжают, жизнь одна. Человек не хочет постоянно бороться, человек хочет прожить ее спокойно, красиво, по возможности богато. И, знаете, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. И поэтому, если человек говорит, что Израиль не моя страна, ну на здоровье. Человек говорит, я хочу лучшую долю для себя, своих детей на здоровье. Надеюсь, что после этих выборов количество людей, которые будут так говорить и которые собирались уехать, резко уменьшится. Я на это надеюсь. А будет, не будет, тут как бы я не берусь сказать. После небольшой рекламы мы продолжим.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азухеры Хашива 9.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейсрим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейсрим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Азур. Дерехашева 9.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Здравствуйте. Алло.
5: Алло.
0: Да, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Марк. Меня зовут Алексей.
0: Да, Алексей.
5: Я хотел бы поговорить по поводу, как бы это выразиться, по поводу июля, так называемой, экскурсии, которая была в Иудее и Самарии, которая закончилась смертью двух человек.
0: Нет, она закончилась смертью шестерых, потому что четыре араба — это тоже люди.
5: Ну, я хотел сказать наших человек, да, наших.
0: А, но это другая история, но просто когда говорят смертью двух...
5: Не-не, я извиняюсь, я не совсем правильно выразился, да, ну, как бы наших ребят, да, двух хлопцев, которые вот просто так они ушли. Я не знаю, кто организовал эту экскурсию, мне очень интересно, что они там делали, для чего они туда поперлись, зачем дергать было армию к этому делу. Пошли бы там истории побеспредельничать немножко, да, ребята, при чем тут армия? Вот на пустом месте просто так улетело у нас два парня хороших. На пустом месте. Потому что кто-то решил походить, я не знаю, побалаганить или чем они там занимались, я не знаю. Если эту экскурсию, это была, да, экскурсия, кто экскурсовод? Был ли битуах на каждого человека? Были ли они записаны на эту экскурсию? Сколько они заплатили? Мне просто интересно.
0: На самом деле, то, что я вот читал... И тут еще есть момент, вы понимаете, это все вопросы очень, очень важные, которые задают газеты, в том числе вот Times of Israel, да? А есть еще момент, вы понимаете, такие экскурсии с кавычках и без... И так непростую ситуацию в Иудее и Самарии доводят до точки кипения. Потому что, знаете, мы говорим о двух
5: Марк,
0: наших...
5: приближаются выборы.
0: Нам конечно.
5: Нам нужна война, в которой мы выиграем.
0: Конечно.
5: Вот этим. Это же понятно, как черное и белое.
0: Конечно.
5: Это же видно, что они черные штаны с белыми нитками зашивают. А пацаны вот эти вот, которые, блин, я не знаю, ну сердце обливается, когда слышишь про этих ребят, которые там погибли. Тоже там невеликого ума, да, размахивать стволом, но это уже другая история. Но вот ради чего? Ради чего это было сделано?
0: Я еще раз говорю, это с одной стороны, да, это все очень легитимные вопросы, а с другой стороны, вы же понимаете, смерть, опять же, четырех арабов, опять же, на ровном месте. Не просто так, они там не готовили теракт или еще что-то. Смерть этих арабов на ровном месте, мягко скажем, не улучшают ситуацию в Иудее и Самарии, потому что у них есть родственники, которые хотят отомстить. Это тот самый вопрос, когда... Я поддерживаю поселенческий проект. Мне кажется, он очень важный. Но я понимаю простую вещь. Если вы живете рядом с соседями, когда соседи, что называется, ведут себя, ну, скажем так, не очень правильно, назовем это политику корректно, вы можете и должны ответить. И то ответить должна армия и службы безопасности, потому что вы не имеете права брать закон в свои руки. Но когда соседи вас не трогают, зачем вы трогаете их? А я вам скажу, зачем. Потому что все очень просто. Потому что вот эта вот идеология молодежи холмов, которая еще была разработана учениками Равина Кука в 1974 году, говорит о том, что Машиах придет только тогда, когда арабское население покинет земли Эрец Исраэля. Это Газа, Иудея, Самария вся. Потому что Газа — это, да, это историческая Эрец Исраэль. Вот и все. И
5: Марк, они... я не знаю, кто там в Газе той жил, да, то есть сколько там евреи жили в этой Газе, да, официально.
0: Я говорю, не...
5: Она
0: я
5: была...
0: говорю,
5: ну, как... это...
0: в Газе, которые жили...
5: В истории написано, да, от Нила до Ефрата, да, от Нила до Ефрата это написано в истории. Но когда-то, когда второй храм, извиняюсь, разрушился, была такая вот шмуа, как правильно выразиться, я просто за рулем не могу сосредоточиться точно. Были такие слухи, что из нашей, как бы из этого района должен выйти начальник, хозяин всей земли, да, вот.
0: Ну, Машиах.
5: Были такие слухи. Не совсем Машиах, ну, назовем его Машиах, неважно. И вот евреи тогда подняли восстание, и вот на этой волне, да, перли, пока это не привело к разрушению второго храма.
0: Ну, это привело потом к изгнанию из евреев отсюда, да.
5: Марк, опустим это, на следующий раз об этом поговорим. А самое интересное из этого, из-за всего, что действительно оттуда вышел начальник мира. И знаете, кто это был? Аспасианус, Веспасиан мы его называем.
0: Да,
5: он
0: да.
5: вышел оттуда и стал предводителем Римской империи. Так вот, да. иногда как бы тот, кто сидит сверху, да, он пишет, мы просто это неправильно читаем, может быть.
0: Ну, может
5: быть, да. Почему это делать было? Два пацана улетело на небеса. Ради чего? И, судя по всему, одного из них наши же сами пристрелили.
0: Это да. Это да, этого парня 27-летнего.
5: Просто так разменять золотых людей вот вдоль земли на какую-то непонятную экскурсию. Мы пошли под беспредельничать, погромить там Ишурим арабские, да? И вот два человека погибли из-за этого. Причем не те, кто беспредельничать пошел, а те, кто их охранять обязан был.
0: Ну да. Так оно и было. Хорошо, спасибо вам за звонок. Спасибо. Да, действительно важный вопрос. Это и я беру в кавычки слово «экскурсии». На самом деле да, на самом деле да. Потому что то, что творит эта израильская молодежь, мы видели, да, мы видели, это Шабак заявил при Зине, что количество евреев, пострадавших от арабского террора, там сейчас в Иудее и Самарии в 3 раза меньше, чем количество арабов, пострадавших от еврейского террора. Такого в жизни не было. Это данные Шабака. Поэтому если кто-то левак, это вот Давид Зини. Это к нему. Шалом. День праздник. Так, это не ко мне. Дядя Изя. Доброго дня. Как вы думаете, Марк, в случае, если выборы выиграет Айзенкот, посмеет ли господин Трамп сказать ему «я тут босс» и поменяется ли отношение к нам со стороны США не как подчиненным на отношение как партнер Илья? Понятия не имею. Все зависит от того, как будет вести себя наш новый премьер-министр. Понятия не имею. Но опять же, новому премьер-министру, то, что я знаю, предстоит огромная работа в США. Во-первых, нужно будет наводить мосты с демократической партией. Это очень сложно. Во-вторых, нужно будет наводить мосты с Евросоюзом. Нужно будет наводить мосты опять по новой с республиканцами. В общем, короче говоря, работы... Ну, я уже не говорю про внутренние проблемы Израиля, нашу разобщенность и так далее. Работы у нового премьер-министра будет огромное количество. Так что тут надо еще посмотреть. Вы понимаете, вот Айзенкот. Премьер-министр сам по себе, у премьер-министра команда. Ведь сам, вот давайте вот посмотрим. Вот те, например, проблемы, с которыми сталкивается тот же Нетаньяху в Европе, вот этот уголовный суд в Гааге. Это он наболтал на него? Нет, это наболтали члены его команды. Смотрич, Бен-Гвир, Элиягу и прочие, прочие, прочие. То есть это наболтали члены его команды. Это они. Он-то сам человек в этом плане понимающий, но у него есть команда. Какая будет команда у нового премьер-министра, если будет новый премьер-министр? Я не знаю. Но это поживем увидим. Но то, что поменяется ли отношение, все зависит от того, как будет вести себя наш премьер-министр, это важно. Добрый день. Если Айзенкот согласен присоединиться в его коалицию арабские партии, то какой он получается, Артурио? Хороший вопрос. Давайте так. Мы же знаем с вами, господин Артурио. Артурище. Премьер-министр Нетаньяху хотел, чтобы Мансур Аббас стал членом его коалиции. Знаете вы это, Артур? Конечно. Если не знаете, ну, Google вам в помощь. Премьер-министр Нетаньяху публично называл Мансура Аббаса во время переговоров великим арабским лидером и заявил о том, что нам нужно внутреннее соглашение Авраама. И что это здорово, когда в коалицию будет входить арабский лидер, говорил премьер-министр. Я спрашиваю вас, Артурио, в этот момент Нетаньяху, какой он, получается, был, вот я вот вашими словами, Никакой. Просто политик, который хотел создать коалицию. Человек, который нуждался в этих голосах. Вот и все. Вот и все. Еще по-другому поставлю вопрос. Но это гипотетически. Вы можете сказать, да, смотрите, Бен-Гвира этого не допустили. Самый лучший тандем у Нетаньяху был с Эудом Бараком. Они много лет работали вместе. В правительстве Нетаньяху был премьер-министром, Барак министром обороны. Прекрасно работал Нетаньяху с Ципи Ливни. Задаю вам вопрос. Какой он Нетаньяху? Да как всегда. Какой был. И с Бараком, и с Ливни он нормально работал. С Ливни чуть хуже, с Бараком вообще замечательно. У них были прекрасные отношения, потом они там поссорились. Вот и ответ на ваш вопрос. И все. Так что думайте сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно, идем дальше. Так. Подожди. Чего? Повиновение выше молитвы, цитата из святых книг. Кто же выпустит этих абреков из легальных... Ничего не понял. Ладно. Я поддерживаю Бен-Гвира. А, Михаил из Кацрина. Ну, имеете право. Ну, здоровья вам, Михаил. Подлечитесь. Потому что, вы знаете, много-много стран, которые голосовали за ультра, а потом горько-горько плакали. Потому что голосовать за всех... За ультра легко голосовать. Почему? Ну, потому что ультра самые, мы самые патриотичные, мы самые, мы всем врагам, как сейчас врежем. Да мы такие, мы на всех наплюем, мы хозяева, как сказал Бен-Гвир. Мы тут хозяева. Заканчивается это огромными слезами и разрушениями. Но, опять же, Михаил, здоровья вам. И когда вы будете там, я не знаю, там лечиться, возьмите книжки по истории. Пожалуйста, просто почитайте пару книг. Я думаю, вам одной хватит, чтобы не голосовать за Бен-Гвира. А если вы прочитаете две книжки, Михаил, ну, все изменится в вашей жизни. Я вам обещаю. Здравствуйте. Алло. Да что-то нет. А где Галланд? Ну, хотел сказать, где? В Караганде. Но в Караганде, в Казахстане его точно нет, где-то в Израиле. Как-то пока не проявляется, судя по всему, ну, из Ликуда его не выгнали, потому что вот его хотели там, но суд Ликуда его там оставил, но я боюсь, что с ним покончено, он почему-то решил уйти, и сейчас вот все эти вот партии, там, Эдельштейн, Гилат Эрдан, Кахлон или еще кто-то там, да, он вообще никак не проявляется, я вообще не знаю, где он. Ну, то есть я, ну, не слышал, чтобы я, ну, каждый день, как вы понимаете, слежу за всем происходящим. Понятия не имею, где Галланд. Понятия не имею. Я думал, он все-таки, ну, как бы где-то появится, но понятия не имею, где вот сегодня находится Галланд. Алла, Марк, вы знакомы с Романом Гофманом? А, Алла. Марк, вы знакомы с Романом Гофманом? Что вы так о нем говорите? Когда он 7 октября поехал в Шдерот, он тоже преследовал личные интересы. Это две разные вещи. Алла, это две личные вещи. Вы хотите сказать, Алла, что Роман Гофман делал карьеру, думая обо всех нас, а вас, Алла, не о себе. Потому что человек, который идет в армию, армия — это вообще про карьеру. Армия — это про карьеру. Если вы знаете офицеров, то вы знаете, что все они, неважно, полицейских, армейских, они все ведь только и думают о новых, так сказать, фалафелях. И вы хотите сказать, что Роман Гофман, делая карьеру, думал, вот мне бы с Аллой как бы немножечко ее тоже приподнять. Нет. Он думал о своей карьере, это норма. Я привел его, норма. А когда он поехал, так сказать, в Сдерут, то это был нормальный патриотический порыв. Я... Да, это нормальный патриотический порыв офицера. Но при чем тут карьера? При чем тут карьера, Алла? Вы... Вот, мне кажется, иногда вот есть люди, такие как вы, Алла, которые в огороде Бузина, в Киеве дядьку. То есть мы говорим с вами про одно, а вы говорите про другое. Или вы слушаете, или у вас какие-то голоса, кроме того, что вы слышите по радио. Я понятия не имею. Но в данном случае мы говорили, я привел пример, как очень высокопоставленного, так сказать, представителя там, русскоязычной, на самом деле, общины, хотя такой и нету общины, как общины. Но я привел пример, что человек, когда делал карьеру, думал исключительно о том, что он делает собственную карьеру. Вот о чем речь. Причем тут сдерут. Алло. Я понимаю, что вам кажется, что все против вас, что все там... Но нет, Алла, не надо защищаться там, где на вас никто не нападает. Не надо кусать того, кто проходит просто мимо. Ну, нет никакого смысла, Алла. Если вы считаете, вы таким образом защитили Гофмана, ну, Гофману будет приятно. Но это как бы странно. Так, все, да? Все, хорошо, хорошо. Ну, пригрел на своей груди Дарью Достоевскую. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо Кате Вергуновой. С вами был Кричевский. Пока.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батья. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Жаркое лето в Центр Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр Кар Азур. Дерехашева 9.
6: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицон. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
1: Реклама.
8: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Война, это все продолжается постоянно.
10: Я буду ждать выборов.
11: Ракеты к нам летели, конечно.
12: Ракеты много куда летят.
13: А что аналитика у нас очень страдает.
8: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
1: Голоса Первого радио.
14: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит 2 дочерей, воспитывает 2 собак и кошку.
15: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи».
14: Евгений Забежинский.
1: Первому радио 25 лет. Новости.
16: Премьер Нетаньяу вылетел в США, где проведет переговоры с Трампом. Подробнее через несколько секунд. В 15 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сегодня днем вылетел в Вашингтон. Вылет был задержан на несколько часов без объяснения причин. Причем самолет Кнафцион вылетел с базы Неватим, а не из Бен-Гуриона. Вместе с премьер-министром отправилась делегация, в которую не вошли журналисты. Перед вылетом Нетаньяху заявил: «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с нашим другом, президентом Дональдом Трампом. Это будет моя 8-я встреча с ним после его избрания на 2-й президентский срок, больше, чем у любого другого иностранного лидера. Это большая честь. честь, но также и большая ответственность. Мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Разумеется, наша цель – обеспечить нашу безопасность, а также расширить круг мира вокруг нас. Нетаньяху подчеркнул, что отправляется в поездку с одной ясной целью – обеспечить безопасность, силу и будущее государства Израиль. Оппозиционные лидеры выступили сегодня на конференции Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете и использовали эту площадку для громких предвыборных заявлений. Так, глава НДЯ Виктор Либерман заявил, что если ультраортодоксы и дальше будут уклоняться от призыва, то прямые налоги возрастут на 16%. Такова будет цена политики нынешнего правительства, за которую придется расплачиваться израильтянам, сказал он. В ходе выступления Либерман обвинил премьера Нетаньяху в срыве плана, который мог бы предотвратить трагические события 7 октября. В декабре 2016 года я передал тогдашнему премьер-министру Нетаньяху документ на 11 страницах и написал, что боевики Нухбы могут атаковать Израиль и взять заложников, сказал лидер НДИ. Я даже указал дату. Я подал в отставку, когда потребовал провести упреждающий удар и ликвидировать всю верхушку Хамаса, но они этого не сделали. По словам Либермана, операция, получившая название «Музыкальные стулья», была полностью готова, оставалось только нажать на кнопку. По словам политика, вся эта информация задокументирована, поэтому, считает он, и не была создана государственная комиссия по расследованию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News рассказал, что по данным украинской разведки, осенью в России будет проведена новая мобилизация, рассчитанная на призыв 300-500 тысяч человек. По его словам, она начнется в октябре после проведения 27 сентября выборов в Государственную Думу. Поскольку президент Владимир Путин опасается вспышки недовольства населения, мобилизация, по словам Зеленского, будет скрытной. Президент отметил, что для срыва мобилизации необходимо создать у России проблемы с материально-техническим обеспечением, вооружениями, топливом, а также ввести еще более жесткие санкции. Министерство обороны США объявило о новом конкурсе с призовым фондом, цель которого – найти зрелые и недорогие высокоточные дальнобойные системы. Главное требование – низкая цена и легкость производства. Систему необходимо продемонстрировать и запустить в серийное производство в течение года. Как говорится в заявлении, будущие конфликты потребуют от объединенных сил обеспечивать дальнобойное воздействие по доступной цене и в нужном масштабе. Запрашиваемые системы должны дополнить дорогостоящие и ограниченные по количеству боеприпасы и позволить поражать более широкий круг целей. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. Сейчас в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, «Картина маслом» первый музыкальный час открывает Planet Funk с композицией «Гнаться за солнцем». Нам гнаться не надо, у нас солнце 20 часов как минимум. Не, ну я, конечно, преувеличил, но чуть меньше в день, поэтому достаточно солнца, достаточно витамина D, и я всем вам желаю здоровья. Вот что я хотел сказать в самом начале этого часа. Сегодня понедельник, 27 июля. Я должен сказать, что перед эфиром я изучал судьбу барана одного по кличке Шрек. Меня удивил там один факт в жизни этого барана, которого, кстати, уже нет. И не потому, что его там съели, нет, не съели. Он дожил до своей старости и скончался, ему было 16 лет, скончался, скажем так, без вмешательства человека. Но, послушайте, в его истории, я вам сейчас коротко ее расскажу, есть какая-то поучительная мысль, истина философская. Это новозеландский баран по кличке Шрек, порода меринос. Чем он прославился? В 1998 году он сбежал с фермы. Он ушел в горы. Это реально, реально. Я вам скажу, его потом еще возили к премьер-министру на прием. Он ушел в горы. Может быть, его достали овцы, я не знаю. Он сказал, устал я от вас. Но он ушел в горы. И он прятался там в пещерах 6 лет. И самое поразительное, что все дикие животные, шакалы, волки, которые пытались его съесть, не смогли это сделать. Я сейчас объясню, почему. Он отрастил шерсть, на нем было 27 килограммов шерсти. Ни волки, ни шакалы не могли прокусить эту шерсть. То есть они стояли рядом с грустными глазами, а он, Шрек, баран, хохотал прямо в глаза волкам и шакалам. И через 6 лет он вернулся. Представьте себе, он вернулся, у него был очень такой запущенный вид. И тогда решили его постричь, и этот процесс стрижки показали в эфире национального новозеландского телевидения. 27 килограммов, и потом он поехал на встречу с премьер-министром, и потом его привлекали к разным благотворительным проектам. В общем, баран прожил достойную жизнь, я бы сказал, даже не совсем барана, а животного, который дал определенный повод для размышления, в том числе и мне, который готовился к этому эфиру. Баран Шрек. Да. Ну, а теперь к людям вернемся. В этом часе в музыкальном у нас игра, она называется «Пан или пропал». Она будет в середине часа. Если захотите сыграть, вам надо будет тогда немедленно позвонить в прямой эфир. Не сейчас, а тогда, в 15.30. В следующем музыкальном часе рубрика «Минута добра» в 16.30. Рубрика «Время...» Нет, «Время слушать» не будет. Рубрика «Jive Time», да, в 16.50. Много новостей, путешествия во времени. Так что давайте отправляться. Пора.

0: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Okay. Это круто! Это здорово!
0: Программа «Картина маслом».
6: Не проходите мимо.

0: что-то заставляет меня начать. Совершенно шикарная песня. Мы подошли к первому рекламному блоку. И нас там ждет, по идее, Игорь Красковский.
1: Картина маслом. С Владом Зерницким. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Жаркое лето в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Лицион, звездочка 9246. Работаем в субботу. Жаркое лето в Центркар. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Центркар Азур, Дерех Ашива 9.
2: Добрый день, друзья! В Центр Кар Азур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Кар Азур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дерех Ашива 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car, Азур, 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car, Азур, Дерех Ашива 9. Телефон 03-558-5458.
1: 5-8. Реклама. Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Вы знаете ответы на все свои вопросы.
1: И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
0: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
2: Пан или пропал?
0: Итак, начнем.
3: Да, это игра, которая случается по понедельникам примерно вот в это время, в 15.30, в 15.25. Все зависит от некоторых обстоятельств технических. В данном случае мы стартовали. Итак, для того, чтобы сыграть с нами, нужно позвонить в прямой эфир. Любой из наших радиослушателей, радиослушательниц, находящийся на работе, находящийся за рулем, имеющий разговорное устройство, может позвонить прямо сейчас 07-52-891 и сыграть со мной. Как строится игра? Условия достаточно просты. Я задаю вам вопрос. Всегда я спрашиваю в одной и той же форме. Верите ли вы что? И вы, основываясь на своих знаниях, на своей интуиции, может быть, на начитанности, на смотренности, может быть, просто на удаче, говорите, да, верю или нет, не верю. И вы должны трижды дать мне правильные ответы для того, чтобы выиграть приз. А приз сегодня, представьте себе, это не что-нибудь вот просто, а ящик. Ящик уникальной воды магнезия, знаменитой минеральной воды из Чехии. Итак, приз я сейчас чуть-чуть более подробно опишу, но номер телефона я должен дать прямо сейчас. 07-52-891 для самых смелых, для самых любознательных и для самых, может быть, желающих проверить себя. 07-52-891. А что касается знаменитой минеральной воды из Чехии, то Карловы Вары. Кто не слышал о Карловых Варах? И уж точно, я думаю, что часть из вас там побывала. Разумеется, лечебные источники Карловых Вар известны. И в первую очередь уникальными минеральными водами. И вот там как раз находится источник воды магнезии. Целый ящик такой воды, уникальной воды, главная особенность которой — высокое содержание природного магния, одного из важнейших минералов для организма человека. Вот этот ящик воды получит человек, который даст три раза правильный ответ. Надо сказать, что магнезия, знаменитая минеральная вода из Чехии, помогает поддерживать энергию, слышите, да, меня? Снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам, нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Да и вообще магнезия, и хочется пить, ее прям хочется кушать, ее прямо. Так что выигрываете у нас магнезию или же покупаете ее в магазинах в Израиле. Первый звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Давайте познакомимся. Ваше имя?
4: Егор.
3: Егор?
4: Егор.
3: А, Егор, простите, потому что я услышал Егор, думаю, где же мягкий знак. Егор, здравствуйте. Итак, я так по имени могу сказать, что вы первый раз со мной будете играть.
4: Да, да.
3: Кто-то вас подтолкнул к этому, там, например, жена, коллеги, сказали, Егор, давай, ты.
4: Вот, еду, слушаю радио, решил позвонить.
3: Правильно, Егор, тем более... Тебя. Правильно, тем более, что ящик минеральной воды из Чехии вам не помешает.
4: Да, согласен.
3: Значит, я хочу сказать, Егор, я очень коварен в этой игре, и когда я что-либо спрашиваю, я могу спрашивать наивно, голосом пятиклассника, а на самом деле там приготовлена ловушка, или наоборот, я могу спрашивать что-нибудь такое сложное, а на самом деле внутри легкость легкая. Поэтому вы доверяете только себе, Егор, только тому, что подсказывает ваш внутренний голос, ваша интуиция, ваши знания. Ясно?
4: Будем пробовать.
3: Я не случайно предупреждаю, многие попадались на мою ловушку. Вот, так что я желаю вам трижды дать правильный ответ и выиграть. Начнем.
4: Спасибо.
3: Начнем, может быть, не самого простого, но достаточно доступного вопроса. Верите ли вы, уважаемый Егор, что умирающие муравьи сообщают об этом своим сородичам?
4: Да, верю.
3: Каким образом? Они говорят, например,
4: там... Я слышал о том, что у муравьев есть что-то вроде коллективного разума.
3: Так. То есть вы считаете... Да, они запрограммированы, они, да?
4: Да.
3: Угу.
4: Я так думаю.
3: А как бы он протягивает лапку к сородичам и говорит, ребята, я ухожу, прощайте, спасибо за все?
4: Ну, наверное, не так драматично, но... может быть.
3: Но это все была философия, потому что мы с вами должны были получить ответ. Да, верю, нет, не верю. Вы сказали, да, вы верите, что умирающие муравьи сообщают об этом сородичам. Я вас предупреждал мне не доверять?
4: Предупреждал.
3: Правильно сделали. 1-0 в вашу пользу. Это правильный ответ. Дело в том, что муравьи, умирая, выделяют специальные феромоны, по запаху которых другие муравьи находят их тела и уносят их на специальное муравьиное кладбище. Вот так вот. Так что про коллективный разум вы сказали правильно. Ну, теперь давайте немножечко поддадим градусов в нашу игру, уважаемый Егор. Вы же пользуетесь смартфоном?
4: Ежедневно.
3: Ежедневно, аналогично, я тоже. И вот я даже сейчас видел новость о том, что в Израиле открыт предзаказ на складные смартфоны одной очень-очень известной фирмы. Это когда смартфон складывается пополам. Так вот, я вас хочу спросить, верите ли вы, что Samsung тестирует телефоны с помощью попы, которая на него садится?
4: Ну, из-за того, что, наверное, очень многие носят телефон в заднем кармане, это звучит как правда. И, вероятнее всего, да, они проводят такие тесты в том числе.
3: Принимается. То есть, если говорить просто, вы сказали мне, да, я верю, что Samsung тестирует телефоны с помощью попы, которая на него садится.
4: Ну, мне кажется, что, возможно, они тестируют другим способом. Это не именно попой, ну, я думаю, попой вряд ли. Но каким-то другим способом, какой-то некий краш-тест у них.
3: Это,
4: нет, я думаю, попой не тестируют.
3: Это прекрасный ответ, но мне нужно, вы должны мне сказать просто, да, верю, нет, не верю.
4: Нет, не верю.
3: А начали, кстати, вы с ответа «да, верю».
4: Ну, мне показалось, что вряд ли это именно попой происходит.
3: Какой непостоянный, а?

0: ягодиц. А ягодицы это и есть попа.
1: Ну, то, что может быть в форме ягодиц, это еще не ягодица.
0: Что вы говорите? А что это может быть? Голова у кого-то, да?
1: У кого-то бывает голова в форме ягодиц. Я таких видел.
0: Ой, согласен с вами, бывает это точно. Это очень необычный тест. Робот и садится попой в форме ягодиц весом до 100 килограммов, имитируя посадку человека. Поэтому ваш ответ я принимаю как неправильный. Так что, увы, Егор, на сегодня мы с вами закончили.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Кстати, я вспомнил анекдот, когда вышел iPhone номер 6. Да, 6-й iPhone, он был тонкий-тонкий, все восхищались. И был такой анекдот, когда мужчина положил телефон в задний карман брюк, сел и услышал хруст и подумал, господи, только бы позвоночник, а не телефон. Да, так что, Даша, что у нас? Евгений, здравствуйте. А Евгений подумал, что уже победа, и бросил трубку. Это нервы, Евгений. А 15 часов 33 минуты говорят нам о том, что игра продолжается. И, между прочим, если вы напишете, вот Samsung тестирует телефон с помощью попы, вы увидите фотографию, как садится попа в джинсах на телефоны. Ой, ну у нас есть много интересных вопросов. И ящик минеральной воды из Чехии под названием «Магнезия». Покупайте ее в магазинах. Пейте на здоровье и благодарите, в том числе, первое за эту информацию. Следующий игрок набирает номер телефона 07-52-891 и вылетает в эфир для того, чтобы победить меня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Евгений, что произошло? Вы просто разнервничались или...
1: Я думал, что надо выиграть.
0: А, я понял. Нет, Егор на самом деле тоже думал. И я был полон этих надежд, думал, что Егор пойдет, да.
1: Ну да, это спорный вопрос. Попа и робот, ну ладно.
0: А, вы тоже хотите поспорить, что ягодицы — это не всегда попа?
1: Ну, я понимаю.
0: Или вы считаете, что если попа, так это обязательно должна быть живая попа, да?
1: Это да.
0: То есть и вы сразу представили себе такую брюнетку, которая в стрингах садится на телефон, и потом эти телефоны с отпечатками уходят в продажу. Дай бог вам здоровья!
1: Вам тоже.
0: Поехали, играем. Давайте сыграем с вами. Вам тоже нужно трижды дать правильный ответ, если вы не против.
1: Хорошо.
0: Тем более минеральная вода, которая содержит столько магния, вам будет на пользу, как и мне, как и Егору, да и всем. Она очень вкусная. Давайте начнем с вопроса финансового. Вопроса финансового. Верите ли вы, уважаемый Евгений? У меня все, кстати, игроки уважаемые. Пока они не проигрывают. Я потом вдвойне, потому что буквально, знаете, на этих выходных я разговаривал со своей внучкой, ей 5 лет, и она часто выигрывала у меня, в одну игру мы там играли. И тут я ей решил сказать, как нужно проигрывать. И она сказала, проигрывать нужно бековод, то есть с честью. Вот, да. Я лишился дара речи, но я к тому говорю, что вы тоже, если проиграете, вы проиграете с честью, правильно? Итак, верите ли вы, что последняя страна, которая приняла христианство в Европе, была Литва?
1: Была христианство в Европе? Литва?
0: Нет, не верю. Нет, не верите?
1: Нет, не верю.
0: Принимается. Великое княжество Литовское стало последней страной в Европе, которая приняла христианство как официальную государственную религию. Официальная христианизация началась в 1387 году благодаря усилиям князя Ягайло.
1: Ого.
0: Вот так вот. К сожалению, Евгений, все на сегодня. Спасибо. Здравствуйте, Константин. Да что ж такое? Что ж у нас за нервные мужчины такие истеричные появились? Только слышит ответ, сразу бросает трубку. Константин, ну-ка вернитесь, пожалуйста, в игру. У нас третий игрок. У нас вообще правило такое. Три игрока, три вопроса. Вот, поэтому сейчас нам возвращает Евгения. Не, не Евгения, а Константина нам возвращает, да? Верните Константина. Я Дарья Достоевская, продюсер нашего эфира и в том числе нашей игры. Она возвращает мужчин, успокаивает их, прекращает дрожь в руках и говорит, играйте с Владом, надейтесь на себя. Вот. И сейчас вот я вижу, она немножко отчитывает Константина за то, что он бросает трубку. Так, Дарья, принимаем звонок. Константин.
2: Да, здравствуйте.
0: Вы что, там ругались на Дарью?
2: Не-не-не, мы хотели другого телефона позвонить, но ничего.
0: Ах,

0: Хорошо, Константин, все, вы в прямом эфире, вы третий и заключающий эту игру спортсмен.
1: А кто у вас со вторым, мы пропустили немного.
0: Что-что?
1: Кто был со вторым участником?
0: Второй участник не ответил на вопрос. Я спросил его, верит ли он, что последняя страна, принявшая христианство в Европе, была Литва. Он сказал,
1: да,
0: нет, не верит, а это правильный ответ.
1: Не жители, до 13 столетия. Ну что ж, играем, да.
0: Играем. Хорошо, что вы появились сейчас, а не когда я спрашивал про Литву. Начнем вот с чего. Разогрев. Я чувствую, Константин, что у вас невероятная база данных. Верите ли вы, что бананы имеют изогнутую форму, потому что так удобнее их собирать?
1: Нет, я думаю, что это биологическая форма. Я думаю, что... Как мне ответить, да или нет?
0: Да, вы ответили, что вы нет, не верите.
1: Да, нет, не верю.
0: Да, это я слышал в самом начале. У нас ленты магнитофона зафиксировали ваш ответ. А ведь я спрашивал, да, верите ли вы, что бананы имеют изогнутую форму, потому что так их удобнее собирать, вы не верите. 1-0 в вашу пользу. Совершенно правильно. Бананы изгибаются из-за биологического процесса. Называется, кстати, у этого процесса есть название очень красивое. Отрицательный геотропизм. Сначала... растут вниз, но в процессе созревания тянутся наверх, к солнечному свету, и изгибаются. И такие вот прогибаются они перед тем, как их съедят. Но это был разогрев для того, чтобы немножечко восстановить тонус всех наших радиослушателей, которые немножко уже расстроились и подзавяли, думая, что не смогут дать правильный ответ. Верите ли вы... А, кстати, прежде чем верить, Константин, знаете ли вы, что в Израиле есть космодром?
1: Догадываюсь, я слышал, что Израиль каким-то образом запускал спутники, но никогда не задавался вопросом. По-моему, этим даже студенты занимаются, или Бен-Гуриона, или Техниона.
0: Студенты занимались, да, они готовили специальный аппарат на Луну, который высаживался, и первый раз он разбился. Слушайте, а вы как давно в Израиле, Константин?
1: И около 10 лет.
0: А, ну хороший возраст. Ладно, да. Вот вам вопрос. Верите ли вы, что все страны запускают ракеты на восток, используя вращение Земли и экономя топливо, а Израиль запускает на Запад?
1: Да, дайте 5 секунд подумать.
0: Пожалуйста.
1: Мне вообще казалось, что все ракеты вылетают вертикально, и там нет...
0: Нет такого.
1: Я думаю...
0: Это вы сейчас рассуждаете как лоза, знаете, когда плоская земля вертикально вылетает. У нас шар, и ракета вылетает и начинает лететь по кругу, разумеется. Так вот, все страны, которые умеют и могут запускать ракеты, они их запускают на восток, используя вращение земли и экономя топлива. А верите ли вы, что Израиль их запускает в противоположную сторону, на запад?
1: Я допускаю, что Израиль может запускать на Запад, потому что тут бы большая война началась, если бы мы на Восток пускали. Ну, ладно, давайте отвечу, верю, да.
0: Итак, вы ответили, верите. То есть вы считаете весь мир физики, астрономы.
1: Да, я считаю, по причине того, что мы на Ближнем Востоке, и запускать на Восток было бы проблематично.
0: 2-0 в вашу пользу. Совершенно точный ответ. Молодец. Израиль целенаправленно запускает космические ракеты и спутники на запад в сторону Средиземного моря. И действительно это делается для того, чтобы отработавшие ступени ракетоносителя падали в воду, а не на территории наших соседних, в кавычках, «друзей». Что могло бы действительно, вы правильно сказали, спровоцировать международный конфликт. Ну что ж, 2-0 в вашу пользу, и мы в шаге от вашей или победы, или проигрыша. Я желаю, чтобы вы выиграли, потому что ящик минеральной воды из Чехии «Магнезия» будет уместен в каждой семье. Итак, я вас предупреждал, кстати, о том, что я бываю коварен, задавая вопросы.
1: Да, мы это слышали.
0: Спасибо. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Вопрос следующий. Вы когда-нибудь видели картину Ван Гога «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой»?
1: Да, я ее видел.
0: Эта картина была не так давно продана за 90 миллионов долларов. Вопрос. Верите ли вы, что Ван Гог выстрелил себе в сердце, чтобы покончить жизнь самоубийством?
1: Я я знаю другого писателя, который это делал. Я не знаю, правда это или нет, Максим Горький. Да, про Ван Гога я не слышал такой факт биографии. Но давайте скажу, что не верю.
0: Чего это мужчины сейчас запели у нас в эфире? Итак, вы говорите о том, что вы не верите, что Ван Гог выстрелил себе в сердце, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но вы видели картину «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой»?
1: Да.
0: Принято. Ван Гог покончил свою жизнь самоубийством. Он выстрелил себе в сердце из револьвера. Пуля не попала в сердце. Он пришел домой и лег в постель. И прожил еще 2 дня. И умер в возрасте 37 лет, так и не дождавшись признания своего таланта. И когда его хоронили, за гробом шло всего 3 или 4 человека. Представьте себе. Константин, ну и вы сегодня тоже не заберете у нас минеральную воду, но вы очень хорошо шли. Мы даже, честно говоря, уже собирались аплодировать. Спасибо за игру.
1: Я уже хотел бы себя поправить. Я думал, Максим Горький должен был взять у кого-то пример. Хотел сказать все-таки, да, верю. Но
0: вы замечательно, замечательно рассуждаете. Если бы, да, чуть-чуть бы еще подумали, вы бы, я уверен, отобрали у нас победу вчистую. Ну, давайте в следующий понедельник. Ну.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Приятно.
0: Взаимно. Взаимно, Константин. До свидания.

0: Голоса Первого радио.
1: ЗФ Ханин. Ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в третьем классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
2: Ну какой тут может быть комментарий?
3: Не знаю. Не знаю.
2: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
1: ЗФ Ханин.
0: Первому радио 25 лет. Реклама.
4: Так, сейчас я хочу обратить внимание наших радиослушателей на возможность приобрести большую 4- или 5-комнатную квартиру, новую совершенно, которая будет построена в июне 2028 года. Речь идет о проекте, он называется «Тидгар Мифца Синай Батьям». Разумеется, вы уже понимаете из этого названия, где строятся эти два больших шикарных дома-бутика или бутика-здания. Каждый из них по 13 этажей, это считается невысокое здание. И это зеленый район, это парковая зона, это близость к железнодорожной станции, близость к трамвайной станции, близость к морю. И вот эти квартиры отличаются тем, что у них большой метраж. На каждую из этих квартир компания «Тидгар» дает 10 лет гарантии. 10 лет гарантии. И если вы покупаете эту квартиру, то есть если вы подписываете договор, у вас есть скидка до 215 тысяч шекелей. То есть и разумная цена, и удобное расположение, и приятный вид с балкона, и защищенная комната «Мамат», и подземная парковка для каждой квартиры. Что вы делаете? Сейчас вы вносите 20% от стоимости этой квартиры, и при подписании, а когда она сдается, когда вам должны отдать уже ключ от квартиры, вы заплатите остальное. То есть за эти, условно говоря, 2 года вы можете подкопить деньги, можете продать свою квартиру, подготовить эту сумму и въехать в новую шикарную квартиру. Но самое главное заключается в том, что именно в эту пятницу, на исходе июля, то есть 31 июля, состоится особый день продаж. Будут сделаны эксклюзивные предложения, будут даны персональные консультации, и все это прямо на территории проекта. Вы можете приехать и увидеть своими глазами и понять, что ни мы вас не обманываем, наоборот, что «Тидгар Мифца Синай Батьям» предлагает вам очень интересные дома, интересные и большие квартиры. Это пятница, 31 июля. Приезжайте. Значит, для того, чтобы вам уделили внимание, для того, чтобы вам могли сделать эксклюзивные предложения, для того, чтобы вы получили персональную консультацию и ответы на все ваши вопросы, связанные с покупкой такой квартиры, вам надо назначить очередь, позвонив на номер телефона *83-83. *83-83. Встречаемся 31 июля в Батьяме.
5: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидгар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидгар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидгар Мифца Синай», Батьям, *83-83. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» — летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
8: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
11: В соответствии с уставом мероприятия.
12: Жаркое лето в Центр Кар.
13: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
12: Звоните 03-558-5458.
8: Реклама.
14: Программа «Картина маслом».
15: Пишите свою историю сами.

0: я за тобой, ой-ой-ой-ой, ухожу в закат.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

0: завершается музыкальный час «Картинным маслом». Это первый час, второй будет после выпуска новостей и рекламы. Я напомню вам только о том, что 31 июля компания «Тидхар» и проект «Мевца Синай Батьям» проводят особый день продаж больших 4- и 5-комнатных квартир в бутик-зданиях в Батьяме в шикарном районе. Запишитесь на очередь, на консультацию на 31 июля, звездочка 8383. Приезжайте, посмотрите, и тогда сможете принять решение. Через несколько минут вернусь к вам.
1: «Картина маслом». Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88. «Год без забот».
2: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мевца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» – 050-302-8880.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатэй Срим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатэй Срим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: «Центр Кар Азур».
6: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
1: Голоса первого радио.
7: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Ля-ля фа-фа» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Первое радио. Новости.
1: Задержаны четверо террористов, причастных к нападению на солдата. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ, полиция и Общая служба безопасности сообщили о задержании четырех террористов, причастных к нападению на военнослужащего и похищению его оружия в районе Сусии в минувшую субботу. Солдат на момент нападения находился в отпуске. Сразу после инцидента силы безопасности начали поиски, обнаружили похищенное оружие и задержали двух подозреваемых. В ночь на воскресенье бойцы спецподразделения «Дувдыван» провели операцию в Ятте к югу от Хеврона и задержали еще одного участника нападения. Сегодня четвертый подозреваемый сам сдался представителям гражданской администрации. Все четверо переданы следователям Шабака. Двое граждан Израиля сегодня прибыли в район горы Хермон и самовольно пересекли границу, оказавшись на территории Сирии. Подразделение ЦАЛЯ, направленное к месту происшествия, обнаружило израильтян, вернуло их на территорию страны и задержало. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства. В ЦАЛЯ резко осудили произошедшее, назвав его очередным вмешательством в оперативную деятельность армии и угрозой безопасности военнослужащих, действующих на границе. Военные призвали правоохранительные органы привлечь нарушителей к ответственности, отметив, что некоторые граждане совершают подобные действия неоднократно. Самолет премьер-министра Бениамина Нетаньяу вылетел сегодня днем в Вашингтон с базы ВВС в Наватим. О вылете канцелярия главы правительства сообщила задним числом. Ни время вылета, ни ожидаемое время посадки в США не уточняются. Перед вылетом в Вашингтон Нетаньяу заявил, что с президентом Дональдом Трампом обсудят все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Председатель партии «Демократы» Яир Галан раскритиковал методы ведения войны с Ираном. Выступая на конференции, организованной Wynet и Идиот Ахранот совместно с Институтом исследований национальной безопасности, он заявил, эта война велась плохо. Ее цели, такие как смена иранского режима, изначально были нереалистичными. Это очень серьезный ущерб для Израиля. Фактически Иран, по его словам, в результате войны улучшил свое стратегическое положение. Политическая активность бывшего начальника генштаба ЦАЛЯ Гади Айзенкота за пределами Израиля привлекла внимание общественности Кипра. Рекламные щиты, установленные в районе аэропорта Ларнаки в рамках предвыборной кампании партии Яшар, призывали израильских туристов, отдыхающих на острове, вернуться домой для участия в парламентских выборах, запланированных на 27 октября. Плакаты гласили: «Хорошо отдохнули, а теперь возвращайтесь и побеждайте». Появление агитационных материалов вызвало критику со стороны местных политиков. Депутат Европарламента от Кипра Фадиас Панайоту назвал проведение подобной кампании неприемлемым и выступил с призывом законодательно запретить избирательную активность третьих стран на территории республики. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля и 4 агары, евро 3 шекеля 46,1 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 41. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ну что ж, еще раз добрый день. Вот так вот энергично мы сегодня начали второй музыкальный час «Картина маслом». 5:05 в стране. Продолжается понедельник. Жаркий, хороший июльский понедельник. И в этом музыкальном чате будет несколько прохладных рубрик. Ну, во-первых, «Путешествие во времени». Мы перенесемся на 27 лет назад, и песня, которая будет звучать в связи с этим, вам понравится. Да и она вам нравится, я уверен, даже сейчас. В середине часа у нас рубрика «Минуты добра». Вот здесь я должен буквально сделать небольшую такую остановочку и сказать «Минута добра». Это означает, что мы в середине часа даем возможность, отключив музыку, рекламу, все разговоры, кому-то из наших радиослушательниц, радиослушателей позвонить в прямой эфир и взять эту минуту для того, чтобы сказать слова благодарности. И этот человек сам решит, кому, в какой форме сказать слова благодарности. Мы хотим услышать просто среди этих слов «спасибо». Да, спасибо. Поэтому, если вы не против, то можете даже забронировать свое место и свой звонок прямо сейчас, позвонив продюсерам, не мне, нет, не в прямой эфир, продюсерам, и сказать: «Здравствуйте, меня зовут, например, Михаил, я хочу, чтобы в 16:30 вы мне напомнили, и я выйду в эфир, да, и скажу слова благодарности». Итак, можете позвонить продюсеру Дарье Достоевской 07-52-891 и сказать: «Дарья, запишите, я буду в этой рубрике». 07-52-891, Дарья примет звонок. Ну и в 16:50 рубрика «Jive Time», которая тоже мне нравится. Я думаю, что вам она придется по вкусу. Это такой десерт музыкальный, я всегда об этом говорю. Когда, разумеется, мы хотим послушать что-то, что не имеет отношения к нашему основному эфиру. Из самых интересных новостей у нас есть телеграм-канал, и вы можете на него подписаться. Телеграм-канал называется «Первое радио Израиль». Туда приходят самые свежие и, что очень важно отметить, самые проверенные новости, которые не являются фейками и которые вы можете потом рассказывать своей компании, своим родственникам, не краснеть за то, что вы говорите глупости. Одна из тех новостей, которую мы представили там, еще один израильский фильм, новый фильм будет представлен на 83-м Венецианском кинофестивале. Да, Амос Гитай снял фильм, называется «Путешествие в Иерихон». И вот он отправляется на Венецианский кинофестиваль. На самом деле, 7 его фильмов боролись за премию «Золотой лев». В любом случае, это один из наших маститых таких режиссеров в этом смысле. Ну и о том, что из себя представляет этот фильм, о том, как он пройдет испытание кинофестивалем, мы, разумеется, расскажем. Наш журналист и моя коллега, ведущая Владлена Прешель, рассказывает и по вечерам в воскресенье в своей культурной рубрике, и в деталях в четверг, примерно в 14:50, о различного рода культурных событиях, в том числе и о ситуации с фильмом «Путешествие в Иерихон». В любом случае, вы понимаете, к чему я клоню. Слушайте «Первое радио».

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Да, это «Путешествие во времени», такая рубрика, 16 часов 13 минут, и мы перенесемся в 2000 год, 26 лет прошло уже с того момента, когда миллениум пришел и наступил 21 век, и вот тогда был записан альбом, который называется до сегодняшнего дня, кстати, «Reload», «Перегрузка». Да, и записал этот альбом не кто-нибудь, а легендарный, невероятный Том Джонс. Для тех, кто не знает, кто это, я скажу. Это человек, которому сегодня, вот буквально 7 июня, исполнилось 86 лет. Он британский эстрадный певец, он родом из Уэльса. И, в принципе, первый успех пришел к нему в середине 1960-х, а уже через 20 лет в мире было продано более 100 миллионов пластинок. В 1999 году он признан лучшим певцом года, как раз вот накануне выпуска этого альбома, о котором пойдет речь. Он стал кавалером ордена Британской империи, он получил из рук королевы Елизаветы орден Британской империи «Заслуги перед государством» и пел в разных стилях от R&B и соул, и поп-рок, и кантри, и даже техно-дэнс. Так вот, в 2000 году он записывает альбом, причем они записывают альбом такой чисто классический, скажем так, который свойственен более ближе к такому коммерческому року. И это Том Джонс, это шикарный голос, все. И в этот момент ему немецкий диджей Маус Ти и продюсер, кстати, который специализируется на хаус-музыке, предлагает трек и говорит: давайте его добавим к вашему альбому. Он говорит: sorry, you are crazy, ты сумасшедший. Он говорит: кудак, мне, сэру, там, Тому Джонсу, нет, конечно. Продюсер говорит: я считаю, что да, потому что это добавит вашему альбому жизни, движения. И, кстати, оказалось, что он был прав по всем показателям, потому что компания EMI, которые пригласили Тома Джонса для того, чтобы он записал новый альбом, и заплатили ему 1,5 миллиона фунтов стерлингов, в конечном итоге сказали, что мы заплатили за «Мерседес», а получили катафалк, потому что основная музыка на этом альбоме, на этой пластинке, это такой традиционный духовный репертуар Тома Джонса. Но там была эта песня. И эта песня сделала все. Она стала мега-хитом, мега-хитом танцевальным. Она достигла 3-го места в британском чарте. Она стала 2-й после «Boy from Nowhere», которая еще в 87-м у него заняла 2-ю строчку. То есть это, в принципе, 2-й такой мощный хит Тома Джонса. И эта песня была на расхват. Более того, во время живых выступлений Тома Джонса поклонницы бросали на сцену свое нижнее белье, когда он пел эту песню, и не только бюстгальтеры, чтобы вы понимали. И этой песне 26 лет. И самое время ее представить.

0: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
0: Алина Дарк. Первому радио 25 лет.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашева 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер Хашева 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
5: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
6: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц. Мой хоть каждый день. В любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
9: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
12: В соответствии с уставом мероприятия.
13: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Жаркое лето в Center Car.
15: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
14: Звоните 03-558-5458.
16: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
17: Я с удовольствием снова отправляюсь в Бат-Ям, где строятся 2 бутик-здания с 4- и 5-комнатными огромными квартирами, не обычного размера, я бы сказал, нестандартные, на которые вы должны обратить внимание вместе со мной. Итак, проект, жилой проект Тидгар Мифца Синай Батьям – это то, на что я хочу обратить внимание. Дело в том, что каждая квартира, которая строится в этом бутик-здании, получает 10 лет гарантии от компании на все абсолютно. И в эту пятницу, 31 июля, вы можете подъехать вместе со всеми членами семьи, с домашними животными, с фотоаппаратами, сфотографировать место, где строятся эти дома, которые будут построены в июне 2028 года, и решить, может быть, действительно вы хотите в этот проект погрузиться тоже. Тем более, что сейчас вы дадите 20% при подписании договора, и у вас будет 2 года подготовить остальную сумму для того, чтобы заплатить за квартиру. Так что давайте-ка в пятницу 31-го поедем, будут эксклюзивные предложения, будут персональные консультации, но в любом случае, чтобы это было непосредственно направлено и в ваш адрес, вам надо позвонить и назначить очередь. Звездочка 8383, скажите «Шалом, они Михаил, они Рацелязмин Тор, вы они Магия, Лиит Яцот, Лиит Итецует и там Ликабель Отца Мюхедет». Это я все сказал на английском языке, но вы можете сказать и на русском. Скорее всего, там будут тоже отвечать. Поэтому звездочка 8383. В эту пятницу, 31 июля, особый день продаж квартир в бутик-зданиях в Батьяме, в зеленом парковом шикарном районе, недалеко от торгового центра, театра. Звездочка 8383.
3: Реклама.
10: Программа «Картина маслом».
12: Цените простые вещи.

0: Леонид Агутин открывает вторую часть этого часа песней «Ты скажи». Ну, а теперь рубрика «Минута добра».
1: Спасибо.
2: Спасибо?
3: Спасибо за сладостные секунды.
4: Спасибо.
2: Спасибо тебе, друг.
3: Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Итак, у нас есть звонок, поэтому я без прелюдий приветствую вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Вы сейчас в прямом эфире, и по нашим правилам эту минуту я отдаю вам, замолкаю вместе с музыкой, а вы говорите слова благодарности, кому вы считаете нужным и как вы считаете.

0: родили белый свет. Спасибо израильской армии, которая делает все для того, чтобы мы спали спокойно, были уверены в этом. Спасибо большому, великому первому радио, которое правильный курс держит. Я его всегда слушаю 24 часа. Ну, разве если только сплю и слушаю. А так, спасибо, что вы есть. Спасибо вообще тем людям, которые добрые, теплые, умеют родить тепло и любовь. И хочу, чтобы все всегда говорили друг другу спасибо, и чтобы мир был во всем мире, в своей Украине. Всем привет, спасибо за то, что вы меня послушали.
1: Алексей, тронули вы нас своими словами, своим переживанием, искренним и настоящим. Я хочу благодарить вас за то, что вы слушаете Первое радио, и мы вас не разочаровываем. Нам очень приятно. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: И хорошего вам дня сегодня.

0: Реклама.
1: Так, снова возвращаемся к объявлению. В пятницу, в эту пятницу, 31 июля, состоится особый день продаж. Вы можете приехать на территорию проекта, который называется «Тидар Мевца Синай Батьям». «Тидар» — это компания, которая строит «Мевца Синай Батьям». Это два бутик-здания, высотой каждый в 13 этажей. Это огромные, не просто, а огромные 4- и 5-комнатные квартиры. И вот в пятницу 31-го особый день продаж. Эксклюзивные предложения и персональные консультации. Поэтому, если вы хотите приехать, поучаствовать и непосредственно получить информацию, позвоните и сообщите об этом. То есть, таким образом, назначьте, забронируйте место, звездочка 8383. Звездочка 8383. Покупка без лишних переживаний. Покупка квартиры, которая получает 10 лет гарантии от компании «Тидар». И при подписании договора вы получаете скидку до 215 тысяч шекелей. Приятный вид с балкона, подземная парковка для каждой квартиры, защищенная комната «Мамат», разумная цена, удобное расположение. 20% вы платите при подписании и остальное в момент заселения. Итак, звездочка 8383, «Тидар», «Мевца Синай Батьям», два здания бутика, 4 и 5 комнат квартиры. Приезжайте 31 июля.
2: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мевца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Лидский квас. Любимый квас.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: «Тидар Мевца Синай». Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
9: Жаркое лето в «Центр Кар». Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
10: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
0: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Хороший денек.

0: Jive Time. Минутка джаза. Jive Time.
1: Ну что ж, вот мы и добрались до рубрики «Jive Time». Наш музыкальный десерт готов. Сегодня я дам вам возможность послушать еще раз творчество американского джазового клавишника и композитора. Его звали Джозеф Лесли Сэмпл. Он ушел из жизни осенью 2014 года. Он был одним из основателей, ну, скажем так, легендарной группы The Jazz Crusaders. Причем основали они эту группу в 1960-м. Потом он оставался где-то лет 30, наверное, участником этой группы. Вот. Потом он занялся еще своей сольной карьерой. Играл и принимал участие в записи альбомов известнейших музыкантов. Причем играл разную музыку с ними. И госпел, и блюз, и джаз, и латиноамериканскую музыку. Все начиналось с простой семьи, где папа был почтальоном, мама была домохозяйкой. Он учился играть на пианино, учился играть дома. Ему было лет 5. Вот. Он учился и ходил, брал уроки у одного частного пианиста и органиста. Потом потихонечку в школе, когда он уже стал старшеклассником, они сделали группу Swingsters, и он там играл на клавишах. Вот. Но надо сказать, что можно продвигаться по его жизни много, у него были разные коллективы, вот. Но важно сказать, что он один из первых пианистов, который начал использовать электронные синтезаторы еще в 1960-х годах, электропиано, вот. И это, в общем-то, произвело определенное влияние на других музыкантов, на других пианистов, клавишников, как их сейчас называют. И я хочу с вами послушать композицию, которую он сегодня для нас будет играть вместе со своими музыкантами. There are many stops. Наслаждайтесь. Наверное, вы это именика не слышали, но знаете, был такой потрясающий джазовый клавишник Джозеф Лесли Сэмпл.

0: Джозеф Лесли Сэмпл, американский джазовый клавишник и композитор в рубрике «Jive Time» сегодня. Следующая рубрика вас ждет в среду в 15:50.
1: Минутка джаза.
2: «Jive Time».
3: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
4: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
5: Фа-фа-ла-ла! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
4: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
5: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Программа «Картина маслом».
8: Не падайте духом!
0: Завершаем музыкальный час с «Картина маслом». Он уже второй, и надо передавать студию «Алини Дарк». Шестая передача, вечерний эфир вас ждет. Хорошего вам вечера. Спасибо, что слушаете первое. Встретимся

0: «Картина маслом». Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в Center Car.
3: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Center Car Азур.
3: Дерех Ашива 9.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Люблю Лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
9: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeves Srim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeves Srim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
10: В соответствии с уставом мероприятия.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Жаркое лето в Center Car.
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Center Car Азур.
3: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
13: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
12: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидирован глава внутренней безопасности Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак сообщили о ликвидации в районе Дилярбалаха Муса Халида Хадауи, возглавлявшего подразделение внутренней безопасности Хамаса в лагерях беженцев центральной части сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, подконтрольная Ладауи контрразведка Хамаса собирала информацию, которая использовалась при планировании террористических операций против Израиля. ЦАЛ, полиция и Общая служба безопасности Шабак сообщили о задержании 4 террористов, причастных к нападению на военнослужащего и похищению его оружия в районе Сусии в минувшую субботу, 25 июля. Солдат в момент нападения находился в отпуске. Сразу после инцидента силы безопасности начали поиски, обнаружили похищенное оружие и задержали двух подозреваемых. В ночь на воскресенье бойцы спецподразделения «Дувдыван» провели операцию в Яте к югу от Хеврона и задержали еще одного участника нападения. А сегодня четвертый подозреваемый сдался представителям гражданской администрации. Все четверо переданы следователям Шабака для дальнейшего расследования. Самолет премьер-министра Бениамина Нетаньяху вылетел сегодня днем в Вашингтон с базы ВВС «Наватим». О вылете канцелярия главы правительства сообщила задним числом. Ни время вылета, ни ожидаемое время посадки в США не уточняются. Перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что с президентом Дональдом Трампом обсудит все вопросы, стоящие на повестке дня, и прежде всего Иран. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. К другим новостям. Полиция Израиля обратилась к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 20-летней жительницы Иерусалима Алей Джой Хиршберг и двух ее детей, трехлетней Талы Рейзель и годовалого Натана Якова Вороны. По данным следствия, в августе 2025 года женщина вместе с детьми въехала в Израиль, после чего их следы затерялись. В полиции предполагают, что Хиршберг и дети могут находиться в Иерусалиме или его окрестностях. Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят обратиться по телефону полиции 100. Двое граждан Израиля сегодня прибыли в район горы Хермон и самовольно пересекли границу, оказавшись на территории Сирии. Подразделение ЦАЛ, направленное к месту происшествия, обнаружило израильтян, вернуло их на территорию страны и задержало. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Политическая активность бывшего начальника генштаба ЦАЛ Гади Айзенкота за пределами Израиля привлекла внимание общественности Кипра. Рекламные щиты, установленные в районе аэропорта Ларнаки в рамках предвыборной кампании партии Яшар, призывали израильских туристов, отдыхающих на острове, вернуться домой для участия в парламентских выборах, запланированных на 27 октября. Плакаты гласили: «Хорошо отдохнули, а теперь возвращайтесь и побеждайте». Появление агитационных материалов вызвало критику со стороны местных политиков. Депутат Европарламента от Кипра Фидиас Панайоту назвал проведение подобной кампании неприемлемым и выступил с призывом законодательно запретить избирательную активность третьих стран на территории республики. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха еще немного повысится. В Иерусалиме ожидается 20 градусов ночью, 31 днем. В Тель-Авиве 24, 32, в Хайфе 23, 29, в Вершеве 22, 36 и в Эйлате 27 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Ну что ж, вечер наступил. А что? А что, собственно говоря, еще нужно сказать? Что шестая передача сегодня продлится 2 часа, вплоть до программы «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Итак, понедельник, 27 июля. Да, уже лето, в принципе, близко к завершению. Хотя, казалось бы, только недавно началось, но не тут. Было. И что хочется сегодня? Просто поболтать, послушать музыку и хорошо провести эти 2 часа. Ну, а также предлагаю вам просто присоединяться сегодня к нашему разговору. Наверняка вы тоже будете знать какие-то интересные факты, о которых будем сегодня рассуждать. Но обо всем по порядку. Прямо сейчас мы послушаем композицию от Позитива, потому что у нее красивое название, во-первых, «До дому», то есть «Домой». И это именно то место, куда вы сейчас должны двигаться. Хватит, завершайте с работы, завершайте все свои дела, спокойно, без нервов, двигаемся в самое замечательное место на этой планете. Домой.

я очень надеюсь, что сегодня нас ждет легкий и веселый эфир. И знаете ли, давайте приступать к нашей сегодняшней теме. Вот вопрос сразу же задам. Когда-нибудь задумывались о том, насколько сложен, серьезен и порой абсолютно абсурден наш мир юридических правил? Мы привыкли относиться к законам с уважением, трепетом, считая их вершиной человеческой логики и порядка. Ну, давайте, не все люди, естественно, но большинство, надеюсь, адекватных. Однако, если внимательно вчитываться в своды правил разных уголков нашей планеты, становится понятно, что у законодателей тоже бывают отличные или очень специфическое чувство юмора. Давайте сегодня отправимся в увлекательное путешествие по самым курьезным, странным и смешным юридическим нормам, которые когда-либо существовали или действуют до сих пор. Я знаю, что похожие эфиры у нас уже были, но поверьте, законы никогда не заканчиваются. Особенно интересно, что для них выискивать получается. Давайте узнаем, за что можно получить вполне реальный штраф, просто прогуливаясь по улице или занимаясь привычными бытовыми делами. Разберемся, почему некоторые правила кажутся полнейшей бессмыслицей, хотя за каждым из них наверняка стоит какая-то невероятная бурная историческая ситуация. И поверьте, после сегодняшнего выпуска вы будете смотреть на привычные бытовые запреты совершенно иначе. На чем запрета на кормление голубей на площади Сан-Марко в Венеции? Да-да, это одно из самых популярных туристических городов мира, прекрасная Венеция. Тысячи путешественников годами мечтали сделать классическое фото на площади Сан-Марко, когда вокруг летят сотни голубей. Однако власти города решили положить этому конец и ввели строжайший запрет на кормление этих птиц. Нарушителям грозит внушительный штраф, который может составить несколько сот евро. Официальная причина такого решения кроется вовсе не в вредности городских властей, в огромных затратах на реставрацию. Голубиный помет наносит колоссальный урон древним мраморным памятникам и уникальным архитектурным фасадам. И, кроме того, птицы часто переносят опасные инфекции и портят городскую экологию. И чтобы очистить хотя бы просто немножечко, просто попытаться, муниципалитет тратит астрономические просто суммы из бюджета, и поэтому чиновники посчитали, что дешевле полностью запретить продажу зерна на площади. И теперь за попытку покормить пернатых крошками от панини какого-нибудь можно запросто лишиться существенной части отпускного бюджета. Зато архитектура Сан-Марко сохраняется в гораздо лучшем состоянии для будущих поколений. Я думаю, вполне себе можно держать себя в этом случае и не кормить голубей. Ну что ж, давайте продолжать. Прямо сейчас у нас композиция «Insomnia» от Крэга Дэйви. Да? Давайте послушаем. Погнали!

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
9: Вкусно.
8: Лидский квас, любимый квас.
10: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур, Эры Хашива 9.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Ведущая новостей — Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
12: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
11: Светлана Карабут.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Ну, а мы плавно перемещаемся в страну с самым сильным паспортом на планете. Знаете, что это? Конечно же, это Сингапур. И я уверена, что все вы слышали об этом странном законе, но повторение мать учения, вдруг кто-то не знает, а там существует запрет на жевательную резинку. Да-да, Сингапур славится своей идеальной чистотой, но мало кто знает, на какие радикальные меры пришлось пойти государству ради этого. С 1992 года в стране действует практически полный запрет на импорт, продажу и ввоз жевательной резинки. История этого правила началась с запуска ультрасовременного городского метрополитена. Хулиганы стали заклеивать жвачками датчики автоматических дверей поездов, из-за чего составы останавливались и график движения полностью сбивался. Это приводило к огромным пробкам и многомиллионным убыткам для инфраструктуры города. Терпение правительства лопнуло, и запрет вступил в силу мгновенно и беспощадно. И сегодня за выброшенную на где-нибудь на улице жвачку можно получить не только гигантский штраф, но и реальный тюремный срок. Исключение сделано только для специальных лечебных и никотиновых жвачек, которые продаются строго в аптеках по рецепту врача. Да, так что, если что, если вас поймают, будут обязаны записать ваши паспортные данные при такой упаковке, как бы, когда вы покупаете ее в аптеке. А благодаря этому правилу тротуары Сингапура остаются кристально чистыми, и двери поездов работают как швейцарские часы. Но я думаю, что многие знали об этом правиле, но все-таки очень многие не осознают, насколько все серьезно. Если вы пытаетесь провести жевательную резинку в Сингапур, и боюсь, что мало и того, что ее отберут, вас могут не пустить, депортировать или же наложить просто какой-то гигантский действительно штраф. Поэтому лучше не рисковать. Хотела бы я когда-нибудь посетить Сингапур? Да, с удовольствием. Но тогда можно взять какой-нибудь тик-так с собой или что-то вроде того, как бы, если уж настолько хочется, чтобы дыхание было всегда свежим. Сейчас куча есть альтернатив.

0: автомобили престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в «Центр Кар» вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. В автомобиле в любое время и с любым пробегом. Центр Кар. Азур Дерехашева 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Центр Кар Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Дерехашева 9. Телефон 03-558-5458.
1: Реклама. 6-я передача на Первом радио.

Следующее интересное правило, интересный закон. В итальянском городе Турин к домашним питомцам относятся со всей юридической строгостью и заботой. Местные власти приняли закон, согласно которому владельцы собак обязаны выгуливать своих четвероногих друзей не менее 3 раз в день. Если хозяин ленится и оставляет собаку дома на весь день, ему грозит штраф до 500 евро. В законе отдельно прописано требование к содержанию животных, включая запрет на окрашивание шерсти и купирование хвостов и ушек без медицинских показаний. Городские службы и зоозащитники имеют право проверять условия жизни питомцев по сигналам от бдительных соседей. Этот документ был создан для борьбы с жестоким и халатным отношением к домашним животным. Власти считают, что покупка собаки – это огромная ответственность, а не просто развлечение. Физическая активность необходима собакам для здоровья и нормальной психики, поэтому закон защищает их право на прогулку. Так что в Турине фраза «мне лень идти на улицу» юридически не является оправданием для собаковода. Это прекрасный пример того, как закон встает на защиту тех, кто не может сказать о своих правах сам. И, по-моему, это один из лучших законов, который у нас за сегодня с вами запланирован.

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: «Автотрейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
2: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
4: В соответствии с уставом мероприятия.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
9: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
10: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А если вы вдруг собрались в поездку в Германию, то стоит знать и о штрафе, который можно там схлопотать. Знаменитые немецкие автобаны ассоциируются у всех со скоростью, идеальным покрытием и отсутствием ограничений. Однако мало кто знает о строжайшем правиле, которое касается топлива в вашем бензобаке. На немецком автобане категорически запрещается останавливаться без экстренной причины, а пустой бак таковой не является. Законодательство считает, что водитель обязан заранее рассчитать маршрут и уровень топлива перед выездом на скоростную трассу. Если у вас закончился бензин и машина заглохла прямо на дороге, вы создаете опасность для других участников движения. В условиях, когда автомобилисты несутся на скорости свыше 200 км в час, стоящая машина становится миной замедленного действия. За такую халатную остановку водитель получит внушительные штрафы и штрафные баллы в права. Более того, идти пешком по обочине автобана в поисках заправки также строго запрещено из соображений безопасности. Это правило приучает автолюбителей к железной дисциплине и внимательности перед каждой поездкой. В Германии пунктуальность и расчетливость важны даже в вопросах уровня бензина, но, насколько все мы знаем из интернета, это не касается их железной дороги.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи «На волне Первого радио». Будем переходить во второй, на сегодня завершающий. Также напоминаю, что сегодня с 7 до 8 вас ждают серьезные разговоры на серьезные темы вместе с Марианной Беленькой в прямом ответе. Ну что ж, давайте дальше двигаться по этим волнам Первого радио. О, получилось сразу сообщение. Давайте прочту, пока есть это время. Только как вернулся от мамы из Германии. Там правила немного изменились. Полиция приезжает за считанные минуты в случае фиксации остановки автомобиля на обочине. Параллельно вызывают эвакуатор, стоящую машину забирают и только по уважительным причинам забирают без штрафа. За все остальное штраф, даже если остановился для чего-нибудь другого. Ну вот видите, действительно. Но слушайте, в жизни всякое может произойти. У меня, например, было такое, что у меня ехала я по трассе, как раз таки по двадцатке, и у меня лопнул какой-то патрубок, и все, как бы машина начала перегреваться, пришлось остановиться, и, в принципе, что же делать, вызывать эвакуатор, ну а что, как бы, дальше ехать нет возможности, если никакой, чтобы у тебя двигатель не загорелся, не правда ли, поэтому всякое в жизни бывает, будьте крайне осторожны, и периодически посматривайте на панель приборную свою, чтобы точно убедиться, что с машинкой это все нормально, и двигатель не перегревается, особенно когда вот такая вот жаркая погода.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Лидский квас. Любимый квас.
7: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
9: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
12: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
13: Однозначно.
12: Так и будем теперь называться.
11: Кристина Кипнис.
14: Первому радио 25 лет.
15: Первое радио. Новости.
16: Саудовские ПВО перехватили беспилотники, запущенные из Ирака. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Саудовские системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в восточной провинции Эр-Рияде. По словам представителя Министерства обороны Саудовской Аравии, генерал-майора Турки Аль-Малики, дроны были запущены с территории Ирака, поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. Он подчеркнул, что королевство сохраняет за собой право ответить в подходящее время и в подходящем месте. Заявление опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети. ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак сообщили о ликвидации в районе Дир-аль-Балаха Мусы Халида Ладауи, возглавлявшего подразделение внутренней безопасности Хамаса в лагерях беженцев в центральной части сектора Газа. По данным армейской пресс-службы, подконтрольная Ладауи контрразведка Хамаса собирала информацию, которая использовалась при планировании террористических операций против Израиля. Министр иностранных дел Ливана Йосеф Раджи заявил, что ливанская армия располагает необходимыми возможностями, и ее контроль должен быть распространен на юг страны, как и всю территорию Ливана. По его словам, Бейрут рассчитывает на то, что Вашингтон добьется выполнения Израилем взятых на себя обязательств. Говоря о Хизбалле, Раджи подчеркнул, что ее военное и политическое крылья невозможно рассматривать отдельно до полного разоружения организации. Самолет премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху сегодня вылетел в Вашингтон с базы ВВС Невотим. О вылете канцелярия главы правительства сообщила задним числом. Ни время вылета, ни ожидаемое время посадки в США не уточняются. Перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что с президентом Дональдом Трампом он обсудит все вопросы, стоящие на повестке дня, и прежде всего Иран. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с сенатором Линдси Грэмом. К другим новостям. Полиция Израиля обратилась к общественности с просьбой помочь установить местонахождение 20-летней жительницы Иерусалима Лии Джой Хиршберг и двух ее детей, трехлетней Талы Рейзель и годовалого Натана Якова Вороны. По данным следствия, в августе минувшего года женщина вместе с детьми въехала в Израиль, после чего их следы затерялись. В полиции предполагают, что Хиршберг и дети могут находиться в Иерусалиме или его окрестностях. Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 100. Двое граждан Израиля сегодня прибыли в район горы Хермон и самовольно пересекли границу, оказавшись на территории Сирии. Подразделение ЦАЛИ, направленное к месту происшествия, обнаружило израильтян, вернуло их на территорию страны и задержало. Они переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Председатель Ассоциации пилотов Израиля, подполковник запаса Мейдар Бар, присоединился к партии НДИ и поддержал кандидатуру Авигдора Либермана на пост премьер-министра. Бар – боевой летчик и резервист ВВС ЦАЛИ, капитан гражданской авиации и инструктор школы подготовки пилотов. По его словам, сегодня Израилю необходим опытный руководитель, способный принимать решения в кризисных ситуациях, а Либерман лучше других подходит на эту роль. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха еще немного повысится в Иерусалиме. Ожидается 20 градусов ночью и 31 днем, в Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-36 и в Эйлате 27 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: over, cause it's not over.
1: Великолепные, непревзойденные BTS открывают этот час. Господи, как же я кайфанула. Эта песня появилась у нас на радиостанции. Счастья моему нет предела. Песня Come Over от группы BTS. Она вышла в двух форматах. Она вышла сначала 20 марта 2026 года на виниле в составе делюкс-издания альбома Ariran. А вот только лишь 12 июня, то есть полтора месяца назад, она стала официально, состоялся официальный цифровой релиз на стриминговых платформах. И знаете, вы скажете, господи, да кто любит этих BTS, только девочки маленькие. Ничего подобного. Ну, во-первых, давайте начнем, что сейчас это... Можете со мной спорить сколько хотите, но это самая популярная группа на данный момент в мире. Их фандом насчитывает от 60 миллионов официально зарегистрированных людей до где-то 136 миллионов. Но эта оценка включает очень широкое понимание фандома. Она основана на суммарной аудитории множества платформ и тех, кто следит, в принципе, за ними. Может быть, их и еще больше, поэтому кто знает, кто знает. При этом ARMY, именно так называют фанаты BTS, считается одним из крупнейших музыкальных фандомов в истории. Поклонники BTS есть буквально по всему миру. И знаете, вот сейчас они продают билеты, например, точнее, продавали билеты на март и апрель следующего года. Билетов нет. Все, если они не сделают дополнительный шоу, просто билеты не купить уже нигде. Нет, можно, конечно, у каких-то перекупов попробовать их найти, но не факт, что вас вообще пустят на стадион, потому что в Азии гораздо больше следят за тем, чтобы билеты не перепродавали, поэтому посмотрим, как они будут выкручиваться. Ну что ж, сегодня не об этом, сегодня просто порадовала и себя, и вас вот такой замечательной композицией. Каждый раз, когда у нас появляется больше песен BTS, лично у меня это вызывает дикий восторг, поэтому приглашаю и вас тоже слушать и наслаждаться. А прямо сейчас продолжим нашу сегодняшнюю тему, говорим о интересных законах, которые существуют в мире. И знаете ли, существует запрет на ношение обуви на высоком каблуке в Акрополе. Если вы собираетесь отправиться в Афины и погулять по древнему Акрополю, заранее продумайте правильную обувь. С 2009 года в Греции действует официальный запрет на посещение историко-археологических памятников в обуви на шпильках и высоких каблуках. Это правило может показаться странным капризом, но у него есть очень серьезная практическая причина. Острые каблуки оказывают колоссальное давление на сантиметр поверхности и буквально разрушают древний мягкий мрамор. Тысячи туристов на каблуках способны нанести античным плитам больший урон, чем века естественного износа. Кроме того, ходить по скользким древним камням на высокой платформе просто опасно для самого туриста. Власти Греции решили жестко защищать свое культурное наследие от современных модных трендов. На входе в комплекс строгие смотрители попросят вас снять каблуки и переобуться в удобные кроссовки или сандали. Этот закон помогает сохранить уникальные памятники архитектуры для будущих поколений в целости и сохранности. Зато в удобной обуви вам будет намного комфортнее подниматься на вершину холма все-таки. Итак, вижу, что сообщение мне пришло от Сашеньки. Я ARMY, BTS! Ходят слухи, что они будут в 2027 году уходить со сцены. Это только слухи. Я уверена, что такого точно не случится. Хотя, знаете, я боюсь, что будет крайне сложно повторить их успех такого масштаба, как после именно этого альбома Ariran. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Возможно, на какое-то время они займутся сольной карьерой, но уверена, что мы от них еще услышим не один шедевр. Ну а сейчас продолжаем музыкательно-развлекательное путешествие.

0: Шестая передача.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
4: Реклама.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните *6120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. *6120. В соответствии с уставом мероприятия.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
10: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
12: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
4: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать 3 детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
14: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
13: Анна Родина.
15: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
16: Шестая передача продолжается. Говорим про интересные запреты и правила. И этот запрет может сначала показаться странным, с одной стороны, с другой стороны, все, по-моему, пределано просто. Во Франции действует достаточно суровый и неоднозначный закон, запрещающий скрывать свое лицо в общественных местах. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, на кого это направлено, не правда ли? Этот акт был принят еще в 2010 году и вызывает немало споров до сих пор. И согласно тексту закона, не один человек не имеет права появляться на улице, в транспорте или госучреждениях в одежде, закрывающей лицо. Под ограничения попадают балаклавы, маски, шлемы, элементы одежды, даже религиозные, не позволяющие идентифицировать личность. Исключения сделаны только для праздничных карнавалов, спортивных мероприятий или профессиональных требований безопасности. Главная цель этого закона – обеспечение общественной безопасности и упрощение работы камер видеонаблюдения. мнение. Власти аргументируют правила тем, что открытое лицо является базовым условием для жизни в свободном и прозрачном обществе. За нарушение этого правила предусмотрен штраф, а также обязательное прохождение курсов гражданского воспитания. Камеры наблюдения на улицах французских городов должны четко фиксировать каждого прохожего. Этот закон напоминает нам о том, как вопросы безопасности меняют привычный городской уклад, но давайте сразу признаем, что не всегда это работает, особенно когда у них протесты какие-нибудь, либо стычки после матча, особенно выиграли, проиграли, совершенно неважно. Я не знаю зачем, но мы прекрасно понимаем, кто это делает. Они громят просто все города. Господи, неужели нельзя научиться нормально отмечать, будь то победу, будь то проигрыш?

0: Реклама.
1: Добрый день, друзья! В Центр Каразур продолжается акция «Жаркое лето». Самые выгодные условия, самые лучшие цены. Скажите слово «радио» и получите дополнительный бонус. В Центр Каразур вас ждут более 300 автомобилей по лучшим ценам. Например, Nissan Sentra 2021 года, всего 450 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Большой выбор автомобилей со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Хочу напомнить, что Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок в Израиль. Лучшие цены и лучший выбор. Надо только сказать слово «радио». А также в Center Car вас ждет очень много электромобилей, гибридных и бензиновых авто, дизельные машины и тендеры, автомобили с нулевым пробегом. Машины есть на любой вкус, на любой карман. Все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получайте ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 3 года гарантии, 100% финансирование, включая оплату страховок, с возможностью оплаты до 100 платежей. Это значит, что 3 года вы можете наслаждаться вашим автомобилем без всяких проблем, без всяких забот, со спокойной душой. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Center Car, Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. Автомобиль вы получаете прямо сегодня. Документы оформляются в течение 1 дня. Платить вы начинаете только через 3 месяца. И 3 года у вас нет никаких забот, потому что есть 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Звоните сейчас. Center Car Азур 03-558-5458. Не забывайте сказать слово «радио» и получить дополнительный бонус. Center Car Азур, Дер-Хашава 9. Телефон 03-558-5458. 5-8.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

И письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

теперь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

про роль, ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

много лет. А хочешь, вышлю песню письмом, ту, что все побила хиты, спой ее в своем 78-м.

бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: А вы знаете, что происходит по понедельникам в 18.30, 18.33, как сейчас? Если нет, то я скажу, происходит рубрика «Дикие домашние» от Кристины Кипнис, и сегодня не исключение. Давайте поэтому послушаем что-нибудь интересное, что она расскажет нам в этот раз о дикобразах. Ну что, готовы? Погнали!
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы окунемся в мир дикобразов.
3: Ёлки-галки!
2: Дикобраз может

0: Стразы покрыты микроскопическими крючками, которые позволяют им глубже проникать в плоть и усложняют их удаление.
1: Скажите, это не больно?
2: Все зависит от диаметра иглы.
0: Дикобраз предупреждает о своей готовности защищаться, громко тряся хвостом, на котором тоже есть иглы. Этот шум служит сигналом для хищников о том, что они рискуют получить болезненные уколы.
3: Подумаешь, не страшно, как укольчик.
0: Благодаря полым иглам дикобразам легко плавать. Эти иглы служат им своеобразным плавательным жилетом.
4: Жилет. Лучше для мужчины нет.
0: Дикобразы бывают разных размеров. Крупнейшие виды, например, африканский гребенчатый дикобраз, могут весить до 30 килограммов и достигать 90 сантиметров в длину, в то время как более мелкие виды значительно меньше.
5: Все потому, что кто-то слишком много ест!
0: Некоторые виды дикобразов, такие как североамериканский древесный дикобраз, проводят значительное время на деревьях. Их сильные хвосты помогают им удерживаться на ветвях.
6: Бог помощь! Ты что, по деревьям лазишь?
0: Дикобразы известны своей любовью к поеданию древесины. Они часто грызут кору деревьев, чтобы стачивать свои постоянно растущие зубы. В мире существует около 30 различных видов дикобразов, обитающих в различных регионах от Северной и Южной Америки до Африки и Азии, а также они обитают и у нас, в Израиле.
7: В этом-то и суть арабо-израильского конфликта.
0: Дикобразы преимущественно ведут ночной образ жизни. Они активны в основном ночью, когда выходят на поиски пищи, а днем прячутся в своих норах или среди густой растительности.
8: Ой, блин, не дадут в темноте сгущенки нажраться.
0: Некоторые виды дикобразов ведут моногамный образ жизни. Они образуют пары на всю жизнь, что довольно необычно для грызунов. Партнеры помогают друг другу заботиться о потомстве и защищают территорию.
9: Так мило! Вы такие няшки! Обожаю!
0: На сегодня это все из мира удивительных животных. Надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новое и интересное. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
10: Дикие и домашние.
11: Шестая передача на Первом радио.

Хочу рассказать про еще один запрет. Он звучит совершенно абсурдно и фантастически, но в мире действительно существует несколько городов, где законодательно запрещено умирать. Ярким примером является норвежский городок, господи, дай мне сил произнести его имя, Лонгир, расположенный на архипелаге Шпицберген. Причина такого странного правила кроется в суровом арктическом климате и вечной мерзлоте. Из-за экстремально низких температур тела в местной почве совершенно не разлагаются со временем тела, и это создает угрозу распространения опасных вирусов и болезней, которые могут сохраняться в мерзлоте десятилетиями. Если человек тяжело заболевает или находится в преклонном возрасте, его срочно направляют на материковую часть Норвегии. Местное кладбище давно закрыто для новых захоронений из-за соображений санитарной безопасности. Аналогичные законы в разное время принимались в некоторых городах Франции и Италии, но там причина была более прозаичной – полное отсутствие свободных мест на кладбище. Подобные правила наглядно показывают, как юридический язык пытаются применить даже к законам природы.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

действительно нравится в Израиле, тут абсолютно всем все равно, во что вы одеты. Ну окей, если только от вас не очень там неприятно, к примеру, пахнет, как бы, это одно дело. А с другой стороны, вышли в пижаме, рваные штаны какие-то, у вас дырка на майке или, не дай бог, пятно, да, как-то все равно, иди себе своей дорогой и никого не трогай. И езди в общественном транспорте, в автобусе, да, хоть что делай. Но вот в штате Калифорния существует старый курьезный закон, который запрещает водить автомобиль в халате или в пижаме. Этот нормативный акт появился в первой половине 20 века и благополучно дожил до наших дней. В те времена законодатели посчитали, что домашняя одежда слишком расслабляет водителя и отвлекает его от дороги. Считалось, что человек в пижаме не способен быстро реагировать на опасные ситуации на проезжей части. Кроме того, свободный крой халата мог запутаться в педалях или рулевом колесе, что создавало угрозу аварии. Сегодня этот закон вызывает лишь улыбку полицейских и автолюбителей, ведь его практически никто не соблюдает на практике. Однако формально он все еще числится в юридических реестрах штата и не был официально отменен. Это отличный пример так называемых «спящих законов», которые отражают представления о морали и безопасности прошлых эпох. Так что, выезжая на калифорнийскую дорогу, лучше все-таки переодеться в привычные джинсы.

Существует мнение, что все-таки у женщин на даты гораздо лучше память. У кого, когда день рождения, сколько лет исполнилось и тому подобное. Но, честно скажу, это не всегда работает. Да, какие-то даты я помню, но по большей части у меня все записано в календаре, иначе я просто не помню. Когда у меня там у друзей день рождения? Что? А у сестры вот вроде приближается, как бы, ну, сестры-то, понятное дело, запомнила. Ну, вот какие-то такие даты бывают, я очень часто забываю. Но существует закон, который просто-напросто обязывает запоминать хотя бы одну дату в своей жизни. Закон о запрете на забывание дня рождения на Самоа. Да-да, на островном государстве Самоа существует закон, о котором мечтали бы вести все женщины мира просто-напросто. Согласно местным правовым нормам, мужчине официально запрещено забывать день рождения собственной жены. Если супруг проигнорировал эту важную дату, жена имеет полное право подать на него официальную жалобу в полицию. За первое подобное нарушение забывчивый муж получает серьезное предупреждение от правоохранительных органов. Однако, если ситуация повторяется, суд может назначить мужчине внушительный штраф и даже отправить его на общественные работы. А часть выписанного штрафа при этом официально перечисляется обиженной супруге в качестве компенсации морального вреда. Этот закон был создан для укрепления семейных устоев и уважительного отношения к женщинам в обществе. Местные мужчины предпочитают заводить сразу несколько напоминаний в календарях, чтобы случайно не нарушить закон. Это, пожалуй, один из самых трогательных и одновременно суровых семейных законов в мире. Естественно, эта тема просто неисчерпаема, еще есть столько всего, что можно было бы обсудить, но, к сожалению, на сегодня время 6-й передачи подходит к завершению, ведь далее будет программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. А я с вами прощаюсь до завтра и всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла, всем пока-пока!

0: шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
0: Реклама.

0: только в «Трейдмобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
5: Лицкий квас. Любимый квас.
6: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дерехашева 9.
7: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хаземер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
10: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
9: Андрей Ежов.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Возле кибуца Нахалёс был найден боевой беспилотник. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации радиостанции Канбет, рядом с кибуцем Нахаль-Ос, расположенным в нескольких километрах от границы с сектором Газа, был найден беспилотный летательный аппарат, несущий взрывчатку и оснащенный видеокамерой. Аппарат нашел рабочий из Таиланда на поле кибуца. Из пресс-службы армии обороны Израиля сообщили, что найденный возле кибуца Нахаль-Ос дрон принадлежит силам Цааля. Угрозы безопасности нет. Обстоятельства инцидента расследуются, говорится в заявлении армии. Бойцами Северной бригады и инженерного спецподразделения «Ялом» под командованием 99-й дивизии на севере сектора Газа был уничтожен еще один туннель Хамаса протяженностью несколько сотен метров. Об этом сообщила пресс-служба Цааля, опубликовав видеозаписи операции. Силы Цааля продолжают зачищать территорию к востоку от «желтой линии» от террористической инфраструктуры. Саудовские системы ПВО сегодня перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в восточной провинции и Эр-Рияде. По словам представителя Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майора Турки Армалики, дроны были запущены с территории Ирака, поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. Он подчеркнул, что королевство сохраняет за собой право ответить в подходящее время и в подходящем месте. Заявление было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети X. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи заявил, что ливанская армия располагает необходимыми возможностями, и ее контроль должен быть распространен на юг страны, как и всю территорию Ливана. По его словам, Бейрут рассчитывает на то, что Вашингтон добьется выполнения Израилем взятых на него обязательств. Говоря о Хизбалле, Раджи подчеркнул, что ее военные и политические крылья невозможно рассматривать отдельно до полного разоружения организации. Самолет премьер-министра Бениамина Нетаньяху вылетел сегодня в Вашингтон с базы ВВС Небатим. О вылете канцелярия главы правительства сообщила задним числом. Ни время вылета, ни ожидаемое время посадки в США не уточняются. Перед вылетом Нетаньяху заявил, что с президентом США Дональдом Трампом обсудит все вопросы, стоящие на повестке дня, прежде всего Иран. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с сенатором Линдси Грэмом. Юридический советник правительства Галиба Рахмиара попросила Багац временно приостановить вступление в силу закона о Махош. По ее словам, реформа призвана запугать полицейских, следователей и журналистов и создает угрозу политически мотивированных расследований. Закон предусматривает вывод отдела по расследованию правонарушений полицейских из структуры Государственной прокуратуры и подчинение его личному министру юстиции. Шоссе номер 90 в районе кибуца Калия, расположенного к северу от Мертвого моря, перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях. Причиной закрытия стало опрокидывание грузовика. По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал. На месте ведутся работы по эвакуации транспортного средства и освобождению проезжей части. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями дорожной полиции. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха еще немного повысится. Завтра в Иерусалиме ожидается 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире прямой ответ с Марьяной Беленькой.
7: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
8: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ», и я, Марьяна Беленькая, приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Ну, а также, напоминаю, вы можете задавать вопросы нашим гостям, если передача «Как сегодня» идет в прямом эфире. А с нами военный обозреватель, украинский военный обозреватель Денис Попович. Здравствуйте, Денис. Я вот пока не вижу Дениса, но надеюсь, к нам скоро присоединится. И, собственно, вы понимаете, что о чем мы хотели поговорить. Новостей очень много с украинского фронта. И думаю, мы начнем. Я пока веду, пока мы пытаемся соединиться с Денисом. Начнем с того, что происходит. Давайте я минутку напишу ему, наверное. Да, дайте мне одну секундочку написать, что случилось. Мы начнем с... Да, и вот Денис мне пишет. Ну, изображение пропало, пишет Денис. Попросим переподключиться. Переподключиться... Все понятно. И, собственно говоря, все сейчас будет хорошо. Мы приносим извинения. И прямой эфир он такой. Тем более с Украины часто бывает и разные отключения. Так вот, о чем мы хотели, с чего мы хотели начать? О том, как две войны объединяются: война в Украине и война на Ближнем Востоке. В конце недели стало известно, что Украина нанесла впервые удар по Каспию, по кораблям в Каспии. Это и иранское судно, и российские военные корабли, которые везли груз из России в Иран. И плюс президент Зеленский говорил о том, что Россия передает Ирану данные, американские цели на Ближнем Востоке. Это также, в общем-то, было несколько материалов, когда писал Рейтер о том, что ЦРУ расследует информацию о том, что очень слишком точно как-то Иран бил по американским базам, по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Сейчас я попробую передать нашему режиссеру контакт нашего гостя, чтобы они, может быть, соединились. А, вот и наш гость. Прекрасно. Здравствуйте, Денис.
14: Добрый вечер, прошу прощения за перебой со связью.
8: Да, все нормально, Украина, мы все понимаем. Ну и в любом случае техника всегда подводит. Я пока нашим зрителям рассказала, о чем я хочу с вами поговорить. Новостей много. Вот хотелось начать с удара по Каспию, чтобы просто не повторять, вот, который объединил, по сути, две войны. Войну в Украине и войну на Ближнем Востоке. Что это были за удары и что они меняют? И почему именно вот сейчас Украина, по сути, вмешивается в войну на Ближнем Востоке, имея свою войну?
14: Ну, Украина не вмешивается в войну на Ближнем Востоке. Как вы, наверное, знаете, Иран очень активно сотрудничает с Российской Федерацией, оказывая Российской Федерации военную помощь, осуществляя соответствующие поставки. Есть дрон «Шахет», да, который очень активно используется по мирным городам Украины. Это дрон иранского производства. Изначально он иранский, но производство сейчас этого дрона локализовано в Российской Федерации. В то же время есть еще и другие элементы торговли между Ираном и Россией. Поэтому Украина сейчас проводит, скажем так, очень обширную программу ударов по российской логистике для того, чтобы ограничить возможности России вести войну против Украины. И эти удары, в общем-то, легли в данную программу. То есть никоим образом Украина не пыталась связываться с войной на Ближнем Востоке.
8: То есть просто в свои интересы. А, хорошо, а если с чисто военной точки зрения, что можно сказать об этом ударе? Это дроны дальнего полета. Я прошу прощения за...
14: Дальнобойные,
8: можно, да, сказать про дроны. Несмотря на наши годы войны, я честно признаюсь, что вот военными терминами до конца не могу оперировать, ну, как есть. Что это за дроны? Это что-то новое? Или уже была такая дальность полетов? Или вот любые военные...
14: Дальность полета этих дронов очень большая. То есть Украина может доставать объекты на расстоянии более 2000 километров от границ Украины. Соответственно, Каспийское море вкладывается вот в эти границы. И наносились удары уже по объектам, которые находились в районе Урала. Огромное расстояние этими дронами покрывается. Понятное дело, что это не ракета. То есть скорость низкая, но в то же время мы видим, что территория Российской Федерации, она весьма уязвима от таких ударов. И не только на Каспийском море, но и на других локациях очень активно такие удары наносятся.
8: А с вашей точки зрения, насколько вообще это единичный случай, или теперь мы можем говорить, что маршрут, которым пользовались Россия и Иран в Каспии, он теперь не безопасен, он постоянно находится под ударом, и Иран остался заблокирован в Армузе и может быть заблокирован на Каспии?
14: Ну, давайте мы сейчас не будем торопиться с этими выводами. То есть, если такие удары будут более или менее системными, как это, скажем, сейчас происходит, с ударами по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации, либо же по складам Wildberries, вы, наверное, слышали.
8: Безусловно, да, и хотелось об этом поговорить, да, тоже, да, конечно.
14: Да, мы пообщаемся по этому поводу. Были удары по портам на Каспии некоторое время назад. Я сейчас не припомню, не назову им дату, но такие удары были. Ну, по российским портам. Если же эти удары по логистике в Каспийском море будут более или менее системными, тогда мы будем уже говорить о том, что это компания постоянная. Сейчас бы таких выводов не стал бы делать.
8: Хорошо, тогда другой, в общем-то, достаточно свежий, но связан новости. Президент Зеленский сообщил об обновлении списка приоритетных целей для ударов вглубь России. О каких целях вот можно еще сейчас говорить, предположить, какие это могут быть цели? И вот как раз, я понимаю, заканчивается 40 дней, которые он говорил, что у нас меняется стратегия давления на Россию, и вот сейчас как раз новая программа ударов. Вот подвести предыдущие 40 дней и что можно ждать от следующей кампании?
14: Ну, я честно признаюсь, я не могу вам сказать, что именно имел в виду Владимир Зеленский, когда говорил о новых объектах. Мы можем лишь предполагать, о чем идет речь. Подобные списки не раскрываются, они засекречены.
8: Безусловно, да.
14: Но тут можно, как говорится, лишь предполагать, я еще раз хочу повторить. Но, по всей видимости, могут быть продолжены удары по НПЗ, по нефтеперерабатывающей, по топливному комплексу Российской Федерации, по тем или иным объектам, которые с этим связаны. Это НПЗ, нефтебазы, нефтеперекачивающие станции и так далее, и так далее, и так далее. Нефтяные порты, опять же, да, то есть на Черном море, на Балтийском море. Очевидно, эта кампания может быть продолжена. Поскольку мы уже коснулись вопросов ударов по Wildberries, например, это вот эти вот большие склады с маркетплейсами, ну, можно предположить, что компания Озон может пострадать. Это еще один такой большой маркетплейс на территории Российской Федерации, который осуществляет такие же услуги. Это конкурент Wildberries. Активно носятся удары по военным объектам Российской Федерации, имею в виду предприятия. Прежде всего, те предприятия, которые так или иначе связаны с ракетной техникой, поскольку вы, вероятно, слышали, что Украина достаточно уязвима от удара баллистикой. Это не скрывает и сам президент Владимир Зеленский. Асимметричным способом борьбы с российскими баллистическими ударами являются удары как раз по объектам и заводам, которые вовлечены в производство баллистических ракет. Ну и вообще ракет как таковых. Дело в том, что ракеты подобного рода технологии никогда не завязаны на одном каком-то предприятии. То есть есть технологическая цепочка. Если оборвать хотя бы одно из звеньев, то можно замедлить темпы производства ракет и таким образом ослабить удары по территории Украины.
8: Кстати, поскольку вы упоминаете уже несколько раз Wildberries и сказали про Озон, вот почему именно это предприятие? Почему вот не день, допустим, Озон, день еще кто-то и так далее? Почему именно одна компания? Проще всего достать наиболее уязвимого. Вот в чем логика?
14: Ну, я вынужден упоминать Wildberries, потому что он на слуху.
8: Нет, ну потому что нет, не вы упоминаете, а почему именно только его атакуют, собственно говоря, а не Озон или другие компании?
14: Ну, представьте себе огромные склады на 120 тысяч квадратных метров. Огромные склады. Ну, вот. Их невозможно защитить, потому что никто не будет туда перебрасывать систему ПВО. Их и так не хватает на территории России. Их не хватает для того, чтобы защищать нефтеперерабатывающие заводы. Они стягиваются под Москву для того, чтобы не допустить прорыва ПВО по Москве и наносить удары по Москве. Тем не менее, все равно прорывы так или иначе происходят. Я могу напомнить удары по московскому НПЗ. С памятной мемной крышкой, которая взлетела на воздух, как выяснилось, сбила не дрон, а сбила ракета ПВО. Но тем не менее, все равно причины и следствия понятны, почему это произошло. И эти огромные склады – это очень легкая мишень. Она не прикрыта, по ней очень легко попасть. Да? То есть дрон стоимостью там, 50-100 тысяч долларов, он наносит ущерб, который измеряется миллиардами рублей. Совершенно несопоставимые цифры. Поскольку на этих складах хранят свои товары многочисленные фирмы. Маленькие фирмочки, отдельные бизнесмены, селлеры, перекупщики, большие фирмы, фирмы поменьше и так далее. То есть один удар по такому комплексу – это сразу минус 5-7% для всей организации, которая завязана на логистике очень плотно, на логистике Российской Федерации. А теперь представьте себе, выбили склад, к примеру, какой-нибудь, а там работают люди. То есть люди остаются без работы. Маленькие предприятия и бизнесмены – банкроты. Если вы обращали внимание, там вои и стенания стояли по всему российскому Рунету, да, после всех этих ударов. Люди там брали кредиты на товары, потом они брали кредиты, чтобы перекрыть кредиты. И тут вот еще и ударил дрон по этому складу, и все было сожжено дотла. Поэтому вот такой вот удар, это удар ниже пояса. По каждому такому большому складу, который невозможно защитить, это удар ниже пояса по логистике, в общем-то, завязанной по всей территории Российской Федерации.
8: Ну да, но у Озона тоже такие же склады, такая же логистика просто. Почему именно Wildberries? Ну, видимо, нет на это. Видимо, проще как-то найти.
14: Или... Ну, как я понимаю, из-за того, что просто очень большие объекты, по ним достаточно просто попасть. По-видимому, Озон использует более разветвленную, распределенную сеть складов по всей территории Российской Федерации. Но мне сейчас трудно судить, почему именно Wildberries был избран для начала подобной кампании. Мне кажется, что не за горами удары по Озону.
8: Посмотрим. Возвращаясь к заявлению Зеленского, он сказал, что вот для... реализация нового плана создается специальное командование, которое должно сосредоточить ресурсы для ударов в глубине России. Вот зачем, нужно ли действительно это командование? Не хватало того, что есть, чтобы вот как-то особые планы, особые люди только этим и занимаются?
14: Ну, были и есть силы беспилотных систем в составе вооруженных сил Украины. Да? Роберт Мадер Броуди, тоже очень известный человек уже по всему миру, командует этими силами. Очевидно, речь идет о том, чтобы масштабировать эти удары, потому что когда создается отдельное командование, под это выделяются отдельные ресурсы, под это выделяется отдельное финансирование, ставятся соответствующие задачи, и эти задачи просто-напросто масштабируются. То есть они уже даются конкретным людям, которые разрабатывают конкретные планы, носят конкретный удар. То есть эта компания приносит успех, мы это видим, и было решено расширить еще и компанию этих ударов, для чего и было создано соответствующее командование.
8: То есть сейчас это будет, скажем, более массово, больше частотности можно предположить. То есть...
14: С большей частотностью, большими масштабами, постоянно расширяется дальность беспилотников. Вот мы с вами говорили о том, что это 1000 километров плюс, когда вспомнили об ударах по Каспийскому морю. Ну, может быть, еще больше. Зауральские горы будем доставать. Есть ракетная программа. Имеется в виду это ракеты «Фламинго», которые тоже изначально, кстати, заявлялись с дальностью 3000 километров. Плюс еще и украинская баллистика, которая также на подходе. Но пока основные удары, они осуществляются именно дронами. «Фламинго» более редкий гость на территории России.
8: А если вы напомните, когда применялся «Фламинго», уже просто у нас тоже зрители и слушатели не все следят за всеми подробностями боевых действий.
14: Это было не так давно, вот очень, очень недавно. Я боюсь ошибиться.
8: Ну, можно не по датам, а что раз... там было, какой объект?
14: По-моему, это был завод «Авиатек». По-моему, это был завод «Авиатек» в Кирове, в России.
8: Ну да, такая...
14: Как раз и связано с ракетным производством, то есть там как раз и баллистика, и ракеты Х-101, это крылатая ракета, которая запускается с бомбардировщиков Ту-95. И зенитные ракеты, то есть это как раз то самое предприятие, которое вовлечено в производство различных типов ракет.
8: Если говорить про изменения, которые происходят вообще на фронте, как меняется стратегия, тем более сейчас сменилось командование Украины, сменился министр обороны, сменился главнокомандующий, об этом чуть-чуть еще подробнее, я думаю, мы поговорим, но если вот... подытожить деятельность предыдущей команды. Что достигнуто и что планируют менять?
14: Ну, пока рано делать выводы о том, что планируется изменить новой командой. Почему? Потому что буквально считанные дни, как Михаил Дропатый приступил к обязанностям главнокомандующего вооруженными силами Украины. А что касается министра обороны, да, то он пока еще вообще исполняющий обязанности. То есть он еще не вошел, скажем так, в полный функционал, да, если можно так выразиться, еще необходимо утвердить на должность. Что же касается деятельности предыдущего командования, значит, главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского, то нужно вспомнить о том, что это боевой генерал. Он принимал участие в обороне Киева, сделал очень значительный вклад в оборону Киева в 2022 году. На его счету это знаменитое харьковское контрнаступление осенью 2022 года, он его спланировал и проводил. Когда он вступил в должность главнокомандующего вооруженными силами Украины, произошло это в феврале 2024 года, это была очень сложная ситуация для вооруженных сил Украины. Тогда пришлось очень быстро принимать решение об отходе из Авдеевки. Были бы и в Авдеевке, оттуда пришлось отойти. Тогда по причине политических проблем, да, политического противодействия, противоборства в Конгрессе США, украинская армия недополучала соответствующую помощь от Соединенных Штатов Америки. Возникли проблемы с боеприпасами и количество снарядов, которые высыпала Российская Федерация на головы украинских бойцов, оно в несколько раз могло превышать то, что могли бы стреливать украинские артиллеристы. То есть там было преимущество 3-1, 4-1. Это даже 5-1, то есть очень серьезное было преимущество, очень большие были проблемы с этим. Тогда мы помним в 2004 году ползучее наступление российских войск, которое угрожало захватом Покровска уже к концу 2004 года, были такие планы у Российской Федерации. Мы помним также наступление на Харьковскую область, на север Харьковской области. Это также была весна 2004 года. И, кстати, Михаил Дропатый тогда взял на себя командование войсками, которые оборонялись в Харьковской области, и он сумел остановить наступление россиян на этом направлении. То есть была тяжелая ситуация, но под командованием Александра Сырского войска сохранили управляемость, достаточно организованно отступали, наносили большие потери российской армии. И, в общем-то, это привело к тому, что сейчас, вот, в 2026 году, российская армия там практически утратила темпы наступления на территорию Украины. И сейчас украинская армия контратакует. которые атакуют на районе участка фронта, прежде всего на юге, наносят россиянам очень большие потери. И во многом это заслуга Александра Сырского. И нужно это, об этом говорить, и нужно это признавать. В общем-то, это говорили все, в том числе и Михаил Федоров, в том числе и Михаил Дропаты, тоже все это признавали. Но что касается роли Михаила Федорова, то это визионер, это инноватор. Вот именно с его именем, с теми месяцами, да, которыми он руководил Министерством обороны, где-то примерно полгода, как раз и связывают активизацию так называемых middle-страйков и deep-страйков по территории Российской Федерации. То есть в чем разница? Deep-страйк – это удары в оперативную глубину от 50 до 150 км в глубину, а deep-страйк – это как раз то, о чем мы с вами начали разговор, то есть удары по территории России. И вот как раз когда Михаил Федоров вступил на должность министра обороны, все это начало масштабироваться и начало приносить конкретные результаты. Хотя нужно признать, что как раз и дипстрайки, и мидлс, прежде всего дипстрайки, они начали наноситься уже до того, как Михаил Федоров стал министром обороны. То есть он просто масштабировал очень серьезно, улучшил вот эту вот систему.
8: Нам сейчас нужно уйти на небольшую рекламу, но после рекламы обязательно хотела вас спросить, зачем тогда нужны были вот эти замены, если все казалось так успешно. Но мы вернемся через пару минут.
7: Прямой ответ.
15: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
16: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
17: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
18: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
19: 03-94-94-88-8.
20: Год без забот.
21: Реклама.
22: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
23: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
24: «Центр Кар Азур», Дер-Хашива, 9.
25: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
26: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
21: Реклама.
27: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
28: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
21: Яна Романова.
29: Первому радио 25 лет.
7: Прямой ответ.
8: Мы продолжаем наш разговор с украинским военным экспертом Денисом Поповичем. И хотелось продолжить как раз с отставки министра обороны и отставки начальника генштаба. Одно связано с другим, насколько я понимаю. И отставка министра обороны вызвала протест. Он всего был полгода. Зачем так вот понадобилось быстро менять министра?
14: Это очень сложный вопрос на самом деле, да, то есть он, ответ на него интересует многих. Зачем понадобилось менять министра обороны, если он успешно выполнял свои обязанности, как я уже говорил, именно с его именем и с его деятельностью связывают активизацию middle-страйков и deep-страйков по территории Российской Федерации. То есть многие люди увидели в этом стратегию, да, которая может привести к успешному окончанию войны, потому что эти удары привели к топливному кризису на территории России, привели к проблемам в экономике, среди прочего, да, ну и, в общем-то, многие увидели в этом реальную возможность завершить войну так, чтобы это устроило Украину. Снят был Михаил Федоров в результате переформатирования кабинета министров, то есть президент Владимир Зеленский просто не стал подавать его кандидатуру заново, да, как на должность министра обороны в парламент. Объяснялось это скандалом, не скандалом, а в общем-то, большими трениями между Александром Сырским и Михаилом Федоровым. значит, об этом конфликте сообщил сам Михаил Федоров во время своего брифинга, после того, как он узнал о том, что его кандидатура на пост министра обороны не будет подана, и он перестанет исполнять обязанности. Впоследствии Александр Сырский отрицал наличие конфликта с Михаилом Федоровым, но, в общем-то, собственно говоря, этот конфликт и привел к тому, что, к сожалению, очень серьезный, опытный военачальник, как Александр Сырский, не смог работать с инноватором Михаилом Федоровым. Это, на самом деле, очень-очень печально, вот, с моей точки зрения. Я с очень большим... я был опечален, обеспокоен тем, что не получилось у этих двух людей сотрудничать, потому что визионерство Михаила Федорова и опыт Александра Сырского могли бы принести очень большую пользу украинской армии, вообще Украине.
8: В итоге ни того, ни другого.
14: Ну, Михаил Тропатый, он очень авторитетный генерал. Он обладает очень большой известностью и большим авторитетом и доверием в войсках. Да, как я уже говорил, он имеет успехи на фронте. Я упоминал, значит, историю с наступлением Российской Федерации на севере Харьковской области 2 года назад. И именно Михаил Тропатый сумел организовать войска таким образом, чтобы это наступление было остановлено. Поэтому мы все рассчитываем на то, что Михаил Тропатый сможет успешно руководить армией после Александра Сырского. Хотя он получит наследство те же вызовы, которые имел Александр Сырский, то есть это угроза наступления Российской Федерации, в частности, на север Черниговской области, об этом говорил Владимир Зеленский, и об этом предупреждал Александр Сырский. Ну, это вот все те вызовы, с которыми сталкивался, значит, Александр Сырский на посту главкома ВСУ.
8: А что можно сказать об исполняющем обязанности министра обороны, и почему он только ИО?
14: Ну, сейчас Верховный Рад на каникулах.
8: Логично.
14: Его должен утвердить да. парламент. То есть, если парламент выйдет на внеочередное заседание по утверждению министра обороны, значит, тогда он будет утвержден раньше, 18 августа, когда завершатся каникулы. Если это не случится, значит, не случится. Тут мы же сами прогнозировать никак не можем.
8: Ну, да.
14: Что же касается Евгения Хмара, то он славен своими спецоперациями. То есть, это тоже человек, который весьма уважаем. Весьма уважаемый в СБУ и среди военных. Но, в общем-то, его кандидатура она не была запланирована. Изначально предполагалось, что министром станет бывший министр внутренних дел Клименко, да? Который в итоге потерял должность министра внутренних дел и стал министром обороны. И сейчас он будет назначен секретарем СНБО.
8: А почему вот так? Расскажите, мы просто не в курсе всех киевских интриг и пертурбаций. Что произошло?
14: Ну, его предложили, я имею в виду господина Клименко, предложили на роль министра обороны. Потом начался скандал и противостояние, связанное с тем, что Михаил Федоров не был возвращен на должность министра. Ну и, скажем так, иначе как по недосмотру, я не могу это дело объяснить. Но, тем не менее, вышло так, что Игорь Клименко не был назначен министром обороны, потерял должность министра внутренних дел. Почему? Потому что в рамках переформатирования Кабмина на его должность был назначен другой человек. Ну, ему пришлось искать должность секретаря СНБО для того, чтобы не потерять этого человека. Почему? Потому что он тоже пользуется авторитетом. Как вы знаете, что есть подразделение Министерства внутренних дел, это Национальная гвардия, так или иначе они находятся в подчинении Игоря Клименко, и он тоже имеет весьма существенный авторитет.
8: А как вы думаете, сработает новый министр обороны, начальник генштаба, не будет повторения истории?
14: Давайте будем разделять. То есть есть министр обороны, есть главнокомандующий вооруженными силами Украины, есть начальник генштаба.
8: Все. Хорошо.
14: Ну вот. Увольнение главкома ВСУ повлекло за собой увольнение начальника генштаба. И наоборот, то есть назначение Михаила Тропатова, значит, повлекло за собой назначение нового начальника генерального штаба, это господин Скибюк. Очень надеемся, что эти люди между собой сработаются. То есть желаем всяческих успехов и готовы поддерживать их во всех начинаниях, это в интересах всего украинского населения.
8: А с вашей точки зрения, тогда какие вы уже немножко сказали про это, но все же, какие первоочередные задачи, вызовы стоят, что нужно делать, что срочно менять, что развивать, что нужно?
14: Ну, необходимо продолжить лучшую преемственность, которая осталась после Александра Сырского, это развивать дальше дроны. Всего радиуса действия, то есть автоматизация, максимальное замещение дронами людей там, где это возможно. Почему? Потому что Украина объективно проигрывает Российской Федерации в людском ресурсе. Ну, банально, украинцы меньше, чем россиян, мы это прекрасно понимаем. Смотрите, миграционный ресурс России, численное состояние Российской Федерации, Украины, то есть здесь даже и двух мнений быть не может. Там, где возможно заместить дронами людей, и, в общем-то, сейчас это получается, там это нужно дальше делать, как это было и при Михаиле Федорове, и Александре Псырском. Далее нужно масштабировать и развивать удары по территории Российской Федерации. Мы об этом с вами говорили. О результатах этой кампании, какую пользу она приносит, и какой вред он, в свою очередь, приносит экономике Российской Федерации. Вызовы, я уже упоминал, это угроза наступления российской армии на север Черниговской области. Сейчас пока значит, таких предпосылок нету, но мы прекрасно понимаем, что они могут появиться. А появиться они могут в рамках мобилизации. Дополнительной мобилизации в Российской Федерации, которая ожидается осенью этого года после завершения предвыборной кампании в России. Предвыборная кампания в России, она стала таким, знаете, референдумом о согласии на дальнейшее продолжение войны. Путин сделал себя лицом кампании «Единая Россия», партии «Единая Россия», правящей партии в Российской Федерации. Достаточно беспрецедентный шаг, на мой взгляд. Почему? Потому что обычно предвыборные кампании партийные в парламент, да, а Госдума – это парламент Российской Федерации, и президентские кампании, они разделяются. Здесь Путин решил себя сделать лицом этой предвыборной кампании, то есть он проводит, скажем так, опрос общественного мнения. Готова ли Российская Федерация дальше терпеть политику Путина, которая сводится к продолжению войны? Если он решит, что «Единая Россия» была поддержана достаточным числом голосов,

0: крайне сложно. Но если она пройдет, да, то есть Россия может получить дополнительные войска для того, чтобы оказывать давление на новое направление Украине, да. Есть вопросы с украинской мобилизацией, то есть тут тоже нужно серьезно реформировать, и такие задачи возлагаются и на Евгения Ахмарова, как нового министра обороны, пока еще его, но Владимир Зеленский собирается его утверждать на этой должности, так и перед Михаилом Дропатом.
1: А что можно...
0: Ну, я назвал ряд вызовов, да, их больше, просто у нас время не позволяет об этом шире говорить.
1: А если про мобилизацию, всегда... Очень много вопросов с этим, потому что, естественно, человеческий ресурс не бесконечен, и люди устали от войны, и есть у многих сомнения, что тоже, в общем-то, естественно. Как можно поменять мобилизацию? Что вот еще Украина может сделать, что не сделала за эти 4 года?
0: Знаете, это очень сложный вопрос, на него нет однозначного ответа внутри Украины. Я могу повторить свое личное мнение. Мобилизация – это, прежде всего, мотивация. То есть нужно мотивировать население на то, что без мобилизации невозможно вести войну. Я уже говорил о том, что максимально есть политика максимального асимметричного противодействия Российской Федерации. То есть там, где возможно заменить людей роботами, да, там это нужно сделать. Но полностью пехоту мы не заменим. Только пехотинец может занять территорию, только пехотинец может освободить город, только пехотинец устанавливает флаг на позициях противника. Абсолютно мы сейчас пехоту не заменим. И невозможно вести войну без мобилизации. Я сейчас не призываю, в общем-то, всех бежать в ТЦК, да, то есть территориальный центр комплектования. Это аналог военкомата в Украине, он, в общем-то, на него возлагается во многом те же самые функции. Да, то есть для того, чтобы не углубляться в разницу, я просто так вот... Кратко объясню, что такое ТЦК. Но, тем не менее, нужно понимать, что без мобилизации войну вести невозможно. И для того, чтобы эта мобилизация проходила более гладко, на мой взгляд, нужна очень широкая информационная кампания и коммуникация с населением. Я многократно говорю о том, что если взять нулевого политика и вложить в него деньги в его выборную кампанию, его информационный, скажем так, кейс, мы можем сделать какой-то рейтинг. Пусть он не выиграет, там, пусть он не будет лидером, но с нуля рейтинг можно ему поднять, да, то есть какие-то показатели. А если стоит вопрос о существовании государства, я думаю, что в результате максимальной информационной кампании и коммуникации можно, в общем-то, тех людей, которые колеблются, идти им на мобилизацию или нет, в общем-то, можно тех людей склонить в пользу того, чтобы они связали свою жизнь дальнейшую с вооруженными силами Украины.
1: А насколько эффективны и болезненны для Украины сейчас российские удары? Я не говорю о человеческих жертвах, что, само собой, естественно, очень горько и больно, но вот с точки зрения военных действий, и очень многие пишут и говорят о том, что Украине предстоит еще одна тяжелая холодная зима.
0: Ну, как человек, который пережил уже одну холодную зиму в Киеве, и я сейчас в Киеве нахожусь, да, то есть... По полной программе мы эти удары на себя чувствуем. Причем по Киеву бьют именно баллистикой. Баллистическими ракетами в последнее время очень активно бьют по Киеву. Военного эффекта ноль. Ни малейшего военного эффекта в этих ударах нет. Есть попытка террора мирного населения. То есть эти удары, они направлены на то, чтобы терроризировать мирное население. Для понимания, носятся удары с ракетами, которые начинены шрапнелью. То есть при взрыве этих ракет разлетается шрапнель, и вы прекрасно понимаете, чем это чревато для людей, которые окажутся в поле действия, действия этой шрапнели. То есть Российская Федерация носит удары зенитными ракетами для комплекса ВС-400. Эти ракеты переделываются таким образом, чтобы они наносили удары по земле, а поскольку зенитная ракета, она имеет в своем составе боевую часть, начиненную шрапнелью, то... Собственно говоря, шрапнель разлетается при обстреле мирных городов, в частности Киева. Еще раз хочу повторить, что это крайне опасно для мирного населения. Поэтому военного эффекта ноль, а вот террор мирных граждан, он налицо. Он постоянно продолжается. Кроме злости, честно говоря, это ничего не вызывает. Кроме злости, злобы, желание, чтобы был нанесен ответный удар, это не вызывает ничего. если бы вы, скажем, присутствовали в некоторых украинских пабликах, когда люди не спят по ночам и ведется обстрел Киева, либо других городов Украины, потому что под обстрел попадает не только Киев,

0: другие города. Ничего, кроме пожеланий ответного удара, да, в этих пабликах не звучит.
1: Ну, собственно, это абсолютно естественно и абсолютно понятно. Ну, вот если сравнивать украинские удары и российские с точки зрения эффективности, я так понимаю, что украинские, они несут больше эффективности с точки зрения военных действий. Собственно, вы говорили об этом вначале.
0: С точки зрения ущерба для экономики и ущерба для военно-промышленного комплекса России, эти удары наносятся очень эффективно.
1: Давайте сейчас уйдем на небольшую рекламу и продолжим буквально менее чем через минуту.
2: Прямой ответ. Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
4: Вкусно.
3: Лидский квас. Любимый квас.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
5: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с военным обозревателем Денисом Поповичем. И хотела... Вот мы начинали наш разговор со связывания двух войн в Украине и на Ближнем Востоке. И еще одна связка. Очень много было беспокойства в Украине из-за того, что война на Ближнем Востоке лишает Украину американской помощи. Не хватает боеприпасов. Они идут на Иран, а не на помощь Украине. Так ли это?
0: Ну, нет американской помощи сейчас, да, то есть все то, что поставляет Америка, оно покупается на средства НАТО и европейских партнеров. Есть такая программа Pearl, да, которая на средства партнеров Украины по НАТО закупает соответствующее американское оборудование, в том числе и ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые эффективны для перехвата российских баллистических ракет. В том числе и ракет от зенитного комплекса ВС-400, которая перенаводится по земле. Я упоминал, да, об этой практике. Точно так же от ракет корейского, северокорейского производства, которую Российская Федерация также использовала по территории Украины. В чем проблема? Да? То есть проблема в том, что этих вот перехватчиков, мы говорим о перехватчиках ПАК-3, которые эффективны против баллистики, их производится в мире ограниченное количество. Всего до 650 единиц в год. Да, то есть во всем мире. Вот представьте себе, Украина потребитель, страны Ближнего Востока, которые являются союзниками США, тоже потребители в рамках войны с Ираном. А теперь простой подсчет. Считается, что для того, чтобы сбить одну баллистическую ракету, необходимо использовать два перехватчика в среднем. То есть, такова практика. Почему? Потому что есть там определенные параметры, которые заставляют для того, чтобы повысить вероятность сбития такой ракеты, выпускать по ней две противоракеты. Украинские зенитчики, они уже получили большой опыт. В некоторых случаях они умудряются сбивать одну ракету одной ракетой. Мы с вами возьмем средний параметр 1:2. Вот во время одного из недавних ударов по Киеву Российская Федерация выпустила по столице Украины 40 баллистических ракет. 40. Представьте себе, сразу за один залп. Прилетело в течение часа. То есть один только обстрел, он предполагал наличие в запасе 80 противоракет. Один только обстрел в течение часа. А таких обстрелов бывает, ну, в последнее время было очень много. Ну, представьте себе, если для одного обстрела нужно 80 ракет иметь в запасе, то насколько велик дефицит этих вот ПАК-3, с учетом того, что их в мире производится всего 650 единиц в год. Вот и все, то есть как бы природа дефицита простая, и каждой стране нужны эти ракеты, каждая страна поняла, что они эффективны, и за этими ракетами ПАК-3 выстраивается очередь.
1: Ну, я надеюсь, Украина в начале этой очереди, по крайней мере.
0: Я тоже надеюсь, но тем не менее Российская Федерация прекрасно понимает, что в мире дефицит, прекрасно понимает, что производство, имеющееся в США, но не удовлетворяет все потребности, она как раз сейчас активно нажимает именно на баллистику.
1: А насколько существенно и насколько, с вашей точки зрения, реализуемо, и как быстро, если да, обещание Трампа предоставить Украине лицензию на производство систем Патриот?
0: Насколько я понимаю, она уже предоставлена, то есть об этом идет речь, но далее идет вопрос как раз с развитием производства. И, кстати, вы очень правильно сказали, то есть вопрос в том, это системы Патриот будут лицензированы или ракеты системам Патриот. Это очень важная ремарка. Почему? Потому что система Патриот — это зенитно-ракетный комплекс, частью которого является ракета. То есть зенитно-ракетный комплекс — это и пусковая установка, это и радар, это и там, пункт боевого управления, там, это и прочие элементы, которые входят в состав этого зенитного ракетного комплекса, включая и ракеты. То есть одна сторона вопроса. Для того, чтобы организовать лицензионное производство зенитно-ракетного комплекса, нужен один отрезок времени, он будет больше. Для того, чтобы организовать лицензионное производство зенитной ракеты, нужно меньше отрезок времени. Это тоже очень важно понимать. Но на какой стадии все это находится, судить очень трудно. То есть какие есть подрядчики, с кем есть соответствующие договора, что Украина может производить самостоятельно, на каких мощностях и где. Почему? Потому что такие производственные линии не могут быть расположены в Украине. Они будут сразу же мишенью и целями для удара России. Их нужно выносить за границу. Поэтому все эти вопросы необходимо решать, и сколько времени это займет, сейчас прогнозировать крайне сложно.
1: А я так понимаю, связана с этим новость, то, что в середине июля Украина и некоторые европейские страны договорились совместно разрабатывать более дешевую систему борьбы с баллистическими ракетами. Вот что это за система?
0: Речь идет о комплексе Фрея. Да, то есть это совместное производство Украины и ряда европейских партнеров, это не связано с лицензионным производством ракет ПАК-3. Ну, будем говорить ракет ПАК-3, да, то есть как мы будем это называть для нужд Украины. Это совершенно новый зенитный ракетный комплекс, который будет альтернативой для Патриот и сможет перехватывать баллистику, значит, баллистические ракеты, в том числе российского производства. Сроки называются 2027 год. Насколько они осуществимы, посмотрим.
1: Ну да, но до этого времени надо еще как-то продержаться, просуществовать и так далее, как говорится.
0: Ну, будем держаться, что нам остается.
1: Это точно. А какие еще вот оружие новое разрабатывается в Украине? Я понимаю, что все время идет совершенствование дронов, упор на дронов. Вы уже упомянули про вот система перехватчиков. Ну что еще? Украина за эти годы поняла, что она может себе восполнять сама и не зависеть от западной помощи.
0: Я уже упоминал о ракете «Фламинго». Это дальнобойная ракета. Да, то есть она уже используется по территории России. Не так часто, как хотелось бы, но используется. Также на подходе украинская баллистика. Причем есть баллистические ракеты, которые испытываются и компанией «Фарпойнт». Это та компания, которая производит дальнобойные дроны, с помощью которых носятся удары по территории России, мы об этом упоминали. Ракета «Фламинго» — это также разработка компании «Фарпойнт». И также компания «Фарпойнт» она предлагает разработку баллистических ракет различной дальности, там от 200 до 800 километров. Также есть достаточно давний проект «Сапсана», это государственное предприятие, разрабатывает его, значит, была информация о том, что также используется. Не используется, испытывается. Ни в коем случае. Еще ничего не используется, испытывается. Вот, то есть это еще один альтернативный проект. Сейчас очень большое внимание как раз уделяется ракетной тематике, которая связана с применением дальнобойных ракет, баллистических ракет и систем перехвата. Ну и дроны. Очень богатое, очень серьезное производство дронов. Распределенные дроны дальнего радиуса действия, дроны среднего радиуса действия, дроны малого радиуса действия, тактические дроны FPV, так называемые, которые действуют в тактической зоне с использованием искусственного интеллекта и так далее. То есть это производство очень серьезно в Украине налажено. Более того, вы, вероятно, слышали, что этими дронами сейчас широко интересуются европейские страны, поскольку они прекрасно понимают, что опыт Украины в этом отношении передовой.
1: Ну, в общем-то, не только европейские. Мы слышали про страны Залива после войны с Ираном. Тоже очень заинтересовались украинским военно-техническим опытом. Именно, я так понимаю, были подписаны контракты о сотрудничестве, то есть арабские инвестиции и украинские технологии.
0: Ну, это вообще очень интересная история. То есть мы снова с вами возвращаемся к проблеме нехватки ракет Патриот. Представьте себе иранский дрон «Шахет», который стоит 50 тысяч долларов, да, за единицу. Сбивается ракетой ПАК-3, которая стоит 5 миллионов долларов.
1: Ну да.
0: Ну так никакая нефтяная монархия на это деньги не наберет, если так воевать. То есть прекрасно понимаем, что экономика войны неумолима. И тут вспомнили, что есть украинский опыт, а Украина предлагает зенитные дроны-перехватчики, да, которые могут сбивать «Шахеты». Гораздо более дешевое оружие, нежели любая зенитная ракета. И вот мы видим, что этим опытом заинтересовались и начали, значит, сотрудничать с Украиной в этом отношении.
1: Израиль, я так понимаю, не заинтересовался, а если заинтересовался, то не очень открыто и разрабатывает свои системы. Вы вообще видели, я не знаю, встречалась вам какая-то информация про израильские разработки, сравнивали с украинскими их?
0: Ну, Израиль вообще, он был во многом пионером в использовании дронов, да, то есть Израиль жизнь заставила тоже действовать асимметрично. Он в окружении врагов находится и находился постоянно. Но, честно говоря, я не готов сейчас говорить о каких-либо израильских разработках в этом отношении. Почему? Потому что Израиль, как правило, их не сильно фиширует.
1: Ну да, там только
0: даже если
1: все
0: есть какие-то контакты.
1: Появляется.
0: Даже если какие-то контакты с Украиной, контракты тоже. Израиль тоже сильно их не выпячивает.
1: Вы знаете, я сейчас вспомнила, когда говорили про назначение и переход из СБУ будущего нового министра обороны в Минобороны, я вспомнила про операции СБУ, которые были против, связанные с Россией у побережья Африки, и Мали, и побережья Алжира, там тоже было много. Вот насколько, с вашей точки зрения, таких глобальных операций, увеличение их можно будет сейчас ждать в ближайшем будущем. То есть Каспий понятно, но это еще относительно такой постсоветская зона, а вот Африка и там, Ближний Восток расширится тоже.
0: Ну, в связи с СБУ, вы, наверное, имели в виду скорее операцию «Паутина».
1: Это внутри России, да.
0: Да.
1: Вспомнила... Африканские еще.
0: Господин Хмара был причастен к разработке многочисленных операций СБУ по территории Российской Федерации. Благодаря этому он заслужил признание, да, как человек, который был вовлечен в подобного рода операции, он знает, как это делать. Что же касается деятельности Украины на африканском континенте, то она расширяется. Мы слышали о некоторых действиях в Мали, да, то есть ради других африканских государств. То есть везде, где возможно, нам необходимо соперничать с Россией, вытеснять ее с внешних рынков и внешних локаций для того, чтобы максимально уменьшать влияние России во всем мире.
1: Да, я ошибусь, не Алжир, там Ливия была, там были с территории Ливии запуски тоже беспилотников, достаточно такая серьезная была.
0: Ну, вы знаете, беспилотник может быть запущен с мирной баржи. Плывет себе сухогруз там где-нибудь в Балтийском море, с него запускается беспилотник. И в Дании объявляется воздушная тревога, например, да, или в Германии, или в Польше. Ну, польский кейс, он известен, он не был связан с морем, то есть эти беспилотники не пролетели над сушей, если вспомнить, когда они залетели на территорию Польши почти год назад. Но беспилотник – это такая штука, что он может быть запущен откуда угодно. Возвращаясь к операции «Паутина», откуда запускались беспилотники? Из грузовиков, из фур. Кто мог предположить, что так можно их использовать?
1: Ну, то есть нам предстоит, если так подытоживая, много всего интересного может предстоять. Опять же, в связи с новыми значениями, опытом, такие необычные операции только будут шириться.
0: Я думаю, да, что в этом и есть козырь преимущества Украины, которое заключается в инновациях, в вещах неожиданных, в неожиданном применении, возможно, даже привычных вещей. Да, то есть, которое противник не сможет предугадать, и последствия которого он будет разгребать очень долго.
1: Что ж, мы будем наблюдать за тем, что происходит, и с интересом следить за новыми за действиями новых министров и новых главнокомандующих армии, и посмотрим, что будет происходить. Спасибо вам огромное за эту беседу.
0: Спасибо.
1: И спасибо нашим слушателям и зрителям. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. До свидания.
2: Прямой ответ. Слушайте каждый час новости на Первом.
4: Это самые проверенные факты.
7: Это самая оперативная информация.
8: Это самая непредвзятая подача.
9: Новости каждый час. Оставайся на первом и не пропусти важное.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
11: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
12: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
13: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
12: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
14: Вас много, я один.
12: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
15: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
12: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
16: Вопросы бывают простые.
17: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
16: Серьезные.
17: Почем опиум для народа?
16: Бестактные.
17: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
16: Большие.
17: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
16: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
18: с Марком Кричевским.
17: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
16: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
17: Операцию я беру на себя.
19: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
20: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
21: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
20: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
22: Привет, лунатикам!
20: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
23: Поздравляю.
20: Не с чем. По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
24: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
20: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
25: Жаркое лето в Центеркар.
26: Приобретая машину в Центеркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
25: Центеркар Азур. Дер-Хашива 9.
27: Черток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Черток.
28: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
29: Лицкий квас. Любимый квас.
25: Жаркое лето в Центеркар.
26: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
25: Звоните 03-558-5458.
20: Реклама.
30: Голоса Первого радио.
0: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
1: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, значит, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
0: Эли Швидлер.
2: Первому радио 25 лет. Голоса Первого радио.
0: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе.
2: Первое радио. Новости.
3: Царь в Газе ликвидировал боевика Нухбы, командира полиции Хамаса. Саудовские ПВО перехватили беспилотники, запущенные из Ирака. Профсоюз социальных работников объявил состояние трудового конфликта. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Цааль сообщил, что в результате удара по югу сектора Газа в минувшую субботу был ликвидирован Амр Абу Аль-Риш, боевик подразделения Нукбы военного крыла палестинского исламского джихада. По данным армии, он участвовал в циничной церемонии освобождения израильского гражданина, находившегося в плену этой организации. Цааль утверждает, что во время войны Абу Аль-Риш участвовал в боях против израильских военнослужащих и организации нападения на армейские подразделения. В последнее время он занимался подготовкой боевиков, Нукбы, планировал новые атаки и пытался восстановить военный потенциал исламского джихада. В ходе другого удара, нанесенного в тот же день, на севере сектора Газа был ликвидирован Абдель Насар Аль-Азиз Макадма. Он занимал командную должность в полиции Хамаса и одновременно был заместителем руководителя подразделения военного крыла организации. По версии Цааля, Макадма готовил нападение на израильских военнослужащих и мирных граждан. Оба боевика, как заявили военные, были ликвидированы точечными авиаударами. Саудовские ПВО сегодня перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в восточной провинции и Эр-Рияде. По словам представителя Министерства обороны Саудовской Аравии генерал-майора Турки Аль-Малики, дроны были запущены с территории Ирака, поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. Он подчеркнул, что королевство сохраняет за собой право ответить в подходящее время и в подходящем месте. Заявление было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети X. Самолет премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху сегодня днем вылетел в Вашингтон с базы ВВС «Неватим». О вылете канцелярия главы правительства сообщила задним числом. Ни время вылета, ни ожидаемое время посадки в США не уточняются. Перед вылетом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что с президентом США Дональдом Трампом обсудит все вопросы, стоящие на повестке дня. Прежде всего, Иран. Премьер-министр также сообщил, что намерен проститься с сенатором Линдси Грэмом. К другим новостям. На трассе 5504 недалеко от кибуца Нир-Эль-Ягу произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили, что водитель легковушки, молодой человек примерно 18 лет, получил тяжелую травму головы. Его состояние оценивается как критическое. Ведутся работы по извлечению его из машины. Пассажир легковушки примерно 18 лет получил травмы головы и конечностей. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу Бейлинсон. Водитель автобуса с легкими травмами доставлен в больницу Мэйер. Дорожная полиция ведет расследование обстоятельств аварии. Юридический советник правительства Гали Барах Миара обратилась в БАГАЦ с прошением временно приостановить вступление в силу закона о МАХАШ. По ее словам, реформа призвана запугать полицейских, следователей и журналистов и создает угрозу политически мотивированных преследований. Закон предусматривает вывод отдела по расследованию правонарушений полицейских из структуры государственной прокуратуры и подчинение его непосредственно министру юстиции. Профсоюз социальных работников в органах местного самоуправления, в котором состоят около 7400 человек, объявил состояние трудового конфликта. В профессиональном союзе заявляют, что закон о социальных услугах для людей с ограниченными возможностями значительно увеличил объем работы, однако дополнительных ставок было выделено недостаточно. Это привело к росту нагрузки и профессиональному выгоранию. Профсоюз требует выделения ресурсов, необходимых для полноценного выполнения закона. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха еще немного повысится. В Иерусалиме ожидается 20 градусов ночью, 31 днем. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 22-36 и в Эйлате 27 градусов ночью и 41 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Первом.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дыр-Хашива 9.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
0: Реклама.

0: мама.
1: Первая любовь.
2: Первое радио.

0: реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Жаркое лето в «Центр Кар». Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
3: «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9.
0: Реклама.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: нравится мне.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай. Откровичка.
0: Большие.
4: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM. Носа!

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Меня с собой.
4: Первое радио.
3: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!
2: Первое радио. Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у «Первого радио» есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Хорошо, рядом с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: catch the plane? Would you know the way that I feel when I'm away?
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: 99.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда не говори никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.